0: Трэш Ток.
1: Каждую пятницу в 12. Новая и ВК-музыка выжимают самый сок.
0: Трэш Ток.
1: Супер новинки, чарты ВК-музыки, новости и комментарии артистов, анонсы концертов, эксклюзивные альбомы и треки обсуждают Данила Михайлов и главный редактор ВК-музыки Сергей Мудрик.
0: Не пропусти Трэш Ток.
1: Трэш Ток. Каждую пятницу в 12 и в воскресенье в 11.00. На новом радио.

0: Это что здесь за бардак?
1: Это Красногорский парк.
2: Красногорский парк – это не шоу. Это мультсериал про жизнь нового радио, который лучше было не показывать. Смотри в соцсетях нового радио и на видеоплатформах.
1: Красногорский парк.
2: Новая серия каждую пятницу.
3: Новое радио.

Вы слушаете радиоканал «Новое радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС-77-63-569 от 30 октября 2015 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для детей старше 12 лет.

скоро здесь может появиться суперновинка. И, возможно, именно твоя песня. Новое радио представляет 9-й сезон конкурса новой музыки исполнителей «Музыкастинг».

о новом радио. Музыкастинг. Твой трамплин в шоу-биз. Онлайн-отбор уже начался. Отправь заявку на mus.newradio.ru.

0: Я что-то отвлекся на текст, поворачиваю голову, у него уже гитара в руках материализовалась.
1: Ну, надо теперь наоборот.
2: Now and then I think of when we were together. Like when you said you felt so happy you could die.
1: Ну, у тебя, конечно, гораздо
0: я
1: лучше.
0: Я прям вижу, как они сидят вокруг и
1: у
0: говорят,
1: костра, да.
0: Барды, они спавнятся вокруг костра, правильно? Я что предлагаю?
1: Развести костер в студии.
3: С 7 утра по будням утреннее шоу «Один плюс один». То самое шоу на новом радио.
1: Что сейчас происходило в предыдущие 3 минуты?
0: Пытались вызвать Олега Митяева, не получилось.
1: Просто телефон есть, можно позвонить.
0: А, да?
1: Да.
0: Блин.

0: По данным нейросети Яндекса, сегодня днем в Магнитогорске пасмурно. Осадки не ожидаются. Ветер западный 8 метров в секунду. Температура воздуха плюс 14, плюс 16 градусов. Атмосферное давление 716 миллиметров ртутного столба. Реклама.
1: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
2: Шутки кончились. Китайские машины – это серьезно. Внимание! Магнитогорск! Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера, без потери гарантий. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45-33-43.
3: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика» и «Керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика» и «Керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
4: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная фирма Зверятово, деревня Ерембетово, Комсомольская, 4.
5: Более 13 лет Oil Service обслуживает автомобили с гарантией качества. Надежный ремонт и гарантия на запчасти до 2 лет. Ждем вас на обслуживании. Магнитная 101. Телефон 45 15 85.
6: Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49 66 33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
7: Что нужно для комфортного отдыха дома? Правильно, удобный диван. Широкий выбор мягкой мебели от производителя в фирменном салоне «Уралмебель». Современный дизайн, многообразие тканей, а главное – доступные цены. «Уралмебель», Карла Маркса, 208А.
8: Никто не позаботится о вашем автомобиле качественнее, чем специалисты автосервиса «Сити Сервис». Владельцам китайских автомобилей автосервис «Сити Сервис» предлагает техническое обслуживание без потери гарантии от 7 тысяч рублей. Записывайтесь на обслуживание по телефону 28 00 14. Наш адрес: Комсомольская, 122/1А, в районе СУПНР.
9: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
10: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске. 20 66 66.

радио. Radio.ru. Новое радио. Дышу на поути, сколько минут.

0: сайте newradio.ru и превращай суперновинки в настоящие суперхиты. Только на новом радио. Реклама.
1: Лето начинается в «Березках». 6 июня на Банном открытие большого нового пляжа. Весь день с вами веселые аниматоры, зажигательные конкурсы, водные аттракционы, музыка, пенная дискотека, призы и сюрпризы. Продегустируйте ваш лучший отдых этого лета. Только 6 июня. Вход на пляж бесплатный. Дом отдыха «Березки». Лето начинается здесь. 0+.
2: В тепло РФ скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола. Все по специальным ценам. Тепло РФ. Улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
3: Хотите уехать в путешествие? Выбирайте Jetour Dashing. Инновационный дизайн, полный привод, комфорт и безопасность в одном движении. До конца мая выгода до 700 тысяч рублей и каска в подарок в Silver. Ленина 97Б, 54-70-29. Не является публичной офертой, указана максимальная выгода. Предложение каска реализуется за счет скидки на покупку. Подробности узнавайте в дилерском центре. Реклама ООО «Silver Auto Plus».
4: Jetour Silver, Магнитогорск.
5: Ну куда же мы без пиццы? Нам без пиццы никуда. Жизнь без пиццы не годится. Сергей's Pizza. Все сюда. 1 июня, в День защиты детей, на целую пиццу скидка 20%.
6: Телефон доставки 58 11 58.
7: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию.
8: Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в свободе тревел. Все включено на максимум. Магнитогорск, Строителей 58. Телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
9: Слушай, где ты нашла такую стильную ванну? Весь город объехал.
10: В центре сантехники. В Магнитогорске они лидеры по выбору. Один бренд «Азарио» чего стоит. Качество и стиль в одном месте. А сейчас там настоящий обвал цен.
9: Серьезно? Все, еду смотреть. Центр сантехники. Идеальные решения для вашего интерьера. Наш адрес: Магнитогорск, Советская, 199А. Торговый центр «Арбат».
11: Новый уровень городской среды в жилом квартале «Голос притяжения». Это подземный паркинг с личным парковочным местом. Это дворы без машин, как пространство для игр и детских приключений. Жилой квартал «Голос притяжения». Голос города, в котором хочется жить. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
12: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
13: 20-66-66.
14: Зацепила меня.
13: Новое.
14: Зацепила меня. До порога довела.
13: Кто это?
14: А любви
13: это
14: не дала.
13: Вот это.
15: А на тебя злая, злая.

0: Прогноз погоды на новом радио.
1: По данным нейросети Яндекса, сегодня днем в Магнитогорске пасмурно. Осадки не ожидаются. Ветер западный 8 метров в секунду. Температура воздуха плюс 14, плюс 16 градусов. Атмосферное давление 716 миллиметров ртутного столба.
2: Реклама.
3: Таунхаусы в поселке Молодежный по цене квартиры. Все плюсы городской среды без шума и суеты. Свой детский сад, дворы без машин, магазины и кафе. А еще отдельный вход, гараж, своя земля, все сети в доме и безопасная территория.

0: История закрытого поселка. Таких цен на таунхаусы больше не будет. Отдел продаж, улица Гагарина, 50. Телефон 43-81-50. Предложение ограничено.
1: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика» и «Керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика» и «Керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
2: Город не ждет. И тормоза тоже. В «Ойл-сервисе» выгодное предложение. При покупке тормозных колодок замена бесплатна. Экономия, безопасность и скорость. Все в одном месте. Магнитная, 101, телефон 45 15 85. «Ойл-сервис». Остановитесь вовремя у нас. Предложение действует при покупке тормозных колодок в нашем сервисе. Подробности можно уточнить у сотрудников автосервиса.

0: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
1: Шутки кончились. Китайские машины – это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера, без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45-33-43.
2: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная фирма Зверятово, деревня Елембетово, Комсомольская, 4.
3: Классический проверенный автомобиль из Поднебесной, объединивший проверенные решения и передовые технологии. Это все кроссоверы Dongfeng. Теперь и в Магнитогорске. С гарантией от производителя. Пройдите тест-драйв и ощутите превосходство на дороге вместе с Dongfeng. T-Motors, Ленина 95Б, 583-583.

0: Всем привет, это Мэри Гу.
1: С вами Джонни.
2: Меня зовут Ёлка.
3: Всем привет, это Ваня Дмитренко.
4: С вами Полина Гагарина.
5: Всем привет от группы Пицца.
6: Слушай
7: новое радио. Присоединяйся погромче.
6: Newradio.ru

0: Не спать.
1: Вы слушаете радиоканал «Новое радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС 77-63-569 от 30 октября 2015 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для детей старше 12 лет.
2: Интернет, а я в ней снова и снова одинок.нет.

0: Вы еще не были в Эвиленде? Ребят,
1: когда заканчивается рабочий день, город словно замирает на перроне, чтобы услышать, как поезд отправляется в Эвиленд.

0: нравится всегда. Реклама. Врываемся в лето. Самокаты Rush Action – это надежность и драйв в Rich Family и на маркетплейсах.
1: Самокаты Rush Action.
2: У Rich Family, Новосибирск, УГРН 110-547-605-1196.
3: Стоп! Сейчас прозвучит странная фраза. Автомобиль по цене бизнес-ланча. Но это правда. В мае новый Хавейл от 284 рублей в день. Ждем вас в Хавейл Регинас. Магнитогорск, Зеленый Лог 53. Предложение действует до конца мая 2026 года. Кредитор АО Т-Банк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика» и «Керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика» и «Керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
5: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
6: Шутки кончились. Китайские машины – это серьезно. Внимание! Магнитогорск! Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера, без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45-33-43.
7: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию.

0: строителей 58. Телефон 44 44 44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
1: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске. 20 66 66.
2: Зацепи.

0: Радио.
1: Новое радио.
2: Осталось никаких сомнений.

0: Прогноз погоды на новом радио.
1: По данным нейросети Яндекса, сегодня днем в Магнитогорске пасмурно. Осадки не ожидаются. Ветер западный 8 метров в секунду. Температура воздуха плюс 14, плюс 16 градусов. Атмосферное давление 716 миллиметров ртутного столба. Реклама. Хотите вывести бизнес на новый уровень? Надоело ждать низкие ставки по кредитам? Все меняется. Используйте тренд на снижение ставок. Возьмите кредит с переменной ставкой в Челябинвестбанке. Сумма не ограничена. Бизнес-цели любые, в том числе рефинансирование кредита другого банка. Подайте заявку и получите кредит уже сейчас. Можно онлайн. Челинвест.ру. Реклама ПАО Челябинвестбанк.
2: Никто не позаботится о вашем автомобиле качественнее, чем специалисты автосервиса City Service. Владельцам китайских автомобилей автосервис City Service предлагает техническое обслуживание без потери гарантии от 7000 рублей. Записывайтесь на обслуживание по телефону 28 00 14. Наш адрес: Комсомольская, 122/1А, в районе СУПНР.
3: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы «Звездочка».

0: Дикие страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная фирма Зверятова, деревня Елембетова, Комсомольская, 4.
1: Вам нужна уютная спальня, мягкая мебель или еще что-то в вашу квартиру или дом? Тогда мебельные истории для вас. У нас есть все, что делает ваш дом уютным. Мебель с гарантией от компании «Эра» в Магнитогорске. Только в салоне мебельные истории. Доменщиков 10.
2: Более 13 лет Oil Service обслуживает автомобили с гарантией качества. Надежный ремонт и гарантия на запчасти до 2 лет. Ждем вас на обслуживании. Магнитная 101. Телефон 45 15 85.
3: Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49 66 33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
4: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
5: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
6: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске. 20 66 66.
7: Услышь весь радио. Новое.

0: Эфир содержит нецензурные выражения и сцены идиотизма, и поэтому его не стоит слушать никому.
1: Новое на новом.
2: Всем привет.
3: Это... Подождите. Это я тут... Нам что-то тут обновили, и я не могу открывалку поставить. И подложку не могу. Только елку могу. Елку только могу поставить. Ну ладно, это мой косяк, технические детали. С косяка начинающаяся программа, как правило, проходит на ура, потому что больше косяков, значит, все по плану идет. Это девиз 1 плюс 1. Так, подождите, что елка, подождите. Давайте проверять, что происходит. 28 мая, четверг, вы там, я здесь. Райтраун дома надевает какой-нибудь худак и огромные нелепые подкрадули, и минут через 5 приедет. В принципе, все готово, да, для движения в ритме 1 плюс 1. Сегодня, по-моему, никого нет у нас. Ну и хорошо, отдохнем, а то говорит, насыщенная неделя такая. Вчера собачка замечательная была, тут дала жару, на всех прыгала, и на меня больше всего почему-то понравилось. А сегодня передохнем. Вот, все, теперь елка, теперь все, теперь можно. А я тут разберусь, где я тут что не туда нажал и что сломал. Поехали! Может...

Да, проще. Не получается проще. Вот тоже надо вот так вот. Надо то, надо как-то смеяться там. Не получается. Утром там что-то Лиза елка поет, там что-то взгляни на себя, там это улыбнись. Да и когда мы видим себя в зеркале утром, как там не до улыбок, по-моему. Там думаешь, это что за путник ада вообще? Капец. Пуховик вернулся обратно на батю. Просто невозможно. Ну что, в нем хорошо, много всего вылезает в карманы. Просто такая холодина. Как классно, и дома холодно. И отопления уж, конечно, никакого нет, и в помине. И прям, ух, бодрит. Все такое. Об этом можно стекло резать с утречка и холодненькой водой. Хоба, на лицо. Да, вот как вот тут будешь проще? Как вот тут посмеешься над собой, поулыбаешься, когда и так холодно? И еще это все. Ух, на улицу выходишь, холодно. Кайф. То, что нужно. 28 мая. Но у нас, как на радио принято так говорить, но мы с вами будем согреваться хорошей музыкой. Другой не держим, ведь это новое радио. Так, вот Ума Турман тут стоит. То, что нужно.

0: Не-не-не-не-не.
1: Ну куда?
0: Нет, ну это куда? Куда он взлетает? Подождите. А пилота забыли, что ли? Вот он сидит справа.
1: Здравствуйте, я это, капитан корабля... как там было?
0: Ну как?
1: Капитан Давалов. Это я. Здравствуйте.
0: Артем Давалов.
1: Пристегнитесь, мы, пожалуйста, взлетаем. До свидания.
0: Пристегнитесь, мы, пожалуйста, взлетаем.
1: Пожалуйста. Ну, я вот такой пилот.
0: Ну, такой, не очень уверенный.
1: Стажер просто.
0: А прикинь, такой пилот, реально, не мы там будем там совершать по маршруту. Он просто говорит, ну, постараемся долететь.
1: Ну, хотелось бы, чтобы они по-честному так и говорили просто.
0: Не а вот это вот. Я что-то сегодня, честно говоря, очень плохо спал, не знаю, как пойдет, но мы отправляемся.
1: Да, я еще, мне всегда кажется, что туда какие-то там просто записанные фразы вставляют, потому что у них у всех такие голоса прекрасные. Неважно, какой авиакомпании ты летишь, ни разу такого не было, чтобы я сел, и пилот такой... Ну, во-первых, ни разу не было того, что давайте вот хоть раз, чтобы он картавил, например. Вы слышали?
0: Нет, кстати.
1: Ну вот.
0: А прикинь, а может быть, есть реально отбор по речи какой-то?
1: Я думаю, да.
0: А то прикинь, ну кто будет доверять картавому пилоту?
1: У них у всех речи идеальные.
0: Здравствуйте, говорит командир корабля.
1: Такого тоже ни разу не было.
0: Я сейчас сойду.
1: Всегда.
0: Или там говорит, здравствуйте, меня зовут Татьяна Иванова, я командир корабля тоже.
1: Да. Что, как будто такой...
0: Да ладно, шутка.
1: Это вообще почти невозможно. Так что, нет, я думаю, что там отбор какой-то идет. Либо, если у тебя реально какие-то траблы, может быть, там просто записанные речи какие-то вставляют. Вот и все. И в их интересах, чтобы никакие внештатные ситуации не произошли на борту, потому что вначале тебе говорят, здравствуйте, я командир корабля. А потом, когда что-то произошло, он такой... Ну, короче, это...
0: Ребята, тут
1: турбулентность, нештатная ситуация.
0: Тут какие-то кнопочки мигают, ребят, я не в курсе.
1: Мы совершим сейчас аварийную посадку в Аргентине.
0: Как назло, в Аргентине.
1: Да.
0: Ой, да, ну поехали потихонечку, да, просыпаться.

0: один плюс один. Калинин и Райтраун.
1: А это мы, ребят, вот так вот. Здесь мы на месте. Двое из ларца.
2: Да, надо работать. Да. Сегодня только четверг.
1: Да, прикинь. Это хреновая новость,
2: отвратительная,
1: конечно.
2: Самая ужасная, которую только можно было представить. Реально, сегодня только четверг, пятница только завтра. И что с этим делать?
1: Ну, ты говоришь, самая отвратительная новость. А если бы тебе сказали, что ты ведешь с Данильным теперь один плюс один, например, это разве не самая плохая новость?
2: Но все-таки то, что сегодня четверг, это хуже.
1: Или то, что меня убирают, а ты остаешься один.
2: Четверг, Кирилл.
1: Ясно, ладно, все понятно.
2: Ты сам посуди, четверг.
1: Ну, вообще, да, да.
2: А уже это работать не хочется. И с понедельника начинаю примерно.
1: Мне кажется, с первого дня шоу ты говоришь, ну, что да. Работать не хочется.
2: Ну, кстати говоря, вот смотри, сейчас июнь, и потом июль, а потом август. А в августе это, ну, отпуск.
1: Да?
2: И все, осталось два месяца потерпеть какие-то. И,
1: да что, ну, терпеть? Ну, смотри, это же прекрасно вообще. Что мы тут терпим?
2: Ну, я вот поздно лег вчера.
1: Угу. А чего, зачем?
2: Да
1: почему
2: просто,
1: так?
2: Ну, как-то...
1: Надо было раньше ложиться.
2: А, все, тогда что-то я тупанул. Сорян.
1: Заболел? Надо было шарф надевать.
2: Да.
1: Угу. Машину разбил, страховки нет, надо было страховать.
2: Ну, кстати, интернет что-то подводит в последнее время.
1: Да, что такое?
2: По поводу заболел, по поводу болезней. Но мы же все гуглим симптомы всегда. И там всегда чуть что у тебя заболит, сразу же у тебя все.
1: Угу.
2: Cancer.
1: Последняя степень, да.
2: Да. А сейчас вот у меня что-то горло болит там какое-то время уже. Я, ну, пишу, болит горло, и они такие... Ну, это, наверное, ларингит просто или ангина.
1: А ты даже начинаешь скроллить, а где, в смысле?
2: Я так
1: а
2: и
1: где
2: начинаю.
1: Где четвертая стадия? Не понял.
2: Я так уже и начинаю. Я уже потом, знаешь, я уже это как его, я уже дальше пошел, я уже недоволен тем, что выдает мне интернет по поводу симптомов. Я пишу, болит горло, мне там ларингит, там ангина какие-то, воспаление там, миндалин, еще что-то. Я такой, так... Мне такое не подходит. Симптомы рака горла.
1: О,
2: да, и начинаю вот так вот писать. Ну, потому что, а как? Я недоволен тем, что там выдают. Ну, как?
1: Ипохондрик.
2: Ну, да.
1: Я должен сказать, очень приятно, Артем. Вот так. Тогда бы смешно было.
2: А, ну вот. Ну, короче, да. И теперь получается так, то, что они перестали пугать нас в интернете заболеваниями.
1: Потому что в интернете много есть чего другого, что он может напугать, а не заболевание.
2: Например, отсутствие интернета как такового. Или тебя это не пугает?
1: Да я же вырос во времена, когда не было его.
2: А-а-а.
1: Не было. И нормально. Мы-то умели развлекаться, в отличие от вас, новое поколение.
2: Ну, то есть у тебя
1: без
2: вот
1: интернета.
2: Сейчас, у тебя сейчас интернет отключают, ты выходишь.
1: Конечно,
2: на улицу,
1: с пацанами,
2: играешь в казаки-разбойники.
1: Сифу, пацан, с пацанами пойдем играть. Выше ножки от земли.
2: С Денчиком.
1: С Диманом. Бенбендон. Потом...
2: Нет, должен быть Денчик обязательно.
1: Денчик. Ну, Денчик найдем, какой-то Денчик будет. Съедобное и несъедобное. В прятки. Отгони мне кирпич. Там вообще...
2: Картошку в мундире запекается.
1: Картошку в мундире запечем на детской площадке. Вы что там, знаете, сколько развлечений? Вы у меня спрашиваете, я все знаю.
2: Тогда ладно. Ну вот, ну хорошо, все.
1: Все, до свидания.
2: Что, я тебе позвоню.
1: Хорошо.
2: Ладно.
0: Утреннее шоу «Один плюс один» на новом радио. Реклама.
3: Ну куда же мы без пиццы? Нам без пиццы никуда. Жизнь без пиццы не годится. Сергей's Pizza. Все сюда. 1 июня, в День защиты детей, на целую пиццу скидка 20%.
4: Телефон доставки 58 11 58.
5: Слушай, где ты нашла такую стильную ванну? Весь город объехал.
6: В центре сантехники. В Магнитогорске они лидеры по выбору. Один бренд Азарио чего стоит. Качество и стиль в одном месте. А сейчас там настоящий обвал цен.
5: Серьезно? Все, еду смотреть. Центр сантехники. Идеальные решения для вашего интерьера. Наш адрес: Магнитогорск, Советская, 199А. Торговый центр «Арбат».
7: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию.

0: 58. Телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
1: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика» и «Керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика» и «Керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
2: Новый уровень городской среды в жилом квартале «Голос притяжения». Это подземный паркинг с личным парковочным местом. Это дворы без машин, как пространство для игр и детских приключений. Жилой квартал «Голос притяжения». Голос города, в котором хочется жить. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Каждая копейка в дело, а не в чужой карман. Покупайте напрямую у производителя. В Урал Профиль М. Профлист, евроштакет, плоский лист, доборные элементы. Все по выгодным заводским ценам. А еще прочные грядки для вашего огорода. Собственное производство, быстрое изготовление и все в наличии. Магнитогорск, улица Северный Переход, 16. Телефон 45-07-11. 45-07-11. Урал Профиль М. Надежный металл для вашего строительства.
4: Хотите уехать в путешествие? Выбирайте Jetour Dashing. Инновационный дизайн, полный привод, комфорт и безопасность в одном движении. До конца мая выгода до 700 тысяч рублей и каска в подарок в Silver. Ленина 97Б, 54-70-29. Не является публичной офертой, указана максимальная выгода. Предложение каска реализуется за счет скидки на покупку. Подробности узнавайте в дилерском центре. Реклама ООО «Silver Автоплюс».
5: Jetour Silver, Магнитогорск.

0: один плюс один. Калинин и Райтраун.
1: Так, у меня для вас есть песня. Бангаранга, бангаранга, бангаранга, бангаранга, бангаранга, бангаранга, бангаранга, бангаранга, бангаранга, бангаранга, бангаранга, бангаранга, бангаранга, бангаранга, бангаранга, бангаранга, банга. Ну все, я устал, если честно.
2: Спасибо огромное. Только что в исполнении Артема Селиванова прозвучала песня «Бангаранга, бангаранга». В переводе с ямайского диалекта означает Игорь. Шум, беспорядок. Ага. Радостный беспорядок. То есть одновременно и беспорядок, и радостный беспорядок.
1: Но это радостный беспорядок, это когда, вот знаешь, когда ты деньги просыпал.
2: Ой, Артем, ой, не говори. Знакомая ситуация.
1: Это радостный
2: беспорядок. Бывало, идешь из кухни в зал и спотыкаешься прямо, думаешь, ой, и прям, а не главное, раз так по всему полу.
1: Да.
2: Вот, думаешь, ну и что за беспорядок?
1: Или радостный беспорядок, это когда по квартире у тебя разбросаны вещи, но это вещи любимой женщины.
2: Ну тут я просто поаплодирую.
1: Или радостный беспорядок, это когда, допустим, смотри, вот такое. Допустим, когда вот ты выиграл Кубок России по футболу и разбил его потом.
2: Ну, это что, это... Спасибо, да, согласен, да, согласен. Да. Как бы, да, и разбил, и как бы, ну, мы что-то когда разбиваем, классное, мы расстраиваемся, а тут ты не расстроился.
1: Не расстроился вообще. Тем более, ну, футболисты могли бы, и, если бы они там, ну... Не только на тренировки ходили, там как-то еще какие-то там, что смотрели, например, развивающие видео там всякие. Они бы знали, что есть такое, такой способ, как кинсуги. Это японцы, они когда разбивают, ну, раньше так было, по крайней мере, я сейчас не знаю. Они когда разбивали тарелки, они всегда говорили, у любой разбитой посуды должна быть вторая жизнь. Они склеивали ее золотом.
2: Ничего себе.
1: И там наберите в интернете кинсуги. Очень здорово очень здорово выглядит. Там типа тарелка с такими золотыми трещинами. Сейчас я вот покажу Кириллу, а вы там сами все наберете. Кинсуги — это там древнейший способ склеивания разбитой какой-то посуды. Типа вот так вот, понял?
2: Ага.
1: Вот. И они склеивают там золотым порошком, там склеим каким-то.
2: Да, а мне Игорь Николаев с детства говорил, что...
1: Игорь Николаевич.
2: Не склеить разбитую чашку, как вот быть.
1: Ну, он, значит, про кинсуги тоже не знает ничего.
2: Да?
1: Ну, видимо.
2: Надо как-то ему передать.
1: Ну, с другой стороны, вряд ли он бы такой, не склеить разбитую чашку.
2: Хотя есть вообще-то один способ. Про него Рантрам рассказывал на радио с помощью золота склеить.
1: Ну, да.
2: Это когда... Ты что-то разбивал, ну, по крайней мере, вот в детстве, там, в чашку какую-нибудь. Обычно слышалось, выйдь отсюда, все, иди, все, давай, все, мне такие помощники не нужны.
1: Ну, а да, если это мать все-таки разбивала или там бабушка, ну, это на счастье сразу
2: да,
1: становилось.
2: Да, когда ты разбивал, то у тебя, так, руки из этого самого, все, иди отсюда, все.
1: Ну, да. А в детстве же постоянно что-то можно было разбить, потому что обязательно что-нибудь керамическое или хрустальное вот это вот дома постоянно было.
2: Ну... Мне страшно представить, что было бы, если бы, допустим, условно я разбил бы хрустальное что-то.
1: Да?
2: Ну, это я не хотел бы оказаться в этом моменте. В смысле, хрусталь это дороже меня было.
1: Да?
2: Дороже всего на свете хрусталь. Божественный наш замечательный хрусталь.
1: И очень удивительно, что насколько сильно он обесценился, потому что мне иногда попадались там рилсы или какие-то видосы про то, как люди залезали в дома, которые расселению подвергались. Ну, вот после там... Угу. Расселяют людей в новые дома, переселяют, и люди же там бросают все, что ненужное. И практически у всех в квартирах стояла эта стенка, в которой вот этот хрусталь так и стоит, ждет теперь своего часа вечность.
2: Ну нет, хрусталь весь увезен был. Все было каждому.
1: Ну это у тебя, я же говорю про реновацию, которую москвичи там переселяли с Гальяновых.
2: Вы что, москвичи, хрусталь оставляли в домах? Вы что?
1: Это, видимо, в Липецке он ценится до сих пор еще.
2: Да, у нас до сих пор иногда вот денег нет, но есть что-то хрустальное... натуральный обмен.
1: Я говорю, там до сих пор вот дома реновации, там залезали люди, ну, что я, конечно, осуждаю, потому что нельзя этого делать, там все за забором, и тем не менее, кто-то умудрялся туда залезать, поснимать видосы. Стоят эти стенки, и в этих стенках стоят эти хрустальные наборы, которые, ну, теперь обречены на вечный покой.
2: Грустно, конечно.
1: Так что...
2: Не а все. У вас сейчас, дорогие друзья, есть вот хрусталь в доме, вот за стеклом стоящий?
1: Это такой философский вопрос, на самом деле, который говорит тебе о том, что все тебе, что сейчас очень важно и кажется важнее вообще что-либо, оно через 10 лет может превратиться в пыль, не стоит ничего, буквально ноль. А может и наоборот увеличится в цене, и вот ты не знаешь, как получится.

0: почти... Ой, где это сообщение? Я его потерял. Мы почти весь хрусталь подарили вместе со стенкой ГДРовской. Совершенно незнакомым людям и нисколько не жалеем. Вместе со стенкой ГДРовской. Это потому что они как с Калиной в цепочке всегда шли. ГДРовская стенка и хрусталь там внутри. Мне кажется, они продавались даже вместе, как набор внутренний. Что стенку пустую продавать? А еще раньше вот эта популярная была вот эта лестница, как это, шведская стенка, да, называлась?
1: Да.
0: Тоже у всех почти в квартире она была. Чтобы что? Кто по ней лазил вообще?
1: Никто никогда не лазил.
0: Ну так а нафига она там нужна была вообще?
1: Ну в смысле? У всех есть, у нас тоже будет.
0: Такое чувство, как будто реально просто в Советском Союзе все, что было, просто таскали домой. Турник повесим.
1: Люстра вот эта с висючками еще была.
0: Да.
1: У вас была такая?
0: Да, конечно, была. Турник вот этот, который висит вот между коридором и кухней вот в этом пролете.
1: У меня был.
0: Ну да, конечно.
1: Сколько я раз подтягивался, ровно лишь три раза за все детство.
0: Так что таскали все, что было. Всякие фрукты. Кстати говоря, по поводу фруктов, говорят, бананы начали выращивать в России.
1: Да ты че? Mm-hmm. Да я же говорю, у нас все свое.
0: Так потепление там вообще, да, из-за всяких этих потеплений там уже бананы выращиваем. Да. Видел вообще, сколько экзотические фрукты стали стоить?
1: Нет.
0: Приходишь в магазин, манго дешевле, чем яблоки. Это что вообще? Реально?
1: Манго дешевая, а мамка бесценная. Вот я что хочу сказать. Скоро будет детская минутка для мам, пап и детей. После небольшой паузы. Это новое радио 1+1.
0: Да.

0: Ребята, что здесь за бардак?
1: Это Красногорский парк!
2: Красногорский парк – это не шоу. Это мультсериал про жизнь нового радио, который лучше было не показывать. Смотри в соцсетях нового радио и на видеоплатформах.
1: Красногорский парк!
2: Новая серия каждую пятницу.
3: Ну, вообще там не хочу никого обижать, я не душный, но там вот не включим микрофон, а включим правильно. Ну, я не буду поправлять, потому что не поправлять – это неправильно.
4: Понял.
3: Ну, Арт, реагируй как-нибудь, пошути.
4: Ты когда сам текст песни напишешь, тогда сделаешь
3: вот,
4: там...
3: Вот, молодец, ключ. Вот поставил. Ладно, взорвавшегося юнца.
2: Реклама.
5: Совершайте покупки по бизнес-карте Альфа-банка и получайте до 20 тысяч рублей. Откройте бесплатный счет для бизнеса и забирайте супер-кэшбэк на все. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Срок акции с 18 мая по 21 июня 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк» 16+.
6: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости HVL Dargo? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный HVL Dargo надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры HVL City и убедитесь сами. Возрастное ограничение 13+.
7: Скидка «Мания» «Фамилии». Совершайте покупки в мультибрендовых магазинах «Фамилия» и получайте дополнительные скидки. Больше стикеров – больше скидок. Размеры скидок и подробности акций уточняйте на сайте и в магазинах. Реклама. Рекламодатель ООО «Максима Групп». Город Москва, улица Красная Песня, дом 24, этаж 7, помещение 1, кабинет 61.
8: Денежные переводы за рубеж отправляйте в мобильном приложении «Корона».
9: Валюта получения и перевода в Российской Федерации – российский рубль. Если перевод отправлен в валюте, отличного от российского рубля, применяется курс конвертации, устанавливаемый РНКО-платежный центр ООО на момент зачисления перевода. Имеются ограничения. Подробнее об ограничениях и условиях оказания услуги смотрите на rnko.ru в разделе «Денежные переводы онлайн». Услуга предоставляется РНКО-платежный центр ООО, лицензия Банка России 03166К от 14.04.2014, Новосибирск, улица Кирова, 86, УГРН 102-540, Леналя, 29-68, категория 6+.
8: Отправляйте и получайте переводы в приложении «Корона».
10: Любовь здесь проходит проверку.
11: Марат Башаров, Анна Хилькевич, Иракли Перцхалава и их вторые половинки проверят свои отношения. Ставка на «Любовь 2» завтра в 7 вечера на телеканале «Пятница».
12: 16+.
3: Новое радио. Итак, в детской минутке сегодня вновь звучит песня популярного исполнителя Толи Саммер.
4: Да.
3: «Цените жизнь».
4: О, это хорошее напутствие.

0: будете жить.
1: Ну, вот, я, кстати, вот из тех людей, которые до сих пор уже после там 10-го раза не могу еще выкупить прикол Толи Саммера.
2: И я вот тоже думаю, это с юмором мы поставили эту песню. Так, если с юмором, то ладно.
1: Мне кажется, Олег просто двигает пацана какого-то своего каждый раз.
2: По бабкам там, да.
1: Ничего, ты не помнишь тот случай, когда мы два раза подряд Олег вынудил его поставить вообще?
2: А может быть, это сайт-проект нашего Олега? Может быть, это он и есть?
1: Потому что, по-моему, только он вообще понимает прикол Толи Саммера.
2: На полном серьезе эту песню слушать как-то странно, честно говоря.
1: Абсолютно. Мы еще в тот раз тоже тогда слушали и такие, а что происходит вообще? Мы первый трек дослушали, а потом Олег такой, давайте там еще второй подряд есть. Мы такие, а почему мы должны это делать вообще?
2: Он говорит, да вы не поняли, ставьте, просто ставьте, и все.
1: И в итоге-то ладно, мы-то как бы с Кириллом такие люди простые, мы за один хотя бы якорь в виде одного сообщения, ого, нормальная песня, цепляемся и потом доказываем, да нет, это всем нравится. А тут как бы и ни одного сообщения не получается найти.
2: Да просто всем молча слушают и думают, да, когда, в чем прикол?
1: Просто чтобы вы понимали вообще весь вот феномен Толи Саммера, это, по-моему, единственный исполнитель в детской минутке, даже с Вовой Солодковым такого не было. Во время песни которого люди пишут «Включите Ивана Зола» или «Включите Замая про Василия». Вот это вот тот случай.
2: Ну, Олег уходит от ответа, он не отвечает. Да. Олежек. Он сбросил, видишь?
1: Ну, конечно, да это его какой-то корешок.
2: Все
1: точно.
2: Все понятно, Олеган,
1: 100%. Какой Толи Саммер еще? Кто это вообще? Так, ладно.
2: Нет, он там победитель огромного количества конкурсов, в том числе и международных. Он там вокалист, все дела, мощный, конечно.
1: До сих пор так еще я слушаю, непонятно, кто это поет. То ли Саммер, то ли Сурганова, что...
2: Где-то вспомнил Светлану Сурганову.
1: Так, ладно, смотрите, что-то хотел сказать важное, блин, и забыл, представляете? Важнейшее. Важнейшее что-то... Блин, ну я же скажу, просто я забыл. Вчера ходил на обследование глазов, но я это расскажу чуть попозже. Вот.
2: Ну, в целом, как все прошло?
1: Да, ну как, ну обследовался.
2: Угу. Ну, какие-то хорошие новости мы...
1: Какие могут быть хорошие новости? Ну, не знаю. Просто...
2: Ну, не знаю, типа, сказали, ну, нет, с такими глазами на какую операцию вы надеетесь?
1: Ну, я так предполагаю, что там с любыми глазами, пока они хоть чуть-чуть видят, там можно надеяться на любую операцию какую-нибудь.
2: Ну, ладно, это вот в следующем часе истории, я так понимаю.
1: Да.
2: Это новая...

0: Не, ну перед тем, как ты расскажешь подробно, как ты сходил к офтальмологу, скажи самое главное, там укол в глаз будут тебе делать?
1: Да не будут никто укол в глаз.
0: Ну, пожалуйста.
1: Никто не будет укол в глаз делать никакой. Да никакой не будет. Ну, не будет уколов.
0: Не будет уколов?
1: Не будет. Я вспомнил, кстати, что я важное хотел сказать. Мы что-то вчера с Кириллом смеялись, что какой-то очередной там рилс радиоведущего залетел, и вот все, кто только можно, ему уже скинули. И он говорит, а тебе скинули или нет? Я такой говорю, да нет, вроде не скидывали. А сейчас понял, почему мне не скидывали. Может быть, и скинули просто. У меня там переписка, вот я открываю сообщение, и каждый раз, когда я вижу, что там написано «отправлено вам видеорилс», я не открываю эту переписку. Поэтому я не знаю, скинули. Скинули мне это или нет. И у меня там вот такое вот огромное количество непрочитанных сообщений, из которых начинается что-то там, скинули вам видеорилс. Я такой сразу, до свидания, сразу же. И еще в такую же категорию теперь попадают сообщения, которые вот это вам на детскую минутку тоже сразу, до свидания.
0: Ребят, страшную тайну придется открыть, мы не слушаем эти песни. Мы
1: да, которые вы в детскую минутку. Да,
0: да. И видосы вот от незнакомых людей не надо, пожалуйста, да. Присылать.
1: 98% видосов этих не открываются. Детские песни, которые вы скидываете, не слушаются. Мало того, если еще и это не детские песни, а ваши песни, это вообще сразу же.
0: А еще последняя стадия, это когда я вот тут с помощью нейросети сделал вообще... песню. Вот на фразе «я с помощью ИИ сделал, сделал сообщение игнорируется.
1: Так тут еще я тебе больше скажу. Один человек сильно дальше пошел. Сейчас же идет сбор заявок на музыкастинг.
0: Так.
1: И там я открываю сообщение. Здравствуйте, я там это, вот у вас там классное шоу. Я отправила песни на музыкастинг, даже две. Единственное, там не было куда-то написать, что стихи мои, но вокал-то не мой, это ИИ сделал. Я такой думаю, ты... А петь кто будет на музыкастинг приходить? Тоже ИИ?
0: Ну как, вон на телеке же девушка открывала рот под ИИ вокал.
1: Да?
0: Вот. Ну да, да, был там такой. Ну не то, что скандал, а был такой инфоповод.
1: Пишут, вот Райд Чушпан. Да и мне не нужны ваши видосы, эти рилсы. Зачем они мне нужны вообще? Ну, мне не нравится. У меня свои есть, своя подборка. И все, ну... Скиньте другу какому-нибудь вашему, который там любит смотреть ваши рилсы.
0: Да. Не, ну а когда волна идет, когда какой-нибудь человек про радио делает видос, это все.
1: Да, это сразу.
0: Это все скидывается. Да и не надо, да давайте не будем.
1: Реально.
0: И так нормально все, мы живем, все хорошо.
1: Да.
0: Спасибо большое.
1: Спасибо, реально. Спасибо вам, что вы скидываете.
0: Низкий поклон.
1: Чего? Спасибо. И скидывайте, пожалуйста, еще. Вот вчера у нас собака была, ни одной фотки собаки не скинули в чат.
0: Ну все, пипец, приплыли.
1: Да, не забудут сейчас.
2: Калинин и Райтраум на новом радио. Реклама.

0: что нужно для комфортного отдыха дома. Правильно, удобный диван. Широкий выбор мягкой мебели от производителя в фирменном салоне «Уралмебель». Современный дизайн, многообразие тканей, а главное – доступные цены. «Уралмебель», Карла Маркса, 208А.
1: Город не ждет. И тормоза тоже. В Oil-сервисе выгодное предложение. При покупке тормозных колодок замена бесплатна. Экономия, безопасность и скорость. Все в одном месте. Магнитная, 101, телефон 45 15 85. Oil-сервис. Остановитесь вовремя. У нас. Предложение действует при покупке тормозных колодок в нашем сервисе. Подробности можно уточнить у сотрудников автосервиса.
2: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная фирма Зверятово, деревня Елембетово, Комсомольская, 4.
3: Тепло РФ, скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола. Все по специальным ценам. Тепло РФ, улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
4: Шутки кончились. Китайские машины. Это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера. Без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45 33 43.
5: Лето начинается в «Березка». 6 июня на Банном открытие большого нового пляжа. Весь день с вами веселые аниматоры, зажигательные конкурсы, водные аттракционы, музыка, пенная дискотека, призы и сюрпризы. Продегустируйте ваш лучший отдых этого лета. Только 6 июня. Вход на пляж бесплатный. Дом отдыха «Березки». Лето начинается здесь. 0+.
6: Ситна обновилась, но выгода осталась неизменной. Лето на пороге, а с ним и время для вкусных предложений. В фирменных магазинах «Ситна» рулет куриный всего 189 рублей 90 копеек. Идеально для завтрака или пикника на природе. Приходите в магазины «Ситна» и выбирайте лучшее качество по отличной цене. Акция действует до 2 июня. «Ситна» – свое, родное, свежее.
7: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
8: 20 66 66.
9: Слушай.

Нове радио.

0: Эфир содержит нецензурные выражения и сцены идиотизма, и поэтому его не стоит слушать никому.
1: Один плюс один.
2: Здорово, ребята! Здравствуйте, всем привет, доброе утро, салют, 1 плюс 1, Кирилл Калинин, Райдраун на базе радио, суперхиты и суперновинки на базе. Что-то я угорел вчера, захожу к нам в соцсети, вечернее шоу «Эвиленд», ведущий Дмитрий Лапиков, и все, и в студии никого. Ни Эви, ни Миши, никого.
3: А что они?
2: Я так понял, все они уволили, же вроде ребят. По очереди в отпуск уходят, а тут никого, сидит Дима Лапиков один. Ну, я так понял, Миша в отпуске, а Эви поехала на концерт Канье Веста в Стамбул, и нет никого. Вообще.
4: Посреди рабочей недели?
2: Да.
3: Пипец, зависть, вы чё?
2: Вообще,
3: а можно так делать?
2: Я не знаю. И также Кирилл, который... Блин, слушай, мне в 11.15 надо быть уже в аэропорту города Саратова. Можно я на 5 минут пораньше отскочу? Вообще уже, блин, поехала в Стамбул на концерт Канье Веста, представляешь? Я вообще не завидую. Ну нет, я на самом деле и правда не завидую, потому что Эви-то, она любит путешествовать. То есть она как бы поездку совместила с концертом. Ей и просто слетать кайф.
3: Я тоже люблю путешествовать, ну, вот. Но вот держусь ради Артема.
2: А я бы, да ладно, что я...
3: Да нет, понятно, что Артем без меня нормально, но как бы мы вдвоем же.
2: Это
3: так,
2: правда.
3: Так задумано.
2: Это правда. А так это как его... так я бы, конечно, себя не простил, если бы я полетел куда-нибудь на какой-то концерт, а потом этот человек просто там через год приехал бы в РФ. Я бы, конечно, с ума сошел. Нифига себе, смотри.
3: Ну, я не знаю, можно это говорить?
2: Не надо, наверное.
3: А зачем тогда ты начал об этом говорить?
2: Да я просто тебе показал.
3: Теперь люди думают, почему ты сказал «нифига себе». Артем просто посмотрел на себя в зеркало, и вот такая реакция была. Давай я выброшу за тебя.
2: Да я пойду выброшу сам сейчас, это надо вылить.
3: Ничего себе. А как так?
2: Я сам не знаю.
3: До 13 августа.
4: Тут ЧП.
3: ЧП произошло. Но все нормально, все живы.
2: Да. Куда выбросил?
3: Никуда, вот стоит. Ну, плесень тебя не отпускает.
2: Я теперь и остальное, честно говоря, убаиваюсь. Вдруг оно там долго лежало.
3: Свежее вроде.
2: Ну.
3: И по дате свежее.
2: Ну да.
4: Ну такое бывает. Ну, натуральный, значит, продукт.
2: Да.
3: Ладно. Что, у меня макароны есть?
2: Да я что-нибудь придумаю.
3: Сейчас, мы вернемся. Это 1 плюс 1.

0: Один плюс один. Калинин и Райтраун.
1: Ну, из хороших новостей, употребление алкоголя в России снизилось на порядок. Пусть и относительно небольшой, но тем не менее. А это что значит? Что мы стали...
2: Что Кирилл давно не пил.
1: Давно не было выходных,
2: да.
1: На 5% примерно еще в прошлом году.
2: Нормально.
1: Тенденция укрепляется за последние несколько лет в целом на 11%.
2: Это, мне кажется, в том числе за счет молодежи, потому что молодежь не пьет сейчас.
1: Ну и в очередной раз хочется напомнить, что вопреки каким-то, возможно, стереотипам, в других странах в разы больше уровень потребления алкоголя, и Россия там...
2: А это потому что зависит от
1: там даже
2: ментального состояния граждан.
1: Россия даже не в десятке. Там есть страны, которые ого-го там наяривают.
2: Вот, и там... А потому что у них там им нервничать приходится, а нам-то что?
1: Вот в одном из рейтингов только в Германии там 13,5 литров там в среднем выпивают в год люди.
2: В день.
1: Да, в час. Вот, там что-то Чехия, Литва... И так далее, и так далее. Россия там далеко не в десятке, на 11-м.
2: Ну вот.
1: На 13-м. Ну, это вот рейтинг, который я открыл, может быть, там.
2: А на 14-м кто?
1: На 14-м не написано, на 15-м Эстония.
2: А. Ну, короче, я так понял, там одни страны
1: там, да,
2: европейские.
1: А мы молодцы с вами. Мы вон спортом занимаемся.
2: Конечно.
1: Мы в библиотеке ходим. Вообще, во!
2: Да.
1: Красавчики.
2: Нужны трезвые водители, но у нас таких нет, у нас все нормально, ребята.
1: У нас все ребята нормальные.
2: Так, по поводу вчера ходил, значит, я проверять зенки. Занимался проверкой. Часа два это реально заняло. И не потому, что я что-то там ждал или в очередях сидел, а потому что меня на таких каких-то аппаратах там проверяли, на которых я даже ни разу не был. Ну, как вот в детстве проверяли зрение? Ну, даже не в детстве, а просто обычно проверяют зрение. Но это обязательно вот это вот... Скажите, какую букву видите? Максимум на домик посмотришь. Максимум. Это вот из всех аппаратов, которые тебя посадят. Ну, ты смотрел на домик?
1: Нет.
2: Да вообще глаза не проверял
1: я
2: никогда.
1: Я ШБ и МНК только смотрел на, да? Эту, да, на буквы.
2: Ну вот. Ну, короче, ну максимум на домик посмотришь. Там домик это, ты смотришь такую. Ну, короче, там домик. Ну, там кто домик. Понял, тот понял.
1: Так, два часа. И в какой момент врач сказал, что мы вам сделаем укол в глаз? В какой момент?
2: Ни в какой.
1: Ни в какой?
2: В этом
1: забыл
2: я к этому и подойду. Я же понимаю, что я же такой же шутник. Ну и вот, вначале у одного аппарата, потом у другого, потом третий аппарат, который в глаз воздухом дует, потом еще там какие-то всякие там вспышки, как вы цвета видите, там, короче, миллиард всего. Потом надели мне очки, я там в них походил, ну, вот этих, которые меняются, линзы. Потом закапали глаза, я посидел 10 минут, потом еще закапали глаза, посидел 10 минут, потом еще закапали глаза, посидел немножко, проверили еще. И вот это вот все продолжалось вообще часа полтора. И вот, и говорят, ну, смотрите, у вас такая-такая ситуация, можем вот такую-такую операцию сделать. Их несколько разные, в зависимости от того, у тебя там астигматизм, не астигматизм, там, бла-бла, это все внутренности. Можем вот сделать такую. Говорит, вы слышали уже что-нибудь про операцию? Я такой думаю, ну скажу, а что уж. Кирилл бы мне не простил, если бы я это не сказал. Я говорю, да только вот что Гарик Харламов говорил, я слышал. Она такая, ха-ха-ха-ха-ха.
1: Они тоже все знают, да?
2: Ну, конечно, они знают.
1: Ну,
2: они... И она говорит, нет, никаких уколов не будет, ничего. Она мне там расписала, что там надо будет это, типа у тебя астигматизм, надо там будет там это, лазером там что-то верхний там слой как-то там срезают, что-то там потом там это, потом там обратно приклеивают. Я такой думаю, ничего себе, там срезают что-то с глаза. А потом она говорит, ну, это в целом продлится там 30 секунд. Я такой, вот
1: класс.
2: Так вот. Ну, типа, говорит, в операционной ты там не больше 10 минут будешь находиться, потом там мы тебя там посидишь там, отдохнешь.
1: Ну, прикольно, и само обследование массивное такое, длительное,
2: да.
1: А сама операция раз-раз и
2: по
1: все.
2: По сути,
1: класс.
2: Да. Ну, то есть там надо анализы сдать, понятное дело. Придешь, чик-чик, и все, и пошел домой. Ну, то есть, может, ты какой-то там дискомфорт будешь там испытывать там. Ну, первое время, знаешь. И первое время это не недели там, а часы какие-то. Часы там, может, день-два. И все.
1: То есть
2: и
1: не пожалуйста. Надо, как в нашем детстве были ребята, которые ходили с заклеенным одним глазом. Вот
2: нет.
1: Так ведь этого не будет.
2: Пираты, ты на Сомали вырос.
1: Да, да. Я же не рассказывал, у меня детство в Сомали прошло, ребят.
2: Да.
1: Я ничего не рассказывал.
2: Еще из интересного. Проверили глаза, сказали, что у меня, оказывается, один глаз видит на 30%, второй на 40% от возможности. То есть я что, блин, на 70% слепой?
3: Да.
2: Офигеть, а как я ориентируюсь тогда и хожу вообще, и вижу людей?
3: Вот так вот, щуришь глазки вот так вот.
2: Надели мне тоже вчера вот эти вот разные линзы. Надели, которые 120%. Я клянусь, я начал видеть, как сокол какой-то. Как будто в бинокль. Но вот из минусов тебе прям некомфортно, тяжело. Я говорю, нет, давайте типа, ну, поменьше лучше, но чтоб комфортно. И тут вот ты... встаешь вот перед этим моральным выбором, знаешь, вот как когда делаешь виниры, типа, сделать себе блич один, которые унитазные прям будут супер, или чуть поменьше.
3: Как у некоторых артистов, да.
2: Да, или чуть-чуть поменьше, они тоже будут как унитазные, но что-то среднее между унитазными и обычными, что, в общем, и я выбрал. И с глазами у тебя та же ситуация. Ты можешь выбрать там, типа, вообще себе супер зрение, но тебе прям будет у тебя давление, тебе будет тяжело ходить там, ну, в общем, и сильно долго привыкать придется. Либо чуть похуже, но зато будешь нормально чувствовать себя.
1: Как Артем понял, что надо ему операцию сделать на глаза, вот, когда он ждал такси, чтобы увидеть номер, он подошел вплотную к номеру и носом уперся в номер такси, вот так вот, к бамперу. Вот, и тут думает, не, наверное, надо все-таки обратиться к специалистам. Ну,
2: не, круто. Я же на самом деле, когда если кого-то вижу там в коридоре или что-то, я всем говорю на всякий случай здравствуйте, потому что я не различаю. Нет, на самом деле вот ситуация тупая. Вот насколько вот понять, что я просто фрик какой-то. Я вот жил так себе, жил нормально, никакие очки, линзы не носил. Ну, ориентируюсь, что-то вижу, как-то могу коммуницировать, и нормально. Тут мне подарили монитор ультраширокоугольный, 34 диагональ. А я же вижу нормально только вблизь. А вблизь смотришь, и приходится вот так вот башкой мотать, и башка устает. Хочется чуть-чуть отодвинуться. Отодвинуться не видишь, а я такой, так, ну все, делаем глаза.
1: Если это относительно так несложно, почему все люди сейчас не кинутся вот в офтальмологические центры? Боятся просто, да? Или по поводу денег, сколько это стоит вот в среднем по Москве? Ну, в среднем.
2: Ну, я не знаю.
1: Вилка какая хотя бы?
2: Не знаю.
1: Ну,
2: вот, мне кажется, 150-200, что-то вроде 200. Того.
1: Понятно. Ну, так.
2: Ну, я предполагаю, что сумма. Это, во-первых, денежный вопрос. Во-вторых, ну, у нас же люди любят вот это вот. Обратите внимание, те, кто делает лазерную коррекцию, врачи, они сами в очках ходят. Вот это вот, знаешь, или люди вот эти вот. Обратите внимание, вот эти вот, кто делают виниры, у них свои зубы, они свои зубы лечат. Обратите внимание.
1: Ну, да, там еще вот этот видос был смешной, когда женщина сделала операцию, а там в офтальмологическом центре такой контейнер для очков.
2: Да,
1: надо сказать, теперь они мне не нужны. И бросить очки в контейнер. Очки мне больше не нужны. И мимо контейнера с 50 миллиметров вот так.
2: Ну, кстати, шутки шутками. Я вчера пришел в медцентр, и там тоже такой контейнер есть.
3: А если какие-то очки в дорогой оправе? Может, тоже надо выбрасывать?
2: Ну, я так понял, там написано, что они эти очки передают там в малоимущие всякие семьи. Так что есть вероятность, что где-то будет ходить малоимущий ребенок в очках Лора Пьяна. То есть,
3: сотку стоит.
2: Да, и самое главное, он даже не будет понимать крутость этих очков. Вот в этом проблема. Так что вот.
0: Утреннее шоу 1+1 на новом радио.

0: Вот судя по разрозненным сообщениям вашим и по рассказам Артема, это вот в Москве подобная операция стоит там 150-200 тысяч, а в других городах можно в два раза меньше сделать операцию и даже еще дешевле. Ну, это так, на всякий случай. Вдруг мы вот 1+1 натолкнем вас на какой-то хороший шаг в своей жизни, на перемены какие-то.
1: Да, я, кстати, вам еще такое расскажу вообще после рекламы, я сейчас вспомнил.
0: Да ты что, серьезно?
1: Там вообще
0: про сериал, наверное, что-то увидел в сериале?
1: Нет, ну, типа, почти, да, почти. Но нет, там это сильно дальше уже ушло. Я просто, ну, слов нет, короче, ладно, я расскажу вам это после рекламы.
2: Утреннее шоу 1+1 на новом радио. Реклама. Горный велосипед Rush. 26 дюймов с оборудованием Shimano. Всего за 9990 рублей. В Rich Family. Количество товара ограничено.
3: Стоп! Сейчас прозвучит странная фраза. Автомобиль по цене бизнес-ланча. Но это правда. В мае новый Хавейл от 284 рублей в день. Ждем вас в Хавейл Регинас. Магнитогорск, Зеленый Луг 53. Предложение действует до конца мая 2026 года. Кредитор АО Т-Банк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор. Выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. Мозаика и керамика. Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ Дом, первый этаж.
5: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
6: Шутки кончились. Китайские машины – это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера, без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45 33 43.
7: Свой дом, свой огород, своя цена. Без переплат. Покупайте напрямую у производителя. Урал Профиль М. Профлист, евроштакет, плоский лист, доборные элементы, заводские цены. А еще прочные грядки для вашего огорода. Производим сами. Отгружаем быстро. Все в наличии. Магнитогорск. Западное шоссе 381. Телефон 45-45-55. 45-45-55. Урал Профиль М. Надежный металл для вашего строительства.
8: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию. Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в «Свободе Тревел». Все включено на максимум. Магнитогорск, Строителей 58. Телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
9: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
10: 20-66-66.
11: Новый.

0: 1 плюс 1.
1: Калинин и Райтраум. Обсуждают в чате тут лазерную коррекцию. Некоторые пишут, вот сделали за 16К. Я вообще не знаю, что можно сделать за 16К, что касается какого-то хирургического вмешательства. Анализы стоят дороже сдать, чем 16К.
2: Да, как мы представляем 16 тысяч операций? Это просто на улице. Отошли вы в стороночку, да. Там где-то около остановки
1: и там автобусной. Вот, да-да-да. И укол в глаз там был, и это все, что там было. Как может 16К стоить лазерная коррекция? То есть там они этот аппарат даже не отобьют, блин, за всю жизнь.
2: Непонятно. Может, как-то промокод какой-то.
1: Да, я не знаю, мне кажется, это просто как по какой-нибудь ультрастарой технологии, когда тебе не лазером, а вот так долото и молоток там, вот так вот и тебе...
2: Старая школа.
1: Да.
2: Так нет, вы расскажите, какой эффект спустя годы? Люди же боятся, что они там, не знаю, ослепнут или, наоборот, зрение ухудшится.
1: Да нормально, у меня бабушка вроде делала, и нормально.
2: Все ли в порядке? Напишите, пожалуйста, успокойте людей, а мы это озвучим, и кто-то, возможно, изменит свою жизнь.
1: В Тюмени за 20К делал в 2012 году. Ну, в 2012 году 20К это было как сейчас 200.
2: Да, давайте в 2012, да, в 2002 я вообще...
1: Да-да-да. В 1910 году делал, там буквально царский рубль стоило.
2: Говорю, квартиру я купил в 2001, тогда она 250 тысяч всего стоила. Спасибо огромное за информацию.
1: Ага.
2: Так, давай свою историю.
1: Инфу, которую я хотел рассказать. Захотел тут, ну, не по своей воле, а по стримерской погрузиться в лор-битву экстрасенсов последнего сезона. И я зашел на сайт канала, на сайт ТНТ, короче, зашел. Думал, ну, там буду смотреть. И там был только один выпуск первый. Я такой, ничего себе, вот это мне повезло. Типа, будем по одному выпуску смотреть. Один выпуск мы смотрели, два стрима. Потому что я рассказывал, выпуск идет два часа. Соответственно, смотрим мы его 4 часа с комментариями. Я такой, вот это удобно, ничего себе. А потом, как оказалось, их уже 13 серий. И там уже финал скоро. Mm-hmm. А 13 серий я нагонял буду год где-то примерно, но это даже не суть. Я посмотрел отборочные испытания, из кое-чего я офигел. Вот почему-то история разлетелась про женщину, которая чат GPT, вот это вот у нее телефон был примотан к лицу, и она вся была в изоленту обмотана. Я вчера, в буквальном смысле, я вот вам клянусь, тут я не офигел, я охренел просто. Приходит женщина, взрослая женщина, говорит, я там учитель магии, вот есть какие-то там, вот мои ученики, и называют там имена какие-то, которые люди знают по какой-то причине. И говорят, чем вы сегодня будете удивлять? Она говорит, я принесла сперму в баночке.
2: Так.
1: Достает баночку, а ведущий спрашивает, говорит, а чья это сперма? Она говорит, Влада Череватова.
2: О, Господи.
1: Я вообще в тот момент... Я думал, они шутят надо мной.
2: Вся наша съемочная группа в тот момент была в шоке.
1: Они еще в чате мне говорят, а бабка вот эта уже была? Я говорю, нет, ха-ха-ха, как вы смешно шутите. Потом выходит, она говорит, это Влада Череватова. Я такой, до свидания, спасибо. Вообще, спасибо огромное. И она, ну, конечно, она по-быстрому нашла там человека в багажнике, но я уже не знаю, как они собираются удивлять. Там что только не происходило уже. Был ли этот и женщина с чатом GPT, и потом другая девочка маленькая. Почему-то все еще какие-то органы внутренние животных приносят. Кто печень, кто сердце там говяжье, то еще что-то. Они там как-то колдуют над ним. Одна женщина там, девочка была, 2006 года рождения. То есть она вообще, там, 20 лет ей. Она там разговаривала вслух, как бы сама с собой, но не сама с собой. То есть она разными голосами, она говорила, иди в ту машину. Нет, я не пойду в ту машину. Вот так вот это происходило. Я думаю, вы чё? И стоят там вот эти люди, все зеваки, и они прям реально в шоке. Они офигевают с того, что... В смысле, офигевают по-настоящему. Вау, какие силы. И еще я заметил, там с первой же, прямо с отбора, сразу видно, ну, не победителя, как минимум человека, которого будет до конца сезона тянуть. Типа это обязательно он приходит, какой какой-нибудь такой статный, красивый такой, знаешь, с таким там прической. Он очень медленно и элегантно разговаривает. И ты сразу понимаешь, ну все, это финалист уже. Давайте просто скипнем все эти 13 или 15 серий. Просто финал с ним сразу покажем. И женщина там тоже. Они еще, знаешь, любят говорить, я там итальянская. И ты думаешь сразу, так, это тоже полуфинал минимум сразу. Ну, то есть, кто вот придумает, там интереснее история.
2: Понятно. Ну, это как вот с одной программой, где все женятся, по идее. Сначала она была в таком в культурном режиме. Приходили действительно красивые девушки, интересные парни. Был какой-то диалог конструктивный, все. И потом, ну, естественно, людям это перестало быть интересно. И сейчас вот в этой программе происходит невиданный просто турбо-трэш. Потому что, потому что вам это интересно.
1: Вот так. Абсолютно. Грустно, реально. Конечно. И они там еще показывают их, как они стоят. Вот это огромное количество экстрасенсов, которые еще не прошли никакие испытания. Просто огромное. И там, типа, вот это какое-то там здание. Потом вот эти люди, они там что-то там разговаривают между собой. Но я реально в этот момент вот этот видос вспоминаю. Immolate improved. Это означает, что возможность его резиста крайне мала. Они как-то так же выглядят там все. Как будто они просто косплеят какой-то мир Ведьмака. Вот все в каких-то таких костюмах. Обязательно в каких-то таких. У них там имена все какие-то. Меня зовут Джексон Джордан. Я думаю, тебя Игорь зовут. Иди, блин.

0: Крик души тех, кто не очень хорошо видит. Наташа написала: всю жизнь мне говорят, что я высокомерная, типа не здороваюсь, щурюсь там постоянно. Я не здороваюсь, потому что я вас не вижу.
1: Такая
0: просто
1: же ситуация абсолютно.
0: Не вижу, кто
1: еще не поздоровался, а я не узнал просто.
0: Ну вот из тех сообщений, которые пришли по поводу опыта в офтальмологии, в операциях, в основном все нормально у людей. Там 2 года назад, 3, 4, 5, все в порядке, так же хорошо вот вижу, как и там на следующий день после операции. А вот тут человек написал, что в 2012 году делал, но все вернулось обратно. Ну 2012 год, это же сколько, это 14 лет назад. И же есть какая-то гарантия? Врачи же, наверное, говорят, что может, да? Может ухудшиться зрение, но через какой-то длительный период.
1: Наверное.
0: Это же, они же не уверяют, наверное, что это навсегда.
1: Ну, так, а кто будет утверждать, что хоть что-нибудь навсегда?
0: Да, кстати говоря, да. А, все, пока что на паузу уйдем.
1: И... Ничего нет навсегда. То есть даже если
0: и даже
1: вам...
0: один плюс один
1: даже навсегда. Если вам Ваша говорит, я буду любить тебя всегда, это значит годика 3-4.
0: Понятно.
2: Реклама.
3: Галя, у нас отмена!
4: Какая еще отмена?
3: День предпринимателя отменяется и объявляется неделя. Целая неделя предпринимателя от ВТБ. В честь этого мы полностью отменяем комиссию за эквайринг. Откройте счет для бизнеса и подключите бесплатный эквайринг на vtb.ru.
5: Акция для ИП и ЮЭЛ, срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. vtb.ru. Банк ВТБ по лицензии ЦБРФ номер 1000, реклама 0+.
6: Дэнни! Как? Катастрофа!
7: Любимые хвостатые блогеры Дэнни и Мэнни стали кинозвездами.
6: Я своего друга в обиду не дам.
7: Комедия для всей семьи Дэнни и Мэнни. Кино. 4 июня. 6+.
8: Все сложится с новым кроссовером Canon T4L. Одно верное решение и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Canon T4L. Теперь в продаже от 2 159 000 рублей. Подробности и запись на тест-драйв в дилерские центры на tenet.ru.
9: Цена действительно на модель Canon T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
10: День предпринимателя. Время поддержки. Совкомбанк дарит специальные условия для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц. Счет для бизнеса за 0 рублей до конца года. А еще бесплатные переводы до 2 миллионов рублей и безлимитные платежи. Совкомбанк. Поддержим ваше дело.
9: Акция ко дню предпринимателя. Условия действительны при открытии счета и присоединении к акции с 12 мая по 31 июля 2026 года. Не является офертой. Акции не суммируются. Подробности на совкомбанк.ру. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия 963-0+.
11: На мус.

0: специалист и талант.
1: И в центре главных музыкальных событий.
0: Если вы готовы окунуться в мир музыки,
1: все, что звучит на новом, теперь на экране.
0: Музыкальные скоростя.
1: Новое радио «Чарт». Смотри каждую пятницу в 17:00 на Муз-ТВ.
0: Короче, кто не видел, всем советую. Чисто поржать. 16+.
2: Согласны ли вы любить друг друга в горе и в радости, в
3: богатстве? Столько условий.
4: Открыть вклад в Тбанке просто и понятно. Никаких сложных условий. Открой непополняемый вклад на 5 месяцев с доходностью 14% годовых. Тбанк. Он такой один.
5: Доходность для вклада от 50 тысяч рублей с капитализацией процентов при ставке 13,69% годовых. АО Тбанк. Подробнее на tbank.ru.
6: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости Хавейл Дарго? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный Хавейл Дарго надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры Хавейл Сити и убедитесь сами.
7: Возрастное ограничение 12+.
8: Ура, премия!
9: И мне пришла.
8: И мне.
10: ВТБ платит премию плюс 50 тысяч рублей к вашей зарплате. И так каждый месяц. Переводите ЗП в ВТБ и участвуйте в акции. Коллеги, срочно. Задача выиграть.
9: О, да.
11: Предложение для зарплатных клиентов, владельцев карт ВТБ. Срок участия в акции с 05.05.2026 по 31.10.2026. Подробности об организаторе акции, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000.
12: Новое радио.

0: 1 плюс 1.
1: Калинин и Райтрав. Тема дня у нас в соцсетях. Уважаемый Кирилл, так. Не в службу, а в дружбу.
2: Так, что надо сделать, что?
1: Не могли бы вы...
2: Что?
1: Уже тему дня озвучить.
2: А, ой, как неожиданно.
1: А на сегодня мы такое точно не обсуждали, так что сейчас никто не сможет упрекнуть. А эта тема у вас была уже, такой точно не было.
2: А еще второй вариант.
3: Что Нильн вчера такое обсуждал?
1: Да.
2: Я ж лизнул микрофон, когда говорил.
1: Это не микрофон был.
2: А.
1: Но на микрофон похоже. Давай, да.
2: Какой микрофон такой? Щедушненький.
1: Да, давай.
2: Текс. Всем привет. Короче, сегодня без всяких там стихов, рэпов. Пока хватит на этом. Тем более, вы еще за прошлое не заплатили.
1: Платное было?
2: Ну, конечно.
1: Ничего себе.
2: Ты рэп послушал, должен был косарь отдать. А тут почему так мало?
1: Да, почему?
2: А в меме было другое слово.
1: По-другому.
2: Обсуждаем сегодня вот такое. Я понимаю, что тема вряд ли попадет в кого-то, и она слишком узкая, но тем не менее, поговорим про такое явление, как...
1: Чего?
2: Поговорим про такое явление, как...
1: Сходки!
2: Были ли вы когда-нибудь... А, я-то про 90-е сразу, стрелы там.
1: Нет.
2: Были ли вы когда-нибудь на каких-то сходках? Может быть, сходки беременных мамочек, где вы там обсуждали всякие вещички свои? Или сходки рэперов каких-нибудь? Или сходки любителей World of Warcraft? Сходки дрифтеров, людей, которые жгут провода и потом медь сдают? Короче, пишите, давайте обсуждать.
1: Ну, сходки. Ты был на сходках когда-нибудь?
2: Это какие-то клубы по интересам,
1: ну,
2: ты
1: да.
2: имеешь в виду. Клуб по интересам. Ну, типа, а вот когда ездят...
1: Но клуб по интересам — это когда вы где-то в приличном месте собираетесь. А сходка — это все-таки вы когда на улице и там еще...
2: Ну да, вот когда на 402 метров становят... На 402 метра ставят машины, вот ездят дрифтеры там. Или просто какой-нибудь клуб БМВшников собирается там подыстро.
1: Да,
2: вот,
1: да,
2: такие,
1: да.
2: Вот такие вот сходки.
1: Я потому что в детстве ходил на такие сходки. Ну как в детстве? В конце школы было такое модное среди рэперов место в Питере. Оно называлось Ватруха. Ватруха — это был просто двор с баскетбольной площадкой. И там всегда просто собирались рэперы.
2: И что?
1: Ну, общались на...
2: Обсуждали судьбы
1: темы.
2: Рэпа в Российской Федерации.
1: И бухали. Что?
2: Что?
1: Осуждаю. Но, тем не менее, все равно сходки эти проводились постоянно. Ну, и люди туда ходили, и как-то, если ты рэпер, ну, все знали про это место. Ну, короче, вот такие сходки были. Сейчас я думал, что ушедшее явление, а потом вспомнил, что постоянно там на площадке у МГУ все эти собираются на машинках на сходки. Тоже там они там, что они там делают, я не понимаю. Короче,
2: ну да, это вот сейчас сходка, меня там все затягивали тоже в соцсетях. Какой-то чувак поднял движение Кириллов.
1: Ага.
2: Вот, и там уже и сообщество большое, там несколько тысяч человек, все Кириллы. И мне все писали в соцсетях, присоединяйся к нам, тоже типа планируется большая сходка Кириллов со всей страны там.
1: И ты пойдешь?
2: Да нет, я это что-то вспомнил сразу ВКонтакте, это группы вот эти вот. Люди, у которых отчество Олегович.
1: Да-да-да.
2: Вступайте,
1: да. Любители пельменей.
2: Да-да-да-да-да.
1: И нет, а в какой-то момент эти группы еще сильнее дальше пошли. Там были длиннющие названия, типа люди, которые, когда варят пельмени, вот так вот отдергивают руку.
2: Да, люди, которые, когда вот подушечка с одной стороны теплая стала, вот так ее переворачивают ночью, да, на холодненькой стороне к
1: себе. И там 20 тысяч человек.
2: Да, и что, никто ничего там не делает.
1: Никто просто ничего.
2: Это очень странно. Ну вот, давайте вспоминать. Какие клубы по интересам? Ну, Артем, это слово не нравится, словосочетание.
1: Какой кринж? Я сейчас это вспомнил, что...
2: Какие вы посещали?
1: Я в школе так создал тоже группу ВКонтакте. У меня называлась «Группа любителей шоу-ньюс». Я помню, по ТНТ-шоу какой-то момент запустился. Ну, по-моему, только один сезон прошло, где уральские пельмени новости всякие не обсуждали, а вели как новостную...
2: Это, по-моему, был по Первому каналу даже. И,
1: да?
2: Если я не ошибаюсь, а может по СТС. И это было еще до их концертов «Уральские пельмени».
1: Да,
2: они
1: да.
2: искали себя. Да,
1: да. «Шоу-ньюс» это называлось. У меня была группа любителей «Шоу-ньюс». И там типа клуб любителей профессионалов, у которых руки по локоть в новостях. Вот это, знаешь, администрировал я такое. Да.
2: Прикол.
1: Там было 8 человек.
2: Ну вы подумайте, вспомните. Сложная тема, класса. Конечно.
1: Да, но хотелось все равно обсуждать. Такое, да.
2: Прикол.
1: Там было 8 человек.
2: Ну вы подумайте, вспомните. Сложная тема, класса. Конечно.
1: Да, но хотелось все равно обсудить. В детстве я ходил на сходку в

0: 1 плюс 1. Калинин и Райтраун.
1: Ну, пока мало сообщений. Самое топ – сходка рыбаков.
2: Ну, а почему нет?
1: В том числе, так...
2: Вот тут дописали, ведь часы, проведенные на рыбалке, в счет жизни не идут.
1: А да, я не знал про это правило.
2: Ну, вот тут написали.
1: То есть там время останавливается.
2: Ну, в основном, конечно, сходки до сих пор проводят автомобильные всякие автолюбители. Помнишь, эти были всякие движения... До заниженных
1: Бэпан,
2: да.
1: Без посадки авто нет.
2: Да-да-да. Но, конечно, такие вот именно тематические, по играм и так далее, это было раньше. Но я обращал внимание, я же вот играю сейчас в одну онлайн-игру, почему меня на эту тему подтолкнуло. Там постоянно выкладывают какие-то, типа, сходка тех, кто там играет в Mobile Legends. И они, знаешь, где, блин, сходки проводят? Там в депо три вокзала, вот в таких вот местах. Они, типа, просто туда заваливаются, видимо, я не знаю, там тусят, переодеваются в костюмы, типа, что-то делают и уходят. То есть до сих пор реально люди... Ну, чуть, конечно, меньше, чем раньше, но до сих пор люди ходят на сходки по интересам. И это здорово. Здорово, потому что интересы, которые сближают людей... Все равно так или иначе, сколько бы у тебя друзей не было, если вас никакие интересы не связывают между собой... Ну, это только Кирилл вот дружит как-то с людьми, с которыми...
1: Не, ну, у нас тоже есть один интерес, который нас связывает.
2: Пивко?
0: Не комментирую. Утреннее шоу «Один плюс один» на новом радио. Реклама. Хотите вывести бизнес на новый уровень? Надоело ждать низкие ставки по кредитам? Все меняется. Используйте тренд на снижение ставок. Возьмите кредит с переменной ставкой в Челябинвестбанке. Сумма не ограничена. Бизнес-цели любые, в том числе рефинансирование кредита другого банка. Подайте заявку и получите кредит уже сейчас. Можно онлайн. Челинвест.ру. Реклама ПАО Челябинвестбанк.
3: Классический проверенный автомобиль из Поднебесной, объединивший проверенные решения и передовые технологии. Это все кроссоверы Dongfeng. Теперь и в Магнитогорске. С гарантией от производителя.

0: Пройдите тест-драйв и ощутите превосходство на дороге вместе с Dongfeng. T-Motors. Ленина 95Б. 583-583.
1: Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49 66 33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
2: Никто не позаботится о вашем автомобиле качественнее, чем специалисты автосервиса City Service. Владельцам китайских автомобилей автосервис City Service предлагает техническое обслуживание без потери гарантии от 7000 рублей. Записывайтесь на обслуживание по телефону 28 00 14. Наш адрес: Комсомольская, 122/1А, в районе Супонэр.
3: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная фирма Зверятово, деревня Елембетово, Комсомольская, 4.
4: Более 13 лет Oil Service обслуживает автомобили с гарантией качества. Надежный ремонт и гарантия на запчасти до 2 лет. Ждем вас на обслуживании. Магнитная 101. Телефон 45 15 85.
5: Таунхаусы в поселке Молодежный по цене квартиры. Все плюсы городской среды без шума и суеты. Свой детский сад, дворы без машин, магазины и кафе. А еще отдельный вход, гараж, своя земля, все сети в доме и безопасная территория закрытого поселка. Таких цен на таунхаусы больше не будет. Отдел продаж, улица Гагарина, 50. Телефон 43-81-50.
6: Предложение ограничено.
7: Рекламная служба Нового радио в Магнитогорске.
8: 20-66-66.
9: Услышь весь район, новое.

0: это
1: Radio.ru.
2: Не знаю, как вы, а я очень-очень ждал этого дня сегодня. Наконец-то выходит в российский прокат. Все по-настоящему, по-взрослому. В кино байопик про Майкла Джексона. Майкл, вот, как вы знаете, там в главной роли его племянник, которому 29 лет, он там и танцует, и поет роскошно.
3: А был же уже фильм этот «Неверленд» или как он?
2: Это документальный, нет, это художественный фильм про Майкла. Я прям собираюсь жестко, люто лететь в кинотеатр смотреть. Потому что надо посмотреть это в кино. Но если вы фэн.
3: Вот. Если бы про Гуфа сделали, я бы... А так...
2: Да. Майкл Джексон на новом.

0: 1 плюс 1. Калинин и Райтраун.
1: Здорово, ребята, здравствуйте, всем привет, доброе утро, салют, 1 плюс 1, Кирилл Калинин, Райтраун на базе, новое радио, суперхиты и суперновинки на базе. Ты сказал, вот байопик выходит по Майклу Джексону сегодня, да?
2: Да, в российский прокат.
1: В российский прокат. Могли бы дотянуть хотя бы до понедельника и в понедельник выпустить.
2: Угу. Потому что понедельник – день защиты детей.
1: Да.
3: Когда мне плохо, я вспоминаю слова Майкла Джексона.
2: Дмо!
1: Да, какое-то он еще слово говорит постоянно. Сейчас я вспомню. Расскажи пока что-нибудь.
3: Да.
1: Ну, что-нибудь, какую-нибудь телегу.
3: Какую-нибудь тухлую телегу прогнать?
1: Тухленькую телегу какую-нибудь.
3: Ты хочешь вспомнить, как Майкл, какое его коронное словечко?
1: Там еще слово одно какое-то есть.
3: У него в основном звуки были, я не помню.
1: Да. Там нет, еще одно слово было. Сейчас я найду. Недавно я одно видео смотрел, там чел напомнил мне. Сейчас. Так. Ну, во-первых, хи-хи, это понятно.
2: Хи-хи.
1: А, он еще говорил всегда не камон, а шамон.
2: Ну, джамон.
1: Да.
2: Шамон.
3: Шамон.
2: А так у него много разных изречений там, так что не надо принижать его возможности.
1: Да никто не принижает.
2: В мире полном ненависти нужно уметь надеяться. В мире полном зла нужно уметь прощать.
1: Это кто говорит?
2: Это...
1: Бледный из 2017.
2: Да. Нет, это Майкл Джексон.
1: Ну, какие постулатные выражения.
2: А еще, я не знаю, правда это или нет, его цитата. «Моя походка не лунная, просто у луны моя».
1: Ну, это Джейсон Стэтхэм. А еще он говорил... Детишки, пойдемте ко мне домой играть.
2: Ну вот человек вот учил биографию Майкла Джексона по мультфильму «Саус Парк».
1: Да почему нет?
2: Почему?
1: Это же всем, ну, это все знают. Да ладно, Джексона оболгали, он просто...
2: Я вижу жизнь так, как видят ее дети. Когда они что-то чувствуют, я чувствую тоже.
3: Тоже он сказал. 28 мая
1: так,
3: сегодня.
1: Попробуем понять, что он имел в виду.
2: Давай. Тимон.
1: Да. Ладно, я тут... Да нет, эту тему можно, конечно, развивать, но опасно. Все-таки мы в федеральном эфире.
3: Ой, а дайте-ка я вот эту фуражку померяю.
1: Давай, пойдет тебе или нет?
3: Да, на мою репу. Ух ты, слушайте.
1: Я же говорю, она идеально садится вообще.
2: С таким капитаном корабля куда бы полетели?
1: Но...
2: И все равно в голове тутуру ту ту ту.
1: Ну это.
2: Тутуру ту ту ту.
1: А я не смотрел «Полицейскую академию»,
2: да,
1: кстати.
2: Да и не надо.
1: Я не смотрел.
2: Ну, там хохмы, приколы всякие.
1: Ну такие, да.
2: И
1: как...
2: бар «Голубая устрица».
1: И еще там смех между шутками, наверное, да?
2: Да. Показывали, где смеяться нам.
1: Понятно тогда. Ну да.
2: Опять меня показывают тутуру ту ту ту ту ту.
3: Ты все это время не понимал прикола этой мелодии?
1: Нет,
3: да?
1: Я понимал, что это из академии полицейской, но я не смотрел.

0: тут написали, когда я сел, Right Round, раздай стиля. Ну, вообще-то, Saint John — это уже стиль очень жесткий. Но вы хотите еще жестче стиля? Вы хотите еще жестче стиля? Кирилл, вы хотите жесткого стиля?
1: Да, давай, Корнелюка, подрубай.
0: Жестко, сейчас жестко стиля раздам. 3, 2, 1.
1: Мощно.
0: И это с настоящими куплетами, не те, которые Василис с Валерой пытались подсунуть нам. Какие-то другие, которые они там написали.

0: Один плюс один.
1: Калинин и Райтраут. Хотел поставить земляшку Кирилла Дуа Липу, но...
2: Да, да, я же тоже... Она Дуа Липа из Липецка
1: так
2: тоже.
1: Так я же и говорю, ну, у нее же не Дуа Сарата или...
2: Да, она... Дуа Сама. Липа — это псевдоним в честь родного ее города, да.
1: Но она, кстати, реально из Европы откуда-то. Я смотрел, то ли она из Польши или откуда-то, из Венгрии, я не помню.
2: Спасибо, что ты так прям липецкий европейским городом напомнил нам, что мы европейцы.
1: Ну, это... Ладно, так... Ладно, по новостям пробежимся. Хорошие новости или плохие? Хорошую хочешь или плохую?
2: Хорошую, а у тебя или есть там хорошие прям?
1: Есть.
2: Ну, давай хорошие.
1: А, нету. Нет, подожди, есть. Ну, смотри, женщинам полезно спать отдельно от мужчин. Те, кто спит в своих собственных кроватях, живут в среднем на 7 лет дольше, выяснили сомнологи. Раздельный сон хотя бы 4 дня в неделю, типа больше половины недели, снижает риск ССЗ на 34% и на 41% уменьшает признаки преждевременного старения. То есть, если ты хочешь подольше пожить, надо спать отдельно. Ну, по крайней мере, если ты женщина.
2: Блин. Ну, так а как?
1: Ну, а в смысле, а как?
2: Ну, а как? Ну, как-то вот хочется же.
1: Что?
2: Ну, не, пожить, да, супер.
1: Но... Пожить отдельно.
2: Нет, пожить подольше, это супер, но как-то хочется же, так сказать. Какого-то тепла.
1: Ты бы что выбрал, типа, поспать с любимой женщиной или просто на 7 лет дольше жить и еще и без нее, например?
2: Заманчиво,
1: ну, конечно.
2: Предложение.
1: Конечно. Так, идем дальше. Такая новость. Девушку, сделавшую кальян на куличе, приговорили к 3 годам колонии. Значит, разлетелось после Пасхи это видео, как девушка там кальян на куличе сделала. Отвратительное видео просто. Она потом это быстренько, конечно, удалила, извинилась. Но ничего ей не помогло. Плюс у нее, ко всему прочему, уже условка была. Поэтому...
2: Как совпало-то.
1: Да, поэтому тут... Даже никаких сомнений не было. 3 года и 2 месяца лишения свободы. Ну и все по делу, блин, нифига себе. Это вообще как надо в голову должна такая мысль была прийти. Не понимаю. Такое, значит, новость, которая может начало порадовать Кирилла, а потом продолжение расстроит немножко. Употребление мата – признак живого ума и психически здорового человека, считают психологи.
2: Но
1: есть нюанс. Речь не о тех, у кого мат идет через слово. А у тех, которые умеют ставить крепкое словцо к месту для выразительности эмоциональной разрядки или просто чтобы снять напряжение. А если я постоянно в напряжении нахожусь, и мне постоянно разрядку нужно через каждое слово снимать?
2: Конечно,
1: вы
2: посмотрите за окно, что происходит. Подождите, ну а вы можете, вот, дорогие друзья, вот вы можете, вот посмотрите на меня, вот посмотрите. Вот разве вы можете представить, что этот человек через слово вставляет обсценную лексику использует. Ну, посмотрите, ну как? Ну, вот Артем, да.
1: У многих людей тоже диссонанс происходит, когда они заходят там первый раз ко мне там на стримы или куда-то. Удивляются. Там-то, понятное дело, можно нет-нет да матюкнуться. А в моем случае можно нет-нет да и что-то нематное сказать. И говорят, как-то непривычно. Мы привыкли, что ты на радио работаешь. И все удивляются, как это так, что я в жизни в обычной, ну, типа, я матершинник. Вообще, в эфире ни одного матного слова просто вообще. И никогда. Ну,
2: слушай, какими вот лицемеры, а? Вот это изображаемость.
1: Это профессионализм. Ты понимаешь, да? Какой фильтр вот этот стоит внутренний, что ты в жизни... Да я и в жизни могу не материться, просто мне нравится это делать. Почему я должен это ограничивать?
2: Как же вот...
1: Придумали слова хорошие, зачем...
2: Как же засиял бы эфир, а, сразу.
1: Сильно.
2: Вот маленькую поправочку.
1: Конечно.
2: Вот, маленькое вот разрешение. И все, ребят, в 3 раза смешнее
1: абсолютно
2: было.
1: Абсолютно. Учитывая, что мат, он, что касается юмора, он почему-то, ну, такой читерский прием.
2: Читерский, конечно. Но вот если людям весело от твоих приколов, который ты выражаешь литературным языком, то это вообще твой плюс.
1: Им
2: огроменный.
1: Же...
2: Я говорю, говорят, что там что-то даже смеются.
1: Да, это они там вон палец показывают.
2: Просто смеются все время.
1: Конечно. Такая новость. Мужик, москвич, значит, на дереве занимался. Ну, так вышло. Не спрашивайте, почему. Он на дереве был, и вот...
2: Так.
1: И там никакой не домик на дереве был, просто на ветке. Сорвался и умер. Значит, парочка решила вот, значит, придумать вот такой вот способ развлечься. Прямо на ветке дуба.
2: Дал.
1: Да, да. Только это я хотел сказать.
2: А, да, извини. Давай и еще раз.
1: Самый неподходящий момент, они упали вниз. Ну и...
2: А как, извините, это ж какое дерево должно быть?
1: Дал дубу. Молодой человек... Ну, короче, это не смешно. Он, блин, вообще-то трагически закончилось. Девушка выжила. Ну, тоже вся переломалась, а парень нет. Как вообще может это в голову?
2: Зачем,
1: скажите,
2: во-первых?
1: Мне?
2: Не, ну типа, ну, сказал, может быть,
1: может,
2: сексолог.
1: Может, какой-то
2: там,
1: челлендж или...
2: Да, может, про тренд какой пропустили.
1: Такая новость. Значит, ну тут про вымирание человечества надо зачитывать.
2: Я говорю, давай, отличные новости, супер.
1: Ну, короче, физики создали уравнение, которое точно описало рост населения за последние 12 тысяч лет. От первых земледельцев до нынешних 8 миллиардов человек. А когда модель эту запустили вперед, прогноз оказался жестким. По одному из сценариев, уже через 10-20 лет из-за жары, вырубки лесов, глобального потепления и нехватки воды, Земля сможет прокормить только 2 миллиарда человек.
2: Угу. При... А остальных куда?
1: Я не знаю. При таком раскладе популяция сократится вдвое к 2064-му.
2: Это через сколько лет?
1: Через... 40 лет.
2: Ну да, 38.
1: Ну ты успеешь еще.
2: Ты тоже успеешь.
1: Успею. Вот это вот я понимаю, это... Насколько разные подходы у радиостанции? На других радио такие: ребята, ну что, всем хорошего настроения. Новое радио, половина человечества к 2060 году
2: вымрет. Ну не новое радио, а 1+1 right round. Давайте еще последняя плохая новость. Это лето самое продолжительное в плане работы.
1: А почему?
2: Ну так совпало, что большое за последние годы самое большое количество рабочих дней. 65 дней мы будем работать и 27 дней всего лишь отдыхать. А в 2024-м 64 дня работали, а в 2025-м 63. Ну, там все на 2 дня.
1: Да.
2: 2 дня впахивания лишних этим
1: это
2: летом.
1: Это новость сильно хуже, чем про половину человечества.
2: Да, потому что вымирание человечества там через 40 лет.
1: Ну, оно когда будет, это
2: да,
1: даже
2: да, а это уже этим летом. Это зато деньжись летом заработаем. О!
1: Ну, вообще-то это от этого не зависит. Там же люди, они, у них просто...
2: И у тебя не зависит.
1: Да. Но я тебе знаю, что скажу, Кирилл. Вот мне вообще-то так повезло жить в этом лете. И слушать музло. И танцевать твоим бывшим назло. И...
0: Мне так повезло.
2: Умеешь подобрать,
1: конечно,
2: песню, молодец.
1: Конечно.

0: переделал песню в твоем стиле.
1: Так, знаешь, юмористическом.
0: В юмористическом, ну, да. Песня, вот ты оцени, как человек, который специализируется на вот таких карапулях, что называется. Смотри, как пел бы охранник, который, вот, допустим, 24 часа находится в продуктовом. Он поет: «Мне так повезло жить в этой ленте». Что? Прям понравилось?
1: Да я люблю этот идиотизм.

скоро здесь может появиться суперновинка. И, возможно, именно твоя песня. Новое радио представляет 9-й сезон конкурса новой музыки исполнителей. Музыка.

0: лейблом, выпуск сингла и его ротация на новом радио. Музыкастинг. Твой трамплин в шоу-биз. Онлайн-отбор уже начался. Отправь заявку на mus.newradio.ru. Реклама. Реклама.
1: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
2: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию.

0: Строителей 58. Телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
1: Сосед построил дешевле, а качество тоже? Секрет прост. Он исключил посредников. Покупайте напрямую у производителя. В Урал Профиль М. Профлист, евроштакет, плоский лист, доборные элементы. Все по выгодным заводским ценам. А еще прочные грядки для вашего огорода. Собственное производство, быстрое изготовление и все в наличии. Магнитогорск. Улица Электросити, 37. Телефон 455-777. 455-777. Урал Профиль М. Свой металл, своя выгода. Приглашаем предпринимателей к сотрудничеству.
2: Хотите уехать в путешествие? Выбирайте Jetour Dashing. Инновационный дизайн, полный привод, комфорт и безопасность в одном движении. До конца мая выгода до 700 тысяч рублей и каска в подарок в Silver. Ленина 97Б, 54-70-29. Не является публичной офертой, указана максимальная выгода. Предложение каска реализуется за счет скидки на покупку. Подробности узнавайте в дилерском центре. Реклама ООО Silver Auto Plus.
3: Jetour Silver, Магнитогорск.
4: Слушай, где ты нашла такую стильную ванну? Весь город объехал.
5: В центре сантехники. В Магнитогорске они лидеры по выбору. Один бренд Азарио чего стоит? Качество и стиль в одном месте. А сейчас там настоящий обвал цен.
4: Серьезно? Все, еду смотреть. Центр сантехники. Идеальные решения для вашего интерьера. Наш адрес: Магнитогорск, Советская, 199А. Торговый центр «Арбат».
6: Ну куда же мы без пиццы? Нам без пиццы никуда. Жизнь без пиццы не годится. Сергей's Pizza. Все сюда. 1 июня, в День защиты детей, на целую пиццу скидка 20%.
7: Телефон доставки 58-11-58.
8: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
9: 20-66-66.
8: Новое радио.

0: один плюс один.
1: Там тишина, да, была в эфире?
2: Нет, не было, все нормально.
1: 8-4-9-5-2-3-2-16-32. Мы сегодня обсуждаем сходки. Ходили ли вы на какие-то тематические собрания людей, допустим, посвященные там... сходка по любителей мастера и Маргариты. Или сходка
2: просто любителей
1: просто Маргариты.
2: Че нам мастер, зачем? Я сам с этим мастером работаю.
1: Вот, звоните. Может, ходили на какие-то такие мероприятия, и как это было? 8495-232-1632. Самое главное, зачем вы туда ходили? Алло, привет.
3: Алло.
1: Алло, привет.
2: Здорово. Доброе, здравствуйте. Давайте знакомиться. Артем, Кирилл, а вы?
3: Дмитрий,
2: очень приятно.
1: Ну, судя по голосу, ты ходил на сходку либо байкеров, либо вот без посадки авто нет, вот такое.
2: Ну, мне кажется, по голосу Дмитрий ходил в конце 90-х на разные тоже мероприятия и сходки. Да? Ну, расскажите, да, Дмитрий, да, да. Какие-то клубы по интересам?
3: Тематические сходки, да. Дворовые,
2: ну, да? Угу. Это какие подробнее?
3: Ну, когда обсуждение происходило разных спорных вопросов.
2: Ага, серьезно, приходилось присутствовать?
3: Между группами, да, молодых людей.
1: В смысле, реально? Ты находил на разборке,
2: ну,
1: на стрелке
2: по
1: на
2: голосу,
1: эти?
2: Конечно.
3: Не, ну как на стрелке, да нет, ну так все это шуточки, можно сказать. Но бывало, да, что, да, я думаю, у каждого из ребят там конца 80-х.
1: Да нет, знаешь, многие просто честно жили, и поменьше денег у них было, но они нормально как-то...
2: Да тогда просто вот такая была атмосфера, там даже двор на двор что-то ходили, а из-за чего? Не из-за чего, просто так.
1: Но это все-таки...
2: Смотрели на взрослых, на старших, вот на это, ой.
1: Вот Андрей тоже услышал слово «сходки», и как ты подумал, что это про стрелки сразу же говорится.
2: Да, потому что мы...
1: Я имел в виду сходку по Lineage 2, например. Или там, я не знаю, сходка любителей «Властелина колец».
2: «Counter-Strike», да. Там тоже был «Counter-Strike» своего рода.
1: «Counter-Strike» был, там, ножом бабочка.
3: У меня коллеги вот буквально на эти выходные ходили, только что-то не пригласили уже.
1: Не пригласили, да?
3: Ну, непорядочно.
1: Ну, ладно, ну разберись там тогда.
3: А так что по тематически? Вот в «Мафию» с коллегами ходили играть.
1: Ну, сходка. Это называется сходка любителей отвратительно провести время. Вот.
2: Артем не одобряет такое, Дмитрий.
1: Да.
3: Я понял. А можно анекдот расскажу?
1: Нет.
3: А вы мне подарок какой-то.
1: Да не, не надо.
2: Подарок, Ленище.
1: Нет. Анекдоты, смотри, они, во-первых...
2: Тут монополия на анекдоты, Дим.
1: Во-первых, монополия, во-вторых, анекдоты, которые не проходят фильтрацию пятерную фильтром Purifier, в эфир не допускаются, ты чего? Я знаю, какие вы мне анекдоты присылаете там в комментариях.
2: Такие анекдоты мы и сами знаем.
1: Такие анекдоты даже шепотом в кулуарах, и то страшно рассказывать, поэтому мне не надо.
3: Давайте за то, что не расскажу анекдот, вы мне какой-нибудь тематический подарок свой.
1: Связь пропадает. Старик, мы в метро.
2: Ой, сорвался звонок. К сожалению, такое случается периодически на радио, но... Сети, видите, напряжены, такое количество звонков.
1: А в какой момент мы так раздухарились, что вот позвонил какой-то решал из 90-х, и мы такие, я в метро.
2: Ну, не знаю, ты раздухарился. А я когда звонит человек, который говорит, был на сходках, я захотел ему подарок дать в какой-то момент, на всякий случай.
1: Да сейчас ты попробуй такую сходку собрать. Быстренько приедут, разгонят. Алло, привет.
2: Здравствуйте.
4: Привет.
1: Привет, как тебя зовут?
4: Максим меня зовут.
1: Максим,
2: ну, грустный.
1: Ну
2: Максим.
1: Вот, а ты тут по голосу как будто бы ходил на сходки любителей Тетрикса.
4: Кого? Тетриса?
1: Ну да. Нет?
4: Не.
1: А на какие ходил?
4: Сходки Call of Duty.
1: Сходки по Call of Duty. Расскажи.
4: Ну, туда приходят все такие неспортивные ребята.
1: Ага.
4: Говорят, мы играем с таким-то никнеймом.
1: Ага.
4: Играем в турнире.
1: И вы там
4: это
1: что?
4: Было лет 15 назад.
1: Лет 15 назад. И не спортивные ребята. Ну, все равно все сводится к тому, что, ну, бухать надо.
4: Ну, плюс-минус.
1: Не, ну мы это осуждаем, конечно же. Пить не надо. Но сходка любителей Call of Duty, почему нет?
2: Ладно, ладно. А вы там предъявляли друг другу там за какие-то словечки там сказанные, написанные в этом чате?
4: Нет, наоборот.
2: Наоборот?
4: Ты там так вот...
2: Так смешно про мою мамку там написал, да?
1: Мне кажется, в Call of Duty такое не писать. Ну вот мне непонятно. Я, допустим, могу понять, там, сходка любителей, там, Dota или там, Lineage или еще чего-то. Там обсуждать можно годами вообще все эти скиллы и все это. Что обсуждают на сходке любителей Call of Duty? Там же ты просто, типа, берешь вот автомат и пошел.
4: Ну, точно такие же турниры, как и по Dota, по CS.
1: А, Ну, турниры, ладно.
4: По сути, ничего не меняется.
1: Все, понял. Ладно,
2: спасибо.
1: Давай. Спасибо за звонок, пока. Давай. Кирилл, а вот ты ходил, допустим, на сходку любителей Митяева?
2: Нет? Я был на Грушинском фестивале. Это можно считать?
1: Тоже.
2: Да, который в этом году отменили, представляешь?
1: Почему?
2: Ну, не будет его. Ну, по всяким там разным. Представляешь, и что делать? Вот эти не растратившие свою энергию барды, они выйдут на улицы, будут петь вам песни под гитару.
1: Да.
2: Человек, осознав это, бросил аж трубку.
1: Не выдержал. Реально, бардам же надо раз в год хотя бы выплескивать эту энергию.
2: Конечно.
1: Ужас. Что же сейчас?
2: Иначе мы будем звонить в двери и петь изгиб гитары желтой вам под дверь.
1: Не хочу.
2: Если вы не откроете. А если откроете, сразу... зайдем в квартиру, сядем на кухне и будем там в свитере петь песни про то, как уходят друзья. Алло. Там...
1: Сразу же полицию вызываю в ту же секунду.
2: Бардовская полиция. Алло, здравствуйте.
3: Привет. Я не договорил по поводу места.
2: Вот это люди из 90-х. Дозвонился второй раз практически на выключенный.
1: А я уже сбросил.
2: Я не договорил.
1: Если он третий раз позвонит, тогда, конечно, уже страшновато.
2: Давай вдвоем с работы будем выходить вместе.
1: Так мы и выходим. Алло, привет.
2: Алло.
0: Алло, привет.
1: О, привет, как тебя зовут?
0: Лена.
1: Лена.
2: Как тебя зовут?
1: Дмитрий, я не договорил. Лен. На какие сходки ты ходила?
0: Ни на какие.
1: Класс.
2: Спасибо. Следующий звонок. Да тихо. Ну, может быть, тем не менее, ты же дозвонилась в тему, что-то тебе есть рассказать.
0: А знаете, я из Нижнего Новгорода, и когда вы приезжали к нам в город, мы приходили на встречу с вами, с детьми.
1: Ну, тоже сходка, почему
2: вам понравилось?
1: Нет?
0: Тоже сходка получается, очень понравилось.
2: Спасибо.
1: Сходка людей с отвратительным вкусом.
2: Даже памятный подарок есть.
1: Да?
2: Да.
0: Да, кружка.
2: Кружка. О-о-о. Бьете там и вспоминаете нас, да?
0: Да, получается, что так.
2: Ага. Эх, ностальгия.
1: Сходка любителей 1+1. Что вообще?
2: Сходка любителей Рантраумба.
1: Ну, это нет как раз, ты чего? Это твои приходы.
2: А нам понравилось в Нижнем Новгороде. Как там?
1: Да, было прикольно, нормально. Было здорово. Ну ладно, давай тогда пока.
2: Спасибо. Может быть, свидимся, даст Бог.
1: Вы можете в любой момент, только меня не надо втягивать в это. Алло, привет. Алло.
5: Добрый день.
1: Здравствуйте.
5: Алло.
1: Здравствуйте.
5: Здравствуйте.
1: Ну, были ли вы, допустим, на сходке любителей брокколи?
5: Нет, на такой вот именно не была.
2: А на какой?
5: А, смотрите, я собираю наклейки с фруктов. Вот на этой сходке я была.
2: Вот это бриллиант, дозвонился. Подождите, разбираться будем.
1: И ты приходишь, вот это вот вся вот в таких ромбиках морок, вот в этих вот, да? И,
5: ну,
1: и вот там все стоит.
2: Это банально, да?
5: Да.
2: А жемчужина, жемчужина вашей коллекции, какая наклеечка?
5: Жемчужина.
2: Это даже нельзя произносить.
1: Прикинь, она сама.
5: Ну, можно.
2: Нет, просто связь пропала. Связь пропала. Еще раз повторите, что там?
5: Смотрите. Банановые наклейки. Раньше можно было меняться с иностранцами. Представляете, какой у нас фонд интересный.
1: Это наклейки. Международное движение прям?
5: Международное было, да. А потом уже стало вот по России. Можно приехать в Москву с кем-то. Турк. Я сама из Архангельска.
2: Ага. Ничего себе.
1: Подожди, а ты можешь свою коллекцию скинуть к нам в чат посмотреть?
2: Хотя бы маленький кусочек.
5: Смотрите, Телеграм у нас, доступа у меня нету здесь. Куда тогда скинуть?
2: Будем тогда воображать.
1: Тогда вообразим как-нибудь.
5: Телеграм не смогла зайти. Я хотела к вам в Телеграм, да, кинуть. У нас как бы нет захода.
2: А какое количество экспонатов в вашей коллекции? Плюс-минус.
5: Около 30 тысяч.
1: 30 тысяч?
2: Ничего себе!
1: Сколько ты фруктов съела?
2: А где вы их храните?
1: Подожди, они все разные.
5: Они все разные.
2: 30 тысяч?
5: Да.
1: Подожди, есть 30 тысяч компаний, которые производят фрукты?
2: Ну, по всей планете, да, наверное.
5: Ну, там же много фруктов разных. Бананы, апельсины, мандарины, яблоки.
1: Подожди, самая редкая, которая, может, у тебя там из царских времен какая-нибудь наклеечка есть?
5: Ну, не с царских времен, мы стали собирать 20 лет назад.
1: Ну, так уж это же не значит, что вы только 20-летние, может, или только с того момента?
5: Примерно, да, с того момента.
2: А у вас есть, как у нумизматов, там какая-то стоимость этих наклеечек, более редкие, вы там обмениваетесь?
5: Есть, продают, вот иностранцы, они продают еще наклейки, но я не покупала.
2: Продают наклейки?
5: Продают, да, там были цены в долларах, это я помню, да, там многие покупали.
2: И у вас есть какое-то сообщество, типа коллекционеры наклеечек с фруктов Архангельск, типа того?
5: Господи. Ну, бывает, ВКонтакте есть какие-то группы, за рубежом, да, много таких групп.
1: Ну, ты, если что, можешь поехать в Америку, там на шоу «Звезды Ломбарда», вот там есть они это... Так,
2: а нет, а физически они как они хранятся? Где они?
5: Ну, вот у меня, смотрите, фотоальбомы, там вставляются такие бумажки, на бумажках все клеится, например, фрукты каждый отдельно, там апельсин, мандарин, яблоко, банан, как-то так.
1: Класс. Ну, здорово.
2: Ну, мы немножко в шоке. Мы не знали, что есть такое движение.
1: Нет, я, допустим, то, что это коллекционируют, я представлял себе, но то, что есть, собираются люди ИРЛ и обсуждают эти вещи. ИРЛ — это in real life. Я удивился, конечно. Ну, ладно, ну,
2: здорово,
1: спасибо тебе
2: здорово.
1: За звонок. Пока.
2: Спасибо, что просветили. Пока.
1: Видишь, Кирилл?
2: Да.
1: Видишь?
2: Прикольно.
1: То есть, ну вот, допустим, как вот... Ну, ты говорил, ничего в жизни не радует. Вот человек наклейки с фруктов собирает. Может, и ты себя в чем-нибудь найдешь?
2: Буду собирать наклейки с... бутылок.
1: Болезни старческие собирать.
2: Папилломы.
1: Да. Но это там коллекция.
2: Вот это, смотрите, какая редкая. Это мне из Африки привезли.
1: Да, я одну на Авито купил, вот смотрите.

0: на сайте newradio.ru и превращай суперновинки в настоящие суперхиты. Только на новом радио. Реклама. Новое радио представляет. Это лето твой шанс заявить о себе. С 1 по 11 июля. Курорт Красная Поляна. Фестиваль «Агутинс». 10 дней музыки и творчества, живых выступлений и вдохновения. Звездные спикеры, новые возможности и шанс выйти на сцену гала-концерта, который увидит вся страна. На сцене Леонид Агутин, Владимир Пресняков, Леша Свик, Асия, Сократ, Сивак, Александр Рева. Фестиваль «Агутинс». С 1 по 11 июля. Курорт Красная Поляна. Билеты на сайте agutinforum.ru. 0+.
1: Любовь здесь проходит проверку.
2: Марат Башаров, Анна Хилькевич, Ираклий Перцхалава. И их вторые половинки проверят свои отношения. Ставка на «Любовь 2» завтра в 7 вечера на телеканале «Пятница». 16+.
3: Денежные переводы за рубеж отправляйте в мобильном приложении «Корона».
4: Валюта получения и перевода в Российской Федерации – российский рубль. Если перевод отправлен в валюте, отличного от российского рубля, применяется курс конвертации, устанавливаемый РНКО-платежный центр ООО на момент зачисления перевода. Имеются ограничения. Подробнее об ограничениях и условиях оказания услуги смотрите на rnko.ru в разделе «Денежные переводы онлайн». Услуга предоставляется РНКО-платежный центр ООО, лицензия Банка России, номер 3166К, от 14.04.2014, Новосибирск, улица Кирова, 86, УГРН 102-540-29-68, категория 6+.
3: Отправляйте и получайте переводы в приложении «Корона».
5: Муз-ТВ приглашает. 6 июня. Москва. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь соберется весь музыкальный топ. Артик Асти, Зиверт, Айсгергер, Ваня Дмитриенко, Полина Гагарина, Дима Билан. Приходи и окажись там, где рождается движение. 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ. Движение. Категория 16+.

0: один плюс один.
1: Калинин и Райтраун. Я вспомнил случай, который произошел, по-моему, после прошлого фестиваля «Новое радио», который был в Лужниках, выступали там группа Ума Турман, и я задумался, почему никто не переделывает тексты группы Ума Турман, почему они их не обновляют, как-то не оживляют, вот как многие там сейчас делают там всякие дрилл, фонк, ремиксы, перепевки, просто там старые песни там как-то модернизируют, улучшают, и никто не занимается этим с текстами группы Ума Турман, и потом, бам, сразу же проходит месяц у группы Ума Турман, там трибьют огромный, куча новых артистов там всякие перепевают их песни. Я подумал, вот это, я вот только подумал об этом, оно сразу произошло. Может быть, ты, Кирилл, хочешь оживить тексты песен Олега Митяева?
2: Я очень хочу оживить тексты Олега Митяева, ты да? правильно сказал, конечно.
1: Чтобы кто-то там, какой-нибудь исполнитель, нет, допустим, перепел.
2: Ну, ты имеешь в виду обновить для новой аудитории, чтобы да. сделать открытым да. вот, треки. Конечно, конечно. Отличная инициатива.
1: Старые треки взять. Вот, допустим, вот Олег Григорьевич. Ну, я специально так,
2: чтобы тебе с уважением,
1: Олег
2: конечно.
1: Григорьевич взял бы меня, допустим, на трибьют. Я бы сделал дрил. Ну, нас с тобой, мы бы сделали дрил-версию там каких-то его песен.
2: Дрил. Небесный калькулятор дрил.
1: Ну, как вариант, как вариант.
2: Я знаю, как это будет выглядеть.
1: Смотри, как это здорово звучит, я тебе говорю. Я взял две песни Митяева. Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались. И, конечно же, «Лето — это маленькая жизнь», потому что актуально. И взял «Дрил минус». Это ремикс был, короче, неофициальный, по-моему, ремикс Central Cee на Mockingbird. Вообще крутейший так. трек. И получилось вообще здорово. Офигенно. Так как он начинается? Из «Give Guitar a Jolt». Там просто сразу надо начинать. Погнали. Снежный, как здорово, что собрались.
2: Подходит.
1: Изгиб гитары желтой ты обнимаешь нежно, струна осколком эхо собрались.
2: Подходит.
1: Изгиб гитары желтой ты обнимаешь нежно, струна осколком эхо пронзит тугую высь.

сегодня собрались. Посмотри, в каком красивом доме ты живешь. Я вчера пошел за пивом, прямо обомлел, целовал его слепой расплакавшийся дождь. Извиняюсь, что всю зиму гриппом

0: его.
1: Я ушел в апреле, я нашел повод. Я замерз, укутываясь в твой холод. И пошел на улицу встречать лето. Лето — это маленькая жизнь.
0: Порознь.
1: Лето — это маленькая жизнь.
0: Порознь.
1: Тихо подрастает на щеках. Что?
0: Поросль.
1: Дом зовет по лету, а меня нету. Лето — это маленькая жизнь. Жизнь, жизнь.
0: Странно, мы все время были в городе одном. И все там же, в доме на последнем. Ну давай,
1: дальше. А я в различных точках, именующихся дном. Впрочем, если пить, то нету разницы. Уже.
0: Мне кажется, нас не возьмут.
2: Даже репетиция.
0: Да, мы репетируем. Олег Григорьевич.
2: Мы еще поработаем, на студии посидим, да и все будет нормально.
0: Либо мы можем на вот этот трибьют залететь. Вот такой вот, смотри, допустим, на перекрестке двух дорог. Ни в чем друг друга не виня. Простим за мой вечный срок.
2: Это что, Борис Моисеев и Нильда Фернандес, что ли? Это

0: не виня. Простимся мы, простимся мы на вечный срок, когда забудешь, забудешь ты меня. Я очень быстро постарею, губ твоих не согрею. Не станет прежнего огня без слов, без слов, без слез, без слов, без слов, без слез. И без тревог на перекрестке двух дорог. Ни в чем друг друга не виня, простимся мы на вечный срок. Когда забудешь ты меня на перекрестке двух дорог. Не развести уже огня, простимся мы на вечный срок. Когда забудешь ты меня, когда забудешь ты меня.
1: Забудешь ты меня.
0: Любиться снова будет поздно. Давай, ты на фоне поешь.
2: Давай.
0: Дождем осыпятся все звезды.
2: А где припев? Ты там покажи пальцы.
0: Дня на перекрестке
1: двух дорог. Ни в чем друг друга не виня.
2: В чем?
1: Ни в чем, простимся мы на вечный

0: Видишь ты меня.
1: Ну вот, видишь. Ну, есть выбор у нас теперь, на чей трибьют залетать. На трибьют
2: не, честно говоря, когда ты вот как здорово пел под этот минус, я прям вот погрустил по-хорошему.
1: Да,
2: да, так как-то. Ну, потому что слова, вот они,
1: ну, конечно,
2: это самое главное, как и в песнях Mockingbird, да, и других Eminem.
1: И в «Перекрестке двух дорог»
2: тоже. Я имел, как песня Бориса Моисеева. Надо было вот в это, в фуражке петь.
1: Это в следующем части.
2: Значит, я ответственный, я не Нильда Фернандес в этом дуэте. Понятно?
1: Ну ладно, мне тогда что остается?
3: Новое радио.

0: Я тут задумался, опять философские размышления у меня были, что все равно какие-то песни нас заземляют за каким-то годом, как бы мы там себе не фантазировали, какие-то песни все равно определенные ассоциируются с определенными годами. Условно, там, 16-й год — это там «Розовое вино», «Ламбада» на каждом углу звучало, какой-нибудь там 2015 год, я думаю. Я не знаю, я, короче, всякие вот эти вот там, начинался вот это «Мияги» и так далее. И мне хотелось перенести вас куда-нибудь в год 2010 и лето вот так вот, чтобы, знаете, вот так расслабиться, кайфануть. И я вот так прикинул, сколько бы я себе не фантазировал там, какие бы песни у меня там в плейлисте не были, конечно, одна песня орала просто на каждом углу. Из каждой палатки, по-моему, а особенно если вы где-то на русском юге отдыхали. Кирилл, есть у тебя предположение, вот просто крикни, да можешь не вставать. 2011, вот лето, 10, 11, 12. Какая песня вот орала из каждой...
1: Ну, это время певицы Инны. Нет, приблизительно.
0: Нет,
1: или ты про
0: нет,
1: что?
0: Это уже позже. Я говорю, русский юг, вот, допустим, ты приехал в Адлер или в Сочи, вышел на пляж. Какая песня? Вот я говорю, как бы ты ни фантазировал себе и не задумывался о том, что хороший, нехороший музыкальный вкус, вот эта вот песня, она орала прямо. Я пока не поставил. «Бродяга» — хороший вариант, но что-то из этой же оперы.
1: Ну, что-то южное, да, такое?
0: Нет.
1: Нет? Иностранное?
0: Русское.
1: Русское. Да и фиг его. Дон Балан, он там
0: все включено, «Загорелое лето», что? Нет.
1: Чика-бомб.
0: Какая «Чика-бомб»? Я говорю, не фантазируйте себе ничего. «Чика-бомб».
1: Допустим, да.
0: А я, поверьте мне, я полтора года жил в Адлере. Я чуть-чуть понимаю.
1: Вот. Что, хорошая песня, народная.
0: Да. Мою реальность, мысли. О, тут написали про мужчину. Ну, конечно. Без передышки все начиналось. 2011 Геленджик.

0: Знаешь, Кирилл, я, наверное, уволюсь, потому что я что-то тут это там приношу, что-то говорю, ребята, классная песня, зацените. Вот, там, ставлю там что-то, говорю, вот, смотрите, ZZ Top. Ставишь Наталью, о боже, какой мужчина, чат порвался просто.
1: Натали.
0: А как надо? А, Натали. Я говорю, я, видимо... Может, я не на своем месте все-таки нахожусь, реально.
1: 4 года понадобилось.
0: Немного не в ту
1: пришло
0: компанию
1: сознание.
0: Попал,
1: да.
0: Чисто, чужой среди своих. Ну ладно, давайте в следующий час.
2: В Магнитогорске 12. Новое радио.

0: один плюс один. Калинин и Райтраум.
1: Да уж, конечно, опять уделали вы меня. Ты просто.
2: Потом еще можно попроверить, поставить там песню. А мы девчонки из простых, а без сережек золотых. Танцуй, Россия.
1: У тебя есть борода, я скажу тебе, да.
2: Да,
1: это тоже Натали.
2: Натали, МС Дони, да.
1: Дони. Не, я, знаешь, я вот тоже, я вот прихожу, говорю, что-то там рэп, Централ Си, Канье Вест. У меня такое чувство, что я объясняю это людям, для которых рэп это скоро весна, скоро весна, скоро эти ночи беспокойного сна, скоро любовь, скоро любовь.
2: Вот да, это вот. Для нас, да.
1: Вот это рэп, да, для вас?
2: Да.
1: Я понял. Ну и вот, я за этим здесь и сижу, для того, чтобы познакомить вас, что есть и, оказывается, другой рэп. Недавно мне Рилс попался, говорит, я вам сейчас покажу, типа, 10 песен, которые, или сколько-то песен, которые в душе у каждого миллениала, абсолютно у каждого миллениала в 2007, и все вот миллениалы, там все знают каждую эту песню наизусть. И он там показал какие-то, типа, песни, ну, базовые с того времени, там, «Намп», потом там «Джинсы порезаны, лето, три полоски на кедах», ну, вот такие вот песни. И там ни одной песни было другого жанра, ни альтернатива. Я такой, и я думаю, ну что, я, что ли, какой-то кривой, что ли? Да. Слушал какую-то другую музыку. Захожу в комментарии и понимаю, что не я один. Оказывается, там все пишут: я вообще это не слушал. Чего это я не слушал? Это, видимо, те, вот кто, у кого A1 канал только появился, и они его смотрели только, а потом A1 перенастроился на рэп, и они такие все: ну все, будем теперь тогда слушать.
2: Как показывает практика, вот такие песни там тыц-тыц-тыц, как вот это только что звучало,
1: да.
2: Большинству людей интересны, потому что люди, у них голова забита всякой фигней, проблемами, там, ипотеками. Им хочется просто вот расслабить мозг, и вот это мужчина, щетина, траля-ля, траля-ля. Им грузится вот это, еще понятные слова, можно подпеть, а иностранным песням подпеть сложно.
1: То есть как ты себе это представляешь? Я такой, Райтраун, пришел в банк, по 30% взял ипотеку на 70 лет. И такой выхожу из банка и такой...
2: Да.
1: Вот, ну, так вот.
2: Нет, ты не считаешься.
1: А, все, ты тогда ладно.
2: Ты ненародный.
1: Все, тогда ладно.
2: Олег, пожалуйста, а ты какой?
1: Инородный.
2: Ну вот, Олег, ну вот почему он быстрее тебя, говорит, очевидная вещь тоже, а?
1: Ну?
2: Ну ладно, он молодой еще.
1: Ну он молодой, да. Не, я бы, если бы вот такая ситуация бы ко мне произошла, я бы такой...
2: Я бы поставил Дрейка в наушниках.
1: Да не, я бы такой, типа, знаете, вот сейчас я просто прикину, какую бы песню я бы вышел. Так, смотрите, я пришел в банк. Взял ипотеку на 70 лет по 30%. Что бы я хотел послушать в этот момент?
2: Заходит Райтраун в банк и так оглядывается, говорит, ну это будто бы банк.
1: Но я не коплю, да.
2: Да, не коплю. У меня все в игрушках.
1: Я просто пытаюсь прикинуть, типа... Ну, а нормально, что мы эту ситуацию позиционируем как это что-то страшное и плохое, хотя
2: ипотека-то?
1: Это... Ипотека-то? Ну, на 70
2: ипотека,
1: лет по 30%.
2: Это вообще Диснейленд.
1: Хотя это просто, типа, то, что сейчас, ну, существует.
2: А еще есть, знаю людей, у которых долларовая ипотека была. Вот они вообще веселятся.
1: Не, я бы, наверное, такой, я бы вышел с этого, надел бы такую большую сомбреро, усы, и это, и касса Бонита у меня бы играла бы. Я так лунной походкой на самолеты в Мексику. Потому что там, а что делать после этого, когда тебе 70 лет, сейчас по 150 тысяч в месяц надо платить.
2: А я думаю, а может и правда лучше, когда игрушки дом стоят.
1: Да, конечно.
2: Вот этих обременений нет.
1: Конечно. Прикинь, по 150 каждый месяц 70 лет.
2: Ну, ты знаешь таких людей, даже они в твоем окружении есть.
1: Есть, да. Ну,
2: там... Когда ты спрашиваешь, сколько переплата?
1: Ну, там видишь, человечек молодой.
2: Переплата?
1: Там человек молодой. Я когда в его возрасте был, я тоже думал, кредит возьмем, да и потом разберемся. Там всегда было, потом разберемся, возьмем сейчас, да потом это, кредитку, а с чего ты будешь платить? Да потом разберемся.
2: Да, походу.
1: Сейчас это деньги получу, там я закрою это все вообще быстро. Это вот у меня так было, когда мне дали эту, как его, премию новогоднюю. Я такой, ну все, надо кредитку закрыть. Что ты думаешь, я хоть рубль туда положил? Нет, конечно. Потому что как ты можешь?
2: Они же берешь деньги. Чужие, отдаешь-то, они вот они кровненькие-то. Жалко их.
1: Ну, да, вообще.
2: Я к ним подкатил.
0: Новое.
1: Ой, извини.
0: Новом.
3: Всем привет, с вами моя Мишель. Слушайте нашу новую песню «На малиновой луне».

0: Так, ну давай разбираться. Эта песня уже звучала, насколько я понимаю, сегодня. Да. То есть обещание твое не красть больше песни из моего часа, оно...
1: Есть погрешности, знаешь. Есть исключения из любого правила.
0: А я сейчас из твоего часа тогда украду песню.
2: Не надо!
0: Вот такую, только ты бы... Ну, допустим... украду из твоего часа песню тогда. Вот, пожалуйста.
1: Ого!
0: Все, и тебе завтра нечего будет стать, понял?

0: Так, мне нужен декодинг строчки, а этот кто-то за окном сидит и видит день за днем. Типа просто ничего в этом какого-то скрытого смысла нету, просто...
1: Да нет.
0: Она в кого-то влюблена, а этот кто-то за окном сидит и видит день, ну просто видит. Типа, да. Значит, он не слепой.
1: Как за окном цветет весна, да, и по кругу пошло дело.
0: Много вы знаете мужиков, которые вот так вот сидят и в окно смотрят просто?
1: Ну, я иногда включаю алсу, зимний сон, да? Сажусь на подоконник.
0: В свитере?
1: В свитере, скакала. Да, бесформенном, да, и там эти в зефирке плавают. Почему?
0: Да?
1: Конечно.
0: Я пробовал делать себе горячий шоколад с зефирками. Конечно, это больше красиво выглядит, чем на самом деле нормально. Потому что у тебя, ну, выбор либо сразу эти зефирки сожрать, либо подождать, пока они там расплавятся как-то отвратительно, станут такие, как сопли. И не понимаешь, что делать.
1: Класс. На половине Бутусова проболтали.
0: Кого половина последние 10 секунд? Да, все.
1: Зиверт клип идет вообще.
0: На половине Бутусова. Последние 10 секунд мы поболтали, последний припев.
1: Да нет, это хорошо, когда есть что сказать, и ты не можешь дождаться конца песни, как, чтобы не выйти в эфир и не воспользоваться этой возможностью.
2: Привет! Здравствуйте, дорогие друзья! Это новое радио.
1: Громко.
0: Что, пьяный?
2: Новое радио. 1+1.
1: Правильно. Гни, иди до конца. Ну, как дела-то, Олег?
2: Я думал, ты скажешь гнида.
0: Ну, нет. Нельзя такие, во-первых, слова.
1: Как твои дела?
2: Так по отношению ко мне.
3: Как твои дела, я спрашиваю?
2: Нормально.
1: Все, ну, хорошо. А то я боялся, что ты меня игнорируешь.
2: Ни в коем случае.
0: Тем более, ты не играл в сериале в одном...
1: Да.
0: Кадетстве. Да.
2: Я не могу просто тебя игнорировать, потому что мне же тебе деньги нужно возвращать.
1: Да я Олега кредитнул немножко, ну там на символическую сумму.
0: Да?
1: 4583 рубля 16 копеек.
2: Откуда 83? А, уже счетчик пошел.
0: Накапало, конечно, у тебя поставил на счетчик.
1: Идиот ты че, ну как.
0: Да, и он просто так деньги на карту ему нельзя. Я у него как-то занял один раз косарь. Мы потом встречались на Полежаевскую. Он пришел в таком костюме, лицо у него закрыто было. Он говорил, принес бабки, говорил. Я такой, ну принес. Я говорю, а зачем этот... представление.
2: Он говорит,
0: ну это конспирация, никто не должен нас видеть. И я ему этот косарь вот так просовываю.
2: Ну, смотри, так какую прикольную штучку купил.
0: Что это?
2: А это вот нажимаешь, и она светится.
0: Ну, механическая у меня такая же есть, только там одна.
2: У меня такая.
0: Чемпион по обесцениванию. Ты можешь что угодно показать, у меня такая же есть. Просто. Да нет, я тоже, у меня такой брелок был, типа одна клавиатурка, и она тоже светится. Да, кинь мне позырить. Прикольно. Слушай, ну, довольно интересно.
1: Если зажать, еще она цвет меняет, прикольно.
0: А ты откуда знаешь?
1: Ну, у меня уже давал поиграться.
0: А, да?
2: Ты просто далеко находишься, поэтому...
0: В Красногорске?
1: Нет, он на небесах, он же селеба.
2: Да.
0: Ну, нифига себе, на небеса меня отправил.
1: Нет,
0: уже.
1: В смысле, в том смысле, что рядом,
0: да,
1: с тобой,
0: конечно,
1: такие знаменитости, как вот те, кто поют у нас в эфире, все небожители.
0: Нормально, мы сегодня эфир начали с того, что у меня горло уже неделю болит, закончили с тем, что Артем уже на небесах.
1: Да нет, мы-то на земле, а вы селебы там.
0: Да?
1: Посланы нам небесами.
0: Это правда.
2: А у меня, кстати, получилось пародийному разговаривать, вот я когда сел за микрофон.
0: Пародийному. Отвратительно было, если честно.
2: Здравствуйте, дорогие друзья!
0: Ну, типа
2: ты балуешься. Я не балуюсь.
0: Ты балуешься.
2: Думай, я когда сажусь перед микрофоном, у меня сразу такой голос.
0: Думай, пока какую ты песню будешь. Кстати говоря, Олег, он реально иногда, когда это садится за микрофон, у него
2: само
0: голос,
2: так получается,
0: у него голос другой становится. Он в жизни просто разговаривает, а потом садится: здравствуйте.
2: Я это не контролирую вообще никак.
0: Это как вчера этот, как его, Кирилл показывал мне рилс, где один радиоведущий, он пошутил, типа, как радиоведущий записывает голосовой и как оно звучит на самом деле. И он там говорит подводку. Как радиоведущий записывает голосовой. И потом записывает голосовой, что-то надиктовывает, включает. И типа шутка должна была быть, что оно там поменялось на родийные вот эти интонации, а по факту не поменялось там ничего. То есть он в жизни разговаривает так же, как на радио зачем-то. То есть я вообще так угораю всегда. Снимают люди видосы, которые чуть-чуть как-то научились голосом работать, и ты открываешь этот рилс, и там: сейчас я вам покажу интересный рецепт квашеной капусты. Я думаю, иди поспи лучше, реально.
2: Ты, ну, чуть-чуть зачем? Не так придыхание делаешь.
0: Да я даже и не сейчас стараюсь, потому что... Зачем они это делают? Зачем они в жизни разговаривают так же, как на радио, так же, как когда они фильмы озвучивают, комментируют какие-то футболы? Зачем они так же в жизни разговаривают? Для кого это все нужно?
2: А ты особенно, попробуй.
0: Особенно это, знаешь, особенно этим грешат, я заметил, региональные радиоведущие, которые думают, что голос — это основное, за что тебя берут на радио. Может быть, хотя в каких-то регионах это так и работает до сих пор, но вот они открывают бывает? И ты потом смотришь рилс. Всем привет, меня зовут Игорь Степанов.
4: Обязательно надо. 10:17 на наших студийных ходиках. Прямо сейчас мы с вами перейдем к прослушиванию такого потрясающего. А погода, конечно, не радует, но зато радует хиты.
0: Давно включал вообще известное же радиошоу? Там все известные радиошоу, такие утренние шоу. То один чел там шепелявит, другой картавит, третий я вообще, четвертый Саймон, который разговаривает там с дичайшим акцентом. То есть тут это вообще уже не котируется абсолютно.
1: Это традиция, заведенная корифеями радио в начале 90-х. Говорить с фишкой на радио, типа с подачей, с энергетикой. Теперь вот 40 лет прошло, ничего не изменилось. Обязательно нужно вот так говорить, многие думают. Это заблуждение.
2: Артем, у тебя тоже фишка есть.
0: Какая?
2: Ну, вот так вот
1: лишняя разговаривать. Лишняя хромосома?
0: Ну, это моя фишка, да, такая.
1: Ничего себе фишка.
0: Определенная. И чего?
1: А потому что у тебя легко говорить, а харизма есть. И ты можешь брать не дикции,
2: а... И хари есть.
0: Так харизма же, она не рождается с харизмой. Харизма это... В моем понимании харизма это просто, типа, квинтэссенция чего-то, что ты нахватался за определенный период своей жизни. Тут что-то посмотрел, там что-то подсмотрел, тут подсмотрел. Из этого всего получается такой один большой снежный ком, который составляет твою харизму. Ну, понятное дело, если ты ничем не интересовался и ничем никогда ничего не смотрел... тебе неоткуда подчерпывать это просто-напросто, но в целом харизма это не природная, это приобретенная. Что-то молодец. Просто где-то ты там понадергал и все, так что, я не знаю, это вполне, ну, во взрослом, наверное, возрасте это уже не прокачиваемая история, но если с детства как-то, то почему нет?
2: Молодец, Артем, ясно, молодец.
1: Все, завелся наш-то.
0: Так а вы что-то какую-то мне харизму объясняете?
2: Ты все правильно говоришь.
0: Сейчас вообще раскидаю тут всех, ясно?
2: Ты уже всех раскидал, молодец.
0: Каждого
2: молодец.
0: Сейчас. Сейчас вообще, блин.
1: Давай, давай, поставь Дрейка, поставь Кендрика. Давай, сейчас успокаиваемся.
0: Сейчас, блин, свертухи. Сам себе ушатаю и скажу, что это вы меня ушатали. Сам себе свертухи ушатаю и скажу, что это вы ушатали. И потом сниму побои, засужу вас. Всех обои.
2: Молодец.
1: А я затеял ремонт, и я сниму обои.
2: Ого.
1: Вот такое шоу, ребят. А на других гоним еще.
0: А ты когда обои снимаешь у себя дома, у тебя там газеты есть под обоями? Вот эти с царской России.
1: Конечно. Газета «Ленинское знамя» у меня там.
0: Да. Новое радио и Вельвет Мьюзик.

0: Реклама. Врываемся в лето. Самокаты Rush Action – это надежность и драйв в Rich Family и на маркетплейсах.
1: Самокаты Rush Action.
2: У Rich Family, Новосибирск, УГРН 110-547-605-1196.
3: Новый уровень городской среды в жилом квартале «Голос притяжения». Это подземный паркинг с личным парковочным местом. Это дворы без машин, как пространство для игр и детских приключений. Жилой квартал «Голос притяжения». Голос города, в котором хочется жить. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Стоп! Сейчас прозвучит странная фраза. Автомобиль по цене бизнес-ланча. Но это правда. В мае новый Хавейл от 284 рублей в день. Ждем вас в Хавейл Регинас. Магнитогорск, Зеленый Лог 53. Предложение действует до конца мая 2026 года. Кредитор АО Т-Банк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика» и «Керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика» и «Керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
6: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
7: Шутки кончились. Китайские машины – это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера, без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45 33 43.
8: Свой дом, свой огород, своя цена. Без переплат. Покупайте напрямую у производителя. Урал Профиль М. Профлист, евроштакет, плоский лист, доборные элементы, заводские цены. А еще прочные грядки для вашего огорода. Производим сами. Отгружаем быстро. Все в наличии. Магнитогорск. Западное шоссе 381. Телефон 45 45 55. 45 45 55. Урал Профиль М. Надежный металл для вашего строительства.
9: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию.

0: 58. Телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
1: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
2: 20-66-66.
1: Слушай, новое

0: Один плюс один. Калинин и Райтраун.
1: Припахать Олега, что ли, спеть что-нибудь, вот думаю, что... Олег прям хочет, я вижу.
2: Накидывай варианты.
1: Да нет, есть один вариант, я просто жду, пока тут минус сделается. Мы сегодня...
3: Тем временем, да, обсуждаем сходки разные по интересам. Вот, например, даже с фотографиями понравилось. Сходка владельцев Toyota Camry XV20. И прям фотографии у всех реально одинаковые тачки. Круто, интересно посмотреть, что там у кого.
1: А ты не ездил на сходки там?
3: Да нет, как-то... Нет, я состоял в клубе там, что-то еще когда мне был Ford.
1: В клубе
3: любить. Мандео Клаб у нас был.
1: Да? И что вы делали?
3: Ну, там фирменные рамки там заказывали.
1: Реально? Типа, и ты ездил с наклейкой?
3: О, типа, клуб... Этот, как это? Не клубчанин, а как там, коллега по клубу, если видишь, что у него такая же рамка на номер, там, посигналил. Там.
1: И что вы там после этого выходили? Там, пятюни как-то у вас
3: да,
1: были?
3: Да, у нас специально.
1: Свои приветствия.
3: Да, да. Типа, у всех фордоводов там, тыш-тыш-тыш-тыш-тыш. Да? Ну, мы обычно в сервисе встречались, да, в автосервисе.
1: Зачем? Я там, да.
3: Да.
1: Здоровались,
3: но два владельца Форда не здороваются, потому что с утра уже в сервисе пересекались.
1: Класс. Так, Олег, минус выбран. Мы сегодня ни разу не ставили песню Шаде, мод Чой Баиндия. Я подумал, что ставить, если Олег ее может спеть просто, и все.
2: Ты решил замахнуться.
1: Ну, так а что?
2: На меня замахнуться.
1: Зачем мелочиться? Давай это как его... Ну, и припев тебе надо прям хоровое пение сделать. И за «Хочу спеть», и за «Мото». Ну, короче, за всех, вот как прям в оригинале.
2: Давай.
1: Ты готов?
2: Давай, давай, давай, давай.
1: Так. Давайте. Раз, два, три.
2: Ну.

призывными. Я проживаю с тобой, танцую и пой, играя струнами моей души и минутами, передвигая маршрутами, снова любуюсь тобой. Я уже закончила. Давай,

0: шли свой уикенд. Пока мир сходил с ума. Магний.
1: Латте. Смос-оператор. Давай, этот трек.
0: Ты мой любимый оттенок света, что льется во тьме. Лучше это, когда мы до предела жизнь ловим просто момент. Это не про рилс, и держу пари, это будет лучший уикенд. Бизнес-класс или вагон-купе, аэровокзалы и ЖД. Давай станцуем, парни.

0: облаке.
1: Ну что ж, замечательное
2: было
1: исполнение,
2: здорово.
1: Очень хорошо.
2: Кирилл Олегу надел ту шапку, которую подарил Роман Саныч нам. И вот насколько эта шапка на всех по-разному смотрится. Я в ней выгляжу как капитан какой-то, ну,
1: секретный. Я выгляжу как капитан.
2: Нет, я выгляжу в ней как капитан какой-то службы необычной. Кирилл выглядит как в ней как сладенький, там написали в комментах. А Олег выглядит как просто таксист английский. Типа он как будто сейчас сядет в свой кэп и поедет там на двухэтажном автобусе. То есть вообще никакого...
0: Да, ой, извини. Едем. Давай, говори. Как там на английском будет? Куда едем?
2: Ну, riding, куда едем? Наверное. Ну, куда едем? Едем.
1: Ну, ты же знаешь, куда едем?
0: Куда едем?
2: Big Ben, bro.
0: Big Ben. 300 bucks.
2: Ну, это Big Ben уже тогда прям совсем.
3: Всем привет, меня зовут Никита, я нахожусь в студии Нового Радио. Это подкаст «Не дуть», и сегодня у меня в гостях Карина Нигай.
4: Привет, дорогой. Стильной артисткой Ларису Долину я не считаю. Для меня это дешево выглядит.
3: Это певица Глюкоза.
4: А реально, вам вообще на сцену не стоит выходить.
5: «Не дуть» — все, о чем так просто не расскажешь. Слушай на всех аудиоплощадках. Смотри ВКонтакте и на Ютубе. Ведущий Никита Никитин. Не дочь. 18+. Реклама.
6: Дэнни! Да! Катастрофа!
7: Любимые хвостатые блогеры Дэнни и Мэнни стали кинозвездами.
6: Я своего друга в обиду не дам.
7: Комедия для всей семьи Дэнни и Мэнни. Кино. 4 июня. 6+.
8: Ура, премия!
9: И мне пришла.
8: И мне.
10: ВТБ платит премию плюс 50 тысяч рублей к вашей зарплате. И так каждый месяц. Переводите ЗП в ВТБ и участвуйте в акции. Коллеги, срочно. Задача выиграть.
9: О, да.
11: Предложение для зарплатных клиентов владельцев карт ВТБ. Срок участия в акции с 05.05.2026 по 31.10.2026. Подробности об организаторе акции, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000.
12: Где суперхиты? У нас в чарте.
13: Стильно.
12: Где суперновинки? У нас в чарте.
13: Занятно.
12: Все, о чем говорит новое радио, тоже в чарте.
13: И немного тревожно.
12: Новое радио «Чарт» на Муз-ТВ.
13: Чудненько.
12: Кирилл Калинин в кадре и тоже в чарте.
13: Ничего не понятно, но очень интересно.
12: Так кто сегодня в чарте?
13: Терминатор.
12: Узнаешь в пятницу в 17:00.
13: Попробуйте, вдруг прокатит.
12: Новое радио «Чарт» на Муз-ТВ.
13: Поехали.
12: 16+. Новое радио.

0: стоит сказать, вы исправились. Там в чате сейчас за прошлый инцидент с треком Натали, о боже, какой мужчина. Вы исправились сейчас.
1: Вы исправились, хорошо. Один человек молодцы. Написал, ой, хорошая песня.
0: В смысле, ты почитай, вообще-то, боже, что играет, вообще спасибо за эту красоту, там гифки, то есть... Нормально, нормально. Тем более, по-моему, песня «Call on my name» я только... Ну, в смысле, ее не было здесь. Даже в прошлой папке у нас. Я просто потом вспомнил уже про нее.
2: Давай напоследочек.
0: Да, поболтаем, но хотелось бы перед тем, как вы дозваниваетесь по номеру 84952321632, рассказать про сходки, на которые вы ходили, сходки по интересам. Хотелось бы у Олега, пока он здесь, все-таки в 7.30 мы ему физически этот вопрос не можем задать. Олег.
3: Да.
0: Толи Саммер.
3: Да.
2: Сколько проплатил?
0: Сколько тебе денег дал? И как вы давно... Как он твой друг?
3: Скажем так, буквально 0 рублей он проплатил, и знаком я лично с ним никогда.
0: Не был ты с ним знаком.
2: А почему так, такое лобби его песен?
3: Да, потому что вот я даже сейчас уверен. Я вот проверю сейчас, что у меня по МЖ включено. Зайду в ТикТок и посмотрим.
0: Ага.
3: Вот прям буквально... Ладно, обзор табуреток Тольятти, нет.
0: Ага.
2: Образовательные видео, да, преимущество твоей ленты?
0: Да.
3: Ну вот где-то он по-любому мне сейчас попадется.
0: Так ты понимаешь, что там лента под тебя настроена, поэтому он тебе попадается?
3: Слушай, просмотры в 300 тысяч человек почти на каждом видео не могут врать.
0: Ну, 300 тысяч.
3: Мы открываем новую звезду, новый талант.
0: Нет, это когда мы про Ванди Бога или про Замая, тогда да.
3: Ванди Бог также у нас появился.
0: Мы сегодня заметили просто, Толи Саммер — это единственный тот случай, когда во время песни люди пишут: поставьте лучше Ивана Золу. Реально. И там чат был, говорили: ладно, давайте Замай, Василий, убедили. Это во время Толи Саммера.
2: Да они не шарят там эти три человека. Ты что, видишь, там 300 тысяч оказывается.
0: 300 тысяч.
2: Прослушиваний.
0: Ну, у Газана 10 миллионов.
3: На каждом ролике просмотры.
0: Ну...
3: И мемы делают под его песни.
2: Под песню, да, жить, да,
3: цените жизнь, она одна.
0: Ну, просто я как человек, который в ТикТоке одно время долго сидел и набрал там большое количество подписчиков, сколько у меня, 500 тысяч на аккаунте было, я могу сказать, что 300 тысяч просмотров на видосе в ТикТоке — это барахло, это пшик, это ничего.
3: Но
0: это
3: когда ноль. Про тебя делают мемы и делают с твоими же песнями, в том числе мемы, как мне кажется, это уже какой-то показатель.
0: Да. Но не знаю.
3: И давай ты не будешь гнать на ТикТок.
0: Почему?
3: Он вообще-то нас с тобой познакомил. Если б не ТикТок, не было бы меня.
0: Это судьбоносное, вот это точно, кстати. Ну так это... Тебе же хуже было бы тогда, а не мне.
3: И тебе.
0: Ну, вообще-то, да, я бы не познакомился с Олегом. Это была бы проблема. Ну да, вообще-то нас ТикТок с Олегом познакомил. Это хорошо. А еще нас ТикТок познакомил с Толи Саммером. Это вот уже другой вопрос. Тут уже, конечно...
3: Да и не так часто он играет. Давай тоже. Один раз в неделю его трек звучит.
0: Да.
3: Ну, это... На прошлой неделе два раза получилось.
0: Два раза подряд. Ну смотри, вот один раз в неделю звучит трек Толи Саммера. И один раз в неделю звучит трек Вовы Негатива.
2: А группа Любэ вообще ноль раз,
0: да. Где-то мы не дорабатываем, кажется.
2: Давай же поговорим.
0: Да нет, просто хотелось докопаться до Олега. Нормально, все, Олег, нормально.
3: Так и я нормально.
0: Все, потому что потом, блин, сейчас загонишься.
3: Завтра за Май поставлю.
0: Все, тогда.
2: Тем более Май заканчивается.
0: Да. Тем более за Май сказал, что после такого большого количества поставлений его трека про Василия, он сказал, ну, он мне написал, что следующий трек будет про Артема.
2: О.
0: Так что...
3: Right round, что такое?
0: Мониторим, да. Под этот биток танцуют сладенький right round. Алло, привет. Алло.
4: Да, привет.
0: О, привет, как тебя зовут?
4: Здорово, пацаны.
0: Судя по голосу, ты был на сходке любителей Дмитрия Губерниева. Нет?
4: Ошибаешься. Ну, это какой? Дмитрий. Я так и не договорил. Да шучу.
0: Да. На какой сходке ты был?
4: В Перми были.
0: В Перми?
4: Вторая вышка, КДшка, Кисляры.
0: Ты просто районы перечисляешь, где
3: Песняры,
0: ты был?
3: Песняры, правильно.
0: Нет, ты что за... Подожди.
4: Да почему-то, не...
0: Ты был в Перми.
2: Объясни нормально, мы ничего не понимаем всей стороной. Ты что в Перми?
0: Там нет таких районов, которые ты сейчас перечислил.
4: В Перми вышка вторая есть.
0: Вышка 2 есть. Вот какие-то Кисляры, я вообще не понял, что это.
4: кислотная дача.
0: А, все, кислотная дача. Ну, это ты уже, это я знаю. Но ты начал уже какие-то внутрики. Короче, ты просто был у кого-то на даче, и это ты подумал, что ты на сходке был. На сходке любителей дачи, видимо.
4: Примерно верно, да, соглашусь.
0: Он был на районе Вышка 2, называется. Типа, сходка любителей района Вышка 2. Сходка любителей...
4: Ну, я там вырос.
0: А, вырос там, все. Ты из Перми в итоге.
4: Мы встречались, верно. Мы встречались в основном на Угоре, на Вышке.
3: На Убере.
4: Толпа на толпу.
0: Толпа на толпу. Короче, ты был на сходке любителей чего-то? Не сходка любителей
4: Перми. Да, мы ездили... Да, это понятно. Я понимаю, что ты Пермь любишь, но...
0: Да. Ну, на сходку любителей Перми в Москве, я в Москве, я бы вряд ли пошел. Ну, типа, что бы мы там обсуждали? Ну, ну видели это, набережную
4: это,
0: какую-то.
4: Это, само собой.
0: Ага.
4: Ну, наша набережная, извини, знаменита.
0: Ну, конечно.
4: Даже друг твой.
0: Канье Вест.
4: Знает ее. Так верно.
0: Или Олег. Что происходит?
4: Ну, Олег-то, я думаю,
2: да. Все, 8-4-9-5-2-3-2-16-3-2, я больше не могу это терпеть.
0: Подожди.
2: А это кисляры?
0: Там...
2: Перми, там сходка.
0: Я ему перезвоню сейчас.
2: Все, перезвони. В другой раз, сейчас программа закончится.
0: Ладно, я после эфира тебе позвоню.
3: Он просто на сходку хочет тоже.
0: Я потому что я хочу понять, что...
2: Да ты будешь микрофон говорить уже.
0: Я хочу понять, что он имеет в виду.
2: Что-то меня бесит все, Кирилл. Бесите вы все, этот кислярый, этот микрофон разговаривает. Что ж за день такой?
0: Вообще, алло, привет.
2: Здравствуйте.
4: Здорово, Денис.
0: Денис, ты был на сходке любителей Перми?
4: Нет, я не люблю Пермь.
2: Ты чего, Дэн?
0: Офигеть.
2: Что ты такое говоришь? Извинись. Переговори.
0: Пермяки, вы слышали?
2: Денис.
0: Осуждаю.
2: Ты чего? Сейчас вся Пермь там встали. Вообще машины, люди выходят.
0: Пермь город миллионник, между прочим.
2: Там пробивают уже тебя. Что это за Денис там?
0: Конечно. Вообще...
2: Денис, извини.
4: Поэтому я не переживаю.
0: А что ты любишь?
4: Короче, ладно, я заднюю не дам.
0: Да, ладно, не надо. Ну что ты, на сходке любителей карбонары был или чего?
2: Подожди, а из какого ты города, Денис?
0: Из Перми.
4: Ну, Подмосковье, так сказать, Подольск.
2: Из Подольска. Представляешь, сейчас пермяк дозвонится и скажет, я не люблю Подольск.
0: Да, тебе было бы приятно.
4: Мне было бы все равно.
0: Нет, а если бы он сказал, я не люблю Дениса из Подольска, вот этого, который дозвонился, ненавижу его.
3: А это не тот Денис, который не договорил?
2: Нет, это был Дмитрий.
3: А, Дмитрий, да.
4: Тот Дмитрий был, Дмитрий вот договорил.
0: Пишет, договорил, ага, понятно все. Короче, тогда рассказывай на сходке, какой ты был.
4: По Доте, по Варкрафту.
0: А реально ты ходил на сходку дотеров?
4: Ну, я на ланы гонял, да.
0: А, это когда еще первая дота была тогда?
4: Ну, и по первой тоже, но уже в основном по второй.
0: Нормально. Ну, короче, на туриках ты участвовал, где это вот эти турниры, где победители получают бутылку пива на всю команду.
4: Не-не-не-не-не, там гречка была вот такое, плюс-минус.
2: Гречка?
0: Ну, да. Ну, а что это... Локальные турниры по доте, что ты хочешь, чтобы там тоже 18 миллионов долларов разыгрывалось?
2: Ну не гречку же.
0: Ну какая-то еда. Тоже лучше, чем там ничего. Ладно, спасибо тебе за звонок, пока, хорошего дня. Давайте еще кого-нибудь возьмем.
3: А песня про доту будет?
0: Да. Какую бы ты хотел?
3: Басхантер, дота.
0: Хорошо. Есть еще Юрий Хованский про доту пел тоже вроде.
3: Ну это мы не...
0: Так, еще человечка берем. Алло, привет.
5: Алло, привет.
0: Привет. Любишь Пермь?
5: Да.
2: А Подольск? Я
5: люблю Подольск? Нет, не люблю Подольск.
0: Отомстили Дэну! Вот так вот! Давай, топ нелюбимых городов твоих.
2: Че, ненависть разжигаешь?
5: Топ нелюбимых городов? Не, ну я не буду города сейчас никакие оскорблять.
0: Ладно, нелюбимые имена тогда.
2: Да, какие нелюбимые имя? Есть какое-нибудь имя?
0: Есть, да.
2: Денис.
5: Дмитрий, кажется.
0: Денис его звали, да. Ладно, что ты, на какие сходки ходил?
5: У меня вопрос. У меня вопрос. Вот Кириллу сейчас звонил парень из Перми.
0: Так.
5: Из сходных дач, да. Вот. И Кирилл так вот передразнивает, начал красиво, грамотно, вот этот акцент пермский. И я вот хотел спросить, у меня он не наблюдается?
0: Вообще-то есть немножко, да.
2: Ну, у тебя в меньшей степени. Ты что, пермяк тоже?
5: А давайте, ребят, угадаем, из какого я города звонил.
0: Ну, из Чусового, наверное.
2: Не, ты что, пермяк тоже?
5: А давайте, ребят, угадаем, из какого я города звоню вам.
0: Ну, из Чусового, наверное.
5: Нет.
2: Ну,

0: Нет, у тебя, кстати, не так сильно это выражено, старик.
1: Ну. Не знаю,
2: потому что ты молодой, наверное, из-за этого. В любом случае, если мы обратим внимание, сейчас нет-нет, да, я думаю, в каждом регионе вот эти вот говоры, они уже пропадать начинают. То есть
0: да,
2: люди,
0: новое поколение
2: которые...
0: уже более-менее говорит классически.
2: Да, потому что сейчас же как? Сейчас полное вот это вот, я не знаю, как это называется, но все живем в одной, типа, большой стране и разговариваем одинаково. Раньше интернета не было, поэтому ты живешь вот у себя в Перми, и все там как говорят, ты так и говоришь. То есть у тебя нет возможности практически послушать, как говорят другие.
0: Ну да.
2: И из-за этого такое было. А сейчас все как-то в основном просто...
0: Да-да, что ты хотел сказать?
1: У меня вопрос к Кириллу еще. Да,
3: господи, да. Я что-то напрягаюсь. Старик.
2: Кислотная дача, что-то против кислотных дач имеешь?
1: Нет, мы ездили на сплав с новым радио, это было буквально 2 года назад летом. Вот, и тогда... Кирилл тоже должен был ехать с нами.
0: Да.
1: В последний момент он...
0: Но я отказал, потому что у меня там было мероприятие какое-то, по-моему.
2: Вы сплавлялись по часовой?
1: Нет, мы сплавлялись по другой реке.
0: По другой.
4: Против часовой.
3: Молодец! Смотри, какой у нас соведущий, а?
2: Да на этом уже все.
3: Гениально!
5: Прогноз погоды на новом радио. По данным нейросети Яндекса, сегодня вечером в Магнитогорске пасмурно. Осадки не ожидаются. Ветер юго-западный 6 метров в секунду. Температура воздуха плюс 15, плюс 17 градусов. Атмосферное давление 716 миллиметров ртутного столба. Реклама. Хотите вывести бизнес на новый уровень? Надоело ждать низкие ставки по кредитам? Все меняется. Используйте тренд на снижение ставок. Возьмите кредит с переменной ставкой в Челябинвестбанке. Сумма не ограничена. Бизнес-цели любые, в том числе рефинансирование кредита другого банка. Подайте заявку и получите кредит уже сейчас. Можно онлайн. Челинвест.ру. Реклама ПАО Челябинвестбанк.
6: Что нужно для комфортного отдыха дома? Правильно, удобный диван. Широкий выбор мягкой мебели от производителя в фирменном салоне «Уралмебель». Современный дизайн, многообразие тканей, а главное – доступные цены. «Уралмебель», Карла Маркса, 208А.
7: Никто не позаботится о вашем автомобиле качественнее, чем специалисты автосервиса «Сити Сервис». Владельцам китайских автомобилей автосервис «Сити Сервис» предлагает техническое обслуживание без потери гарантии от 7 тысяч рублей. Записывайтесь на обслуживание по телефону 28 00 14. Наш адрес – Комсомольская, 122/1А, в районе СУПНР.
8: Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49 66 33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
9: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы «Зверятово». Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная ферма «Зверятово», деревня Ерембетово, Комсомольская, 4.
8: Более 13 лет Oil Service обслуживает автомобили с гарантией качества. Надежный ремонт и гарантия на запчасти до 2 лет. Ждем вас на обслуживании. Магнитная 101. Телефон 45 15 85.
10: Ну куда же мы без пиццы? Нам без пиццы никуда. Жизнь без пиццы не годится. Сергей's Pizza. Все сюда. 1 июня в День защиты детей на целую пиццу скидка 20%.
8: Телефон доставки 58 11 58.
11: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
8: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
12: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске. 20 66 66.

0: вами Джонни.
1: Меня зовут Ёлка.
2: Всем привет, это Ваня Дмитренко.
3: С вами Полина Гагарина.
0: Всем привет от группы «Пицца».
4: Слушай. Новое радио. Присоединяйся погромче. newradio.ru

0: Магнитогорске час дня.
1: Новое радио. Россиянки отказались бы заводить курортный роман с мужчинами, чей доход был бы ниже 300 тысяч рублей в месяц. Но обо всем по порядку. Последний весенний четверг за окном, лето уже стучится в дверь. Распахивайте свои объятия широко. Давайте красиво и жарко встречать самое любимое время года. Вадим Данилин тут. И океаны суперхитов, суперновинок. Новое радио также гарантированы. Так что проходи, ложись, здравствуй.

0: здесь могла бы звучать твоя песня. Но ты не отправил ее на музыкастинг. Исправь это. Muz.nuradio.ru.
1: Я не

0: шикарно красивый, местами даже, наверное, летний суперхит в эфире нового от «Елки. Грею счастье». Ну и в продолжении этой темы, которую я... новости, которую я рассказал в начале своего эфира, о том, что большинство россиянок не готовы заводить курортный роман с мужчиной, у которого доход меньше 300 тысяч. Не все так однозначно, ребята, не все так однозначно. Давай я поподробнее все это разберу. Значит, смотри. Опрос показал, 72% россиянок не готовы к роману с мужчиной, зарабатывающим меньше 300 тысяч. При этом, внимание, подождите осуждать, при этом 70% мужчин, то есть 7 из 10, также оценивают потенциальных спутниц по стоимости их украшений. А, вон оно что, да. То есть мужчины, опросили мужчин, и они сказали, что выбирают девушек по наличию дорогих вещей в образе. В женском стиле они в первую очередь смотрят на девочки. Внимание, слушайте, на что обращают мужчины внимание в первую очередь на вас. На серьги 72% мужчин. Какие у вас серьги, если знакомиться на курорте? На втором месте подвески. Каждый второй мужчина. На кольца 46%. Ну, здесь понятно, если кольцо обручальное имеется или след от него, то нефиг знакомиться. Так, половина женщин оценивает потенциального партнера по наличию брендовых вещей и украшений. Что же девочки, на что же девочки смотрят, обращают внимание у мужчин? Первое – это дороговизна часов. На втором месте кольца 47%. И на третьем месте браслеты. А при этом 68% девушек признались, что выберут мужчину, если стоимость его украшений и аксессуаров составляет не менее 100 тысяч рублей. Так что берем с собой в отпуск все самое дорогое и идем блистать на пляж.
1: Fresh Talk.
2: Каждую пятницу в 12. Новая ИВК-музыка выжимают самый сок.
1: Fresh Talk.
2: Супер новинки, чарты ВК-музыки, новости и комментарии артистов, анонсы концертов, эксклюзивные альбомы и треки обсуждают Данила Михайлов и главный редактор ВК-музыки Сергей Мудрик.
1: Не пропусти Fresh Talk.
2: Fresh Talk. Каждую пятницу в 12 и в воскресенье в 11.00. На новом радио. Реклама.
3: Слушай, где ты нашла такую стильную ванну? Весь город объехал.
4: В центре сантехники. В Магнитогорске они лидеры по выбору. Один бренд «Азарио» чего стоит? Качество и стиль в одном месте. А сейчас там настоящий обвал цен.
3: Серьезно? Все, еду смотреть. Центр сантехники. Идеальные решения для вашего интерьера. Наш адрес: Магнитогорск, Советская, 199А, торговый центр «Арбат».
5: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию.

0: Строителей 58. Телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
1: Каждая копейка в дело, а не в чужой карман. Покупайте напрямую у производителя. В Урал Профиль М. Профлист, евроштакет, плоский лист, доборные элементы. Все по выгодным заводским ценам. А еще прочные грядки для вашего огорода. Собственное производство, быстрое изготовление и все в наличии. Магнитогорск, улица Северный Переход, 16. Телефон 45-07-11. 45-07-11. Урал Профиль М. Надежный металл для вашего строительства.
2: Новый уровень городской среды в жилом квартале «Голос притяжения». Это подземный паркинг с личным парковочным местом. Это дворы без машин, как пространство для игр и детских приключений. Жилой квартал «Голос притяжения». Голос города, в котором хочется жить. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика» и «Керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика» и «Керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
4: Хотите уехать в путешествие? Выбирайте Jetour Dashing. Инновационный дизайн, полный привод, комфорт и безопасность в одном движении. До конца мая выгода до 700 тысяч рублей и каска в подарок в Silver. Ленина 97Б, 54-70-29. Не является публичной офертой, указана максимальная выгода. Предложение каска реализуется за счет скидки на покупку. Подробности узнавайте в дилерском центре. Реклама ООО Silver Auto Plus.
5: Jetour Silver, Магнитогорск.
6: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
7: 20 66 66.
6: Новое радио.

Суперхит от DJ Smash Bambi в эфире Нова. Чисто субъективно, мое мнение, шикарный трек. В моем плейлисте в первой пятерке точно сейчас, когда еду на работу, обычно слушаю обязательно. Но опять-таки, это мое мнение, твое может отличаться. Тем временем, офисная работа, заявляют врачи, превращает молодых девушек в теть всего за пару лет. Об этом чуть позже разовьем тему, а пока Мэри Гу, Айс Гергер, ты не только очень скоро в продолжении эфира.

0: это что здесь за бардак?
1: Это Красногорский парк.
2: Красногорский парк – это не шоу. Это мультсериал про жизнь нового радио, который лучше было не показывать. Смотри в соцсетях нового радио и на видеоплатформах.
1: Красногорский парк.
2: Новая серия каждую пятницу.
3: Реклама. Реклама.
4: Галя, у нас отмена!
5: Какая еще отмена?
4: День предпринимателя отменяется и объявляется неделя. Целая неделя предпринимателя от ВТБ. В честь этого мы полностью отменяем комиссию за эквайринг. Откройте счет для бизнеса и подключите бесплатный эквайринг на vtb.ru.
6: Акция для ИП и ЮЭЛ, срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. vtb.ru. Банк ВТБ по лицензии ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
7: Муз-ТВ приглашает.
8: 6 июня. Москва. Лайф-арена.
9: Премия Муз-ТВ 2026.
8: Движение. Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь соберется весь музыкальный дом. Дима Билан, Зиверт, Ваня Дмитриенко, Филипп Киркоров, Полина Гагарина. Специальный гость – группа «Кино». Приходи и окажись там, где рождается движение. 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ «Движение».
10: Категория 16+.
11: Денежные переводы за рубеж отправляйте в мобильном приложении «Корона».
12: Валюта получения и перевода в Российской Федерации – российский рубль. Если перевод отправлен в валюте, отличного от российского рубля, применяется курс конвертации, устанавливаемый РНКО-платежный центр ООО на момент зачисления перевода. Имеются ограничения. Подробнее об ограничениях и условиях оказания услуги смотрите на rnko.ru в разделе «Денежные переводы онлайн». Услуга предоставляется РНКО-платежный центр ООО, лицензия Банка России, номер 3166К, от 14.04.2014, Новосибирск, улица Кирова, 86, ОГРН 102-540-29-68, категория 6+.
11: Отправляйте и получайте переводы в приложении «Корона».
2: Шоу «Лэб» с Антоном Беляевым. 13 июня. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Масштабный музыкальный перформанс с участием хора и оркестра. Музыканты «Термейтс». Секретные звездные гости. Лолита. Юрий Лоза. Татьяна Буланова. Айова. Дмитрий Журавлев. Сироткин. Тося Чайкина. Крем-сода. Эй-Йола. Найк Борзов. Александр Рева. И другие. Новое стадионное шоу «Лэб». 13 июня в Москве. Билеты на кассир.ру. 12+.

0: автомобильные истории. Доменщиков 10.
1: Никто не позаботится о вашем автомобиле качественнее, чем специалисты автосервиса «Сити Сервис». Владельцам китайских автомобилей автосервис «Сити Сервис» предлагает техническое обслуживание без потери гарантии от 7 тысяч рублей. Записывайтесь на обслуживание по телефону 28 00 14. Наш адрес: Комсомольская, 122/1А, в районе Супанэр.
2: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию.

0: Победителей 58. Телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
1: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
2: 20-66-66.
1: Новое радио.

0: Магнитогорске 3.
1: Новые. Дам тебе немного отдышаться и снова в бой. Ну, в смысле, семимильными шагами, волосы назад, в сторону выходных. Обязательно под суперхиты, суперновинки нового радио. Кстати, еще больше в новом на новом обещаю тебе. Ну и умолкай минут на 20. Приятного аппетита всем. Вадим Данилин здесь. Раскладывайте поудобнее. Мы начинаем.

здесь могла бы звучать твоя песня. Но ты не отправил ее на музыкастинг. Сделай это сейчас. muz.nyuradio.ru.

мод, когда мужчина влюблен. В оперированное продолжение этой темы, наверное, тема любви и всего прочего. Новость о том, что чат GPT, оказывается, разрушает российские семьи. Да, кто бы мог подумать. Парочки ревнуют друг друга к нейросетям. У кого-то слишком много свободного времени. Партнеру пишут, не хватает внимания, он ищет поддержку у чата GPT и все чаще проводит время с виртуальным собеседником. Второй же партнер воспринимает это как эмоциональную измену и начинает ревновать. Кто у нас эмоциональную измену воспринимает? Женщины же, да? Поэтому у женщины все вот это вот придумывают. Ну, вообще, интересная, кстати, тема. Хотелось бы, конечно, ее обсудить, но не здесь и не сейчас. Давайте продолжим тему суперхитов, суперновинок. Не будем ничего обсуждать, по крайней мере, в этом часе. «Танцы минус», Сергей Лазарев, Татьяна Куртукова. Очень скоро в продолжении темы суперхитов, суперновинок. 30 минут музыки без рекламы. Сразу после небольшой рекламы.

0: Бизнес.
1: Высшая лига нового радио.
0: С вами Роман Емельянов
1: и Макс Астахов.
0: Поехали!
2: Четверг, 16.00, премьера. В воскресенье в это же время повтор. Голосуй за любимый трек на сайте newradio.ru и превращай суперновинки в настоящие суперхиты. Только на новом радио. Реклама.
3: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию.
4: Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в «Свободе Тревел». Все включено на максимум. Магнитогорск, Строителей 58, телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
5: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика» и «Керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика» и «Керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
6: Новый уровень городской среды в жилом квартале «Голос притяжения». Это подземный паркинг с личным парковочным местом. Это дворы без машин, как пространство для игр и детских приключений. Жилой квартал «Голос притяжения». Голос города, в котором хочется жить. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: Слушай, где ты нашла такую стильную ванну? Весь город объехал.
8: В центре сантехники. В Магнитогорске они лидеры по выбору. Один бренд «Азарио» чего стоит. Качество и стиль в одном месте. А сейчас там настоящий обвал цен.
7: Серьезно? Все, еду смотреть. Центр сантехники. Идеальные решения для вашего интерьера. Наш адрес: Магнитогорск, Советская, 199А, торговый центр «Арбат».
9: Хотите уехать в путешествие? Выбирайте Jetour Dashing. Инновационный дизайн, полный привод, комфорт и безопасность в одном движении. До конца мая выгода до 700 тысяч рублей и каска в подарок в Silver. Ленина 97Б, 54-70-29. Не является публичной офертой, указана максимальная выгода. Предложение каска реализуется за счет скидки на покупку. Подробности узнавайте в дилерском центре. Реклама ООО «Silver Auto Plus».
10: Jetour Silver, Магнитогорск.
11: Ну куда же мы без пиццы? Нам без пиццы никуда. Жизнь без пиццы не годится. Сергей's Pizza. Все сюда. 1 июня, в День защиты детей, на целую пиццу скидка 20%.
12: Телефон доставки 58-11-58.
13: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная ферма Зверятово, деревня Елембетово, Комсомольская, 4.
14: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
15: 20-66-66.
16: Новое – это вот это.

0: Всем привет, меня зовут Никита, я нахожусь в студии Нового Радио, это подкаст «Не дудь».
1: «Не дудь».
2: «Не дудь».
1: Подкаст Нового Радио о звездах и их жизни.
0: И сегодня у меня в гостях Татьяна Куртукова.
3: Матушка, земля, белая березняка.
0: Спустя столько времени трек стал популярным.
3: Да.
0: А чем вы можете объяснить?
3: Совокупность событий определенных, которые у нас происходят в нашей стране и за ее пределами, они накладывают определенный отпечаток.
0: У шамана появилась конкурентка.
3: Ну вот что это такое, да.
0: Когда появились вы, вас стали называть шаманом в юбке.
3: За себя могу сказать уверенно, что я не считаю его своим конкурентом.
0: Какая классная Татьяна, лишь бы не зазвездилась.
3: Не хватает воспитания, я надеюсь. У меня заложили то, что в первую очередь всегда нужно оставаться человеком и быть человеком. И взращивать в себе как раз-таки не звезду, а личность.
0: Ради чего вы сейчас живете?
1: Не дудь. Все, о чем так просто не расскажешь.
2: Слушай на всех аудиоплощадках.
1: Смотри ВКонтакте и на Ютубе.
2: Ведущий Никита Никитин.
1: Не дудь.
2: 18+.

0: Нет, красивее тебя людей. В эфире нового переименовать аккурат к твоему обеденному, а местами ужинному столу новость подоспела. Переименовать бургеры в котлетники предлагают депутаты Алтайского законодательного собрания. Второй вариант – это кокошники. Все ради защиты русского языка от англицизма. Ну, на самом деле, правда, да. Могуч и богат русский язык, а вот самые обычные булки с котлетой и с соусом нормального названия-то у нас в русском языке нет, это правда. Как можно вот булку с котлетой? Ну, слушайте, кокошники, котлетники, это все дичь какая-то лютая. Подумайте еще немного, уважаемые депутаты.
1: Прогноз погоды на новом радио.
2: По данным нейросети Яндекса, сегодня ночью в Магнитогорске облачно с прояснениями, без осадков. Ветер юго-запад. По данным нейросети Яндекса, сегодня ночью в Магнитогорске облачно с прояснениями, без осадков. Ветер юго-западный 3 метра в секунду.

0: Лето начинается в «Березках». 6 июня на Банном открытие большого нового пляжа. Весь день с вами веселые аниматоры, зажигательные конкурсы, водные аттракционы, музыка, пенная дискотека, призы и сюрпризы. Продегустируйте ваш лучший отдых этого лета. Только 6 июня. Вход на пляж бесплатный. Дом отдыха «Березки». Лето начинается здесь. 0+.
1: В тепло РФ скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола. Все по специальным ценам. Тепло РФ. Улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
2: Город не ждет. И тормоза тоже. В Oil-сервисе выгодное предложение. При покупке тормозных колодок замена бесплатна. Экономия, безопасность и скорость. Все в одном месте. Магнитная, 101, телефон 45 15 85. Oil-сервис. Остановитесь вовремя. У нас. Предложение действует при покупке тормозных колодок в нашем сервисе. Подробности можно уточнить у сотрудников автосервиса.
3: Что нужно для комфортного отдыха дома? Правильно, удобный диван. Широкий выбор мягкой мебели от производителя в фирменном салоне «Уралмебель». Современный дизайн, многообразие тканей, а главное – доступные цены. «Уралмебель», Карла Маркса, 208А.
4: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
5: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
6: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
7: Шутки кончились. Китайские машины. Это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера. Без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45 33 43.
8: Ситна обновилась, но выгода осталась неизменной. Лето на пороге, а с ним и время для вкусных предложений. В фирменных магазинах Ситна рулет куриный всего 189 рублей 90 копеек. Идеально для завтрака или пикника на природе. Приходите в магазины Ситна и выбирайте лучшее качество по отличной цене. Акция действует до 2 июня. Ситна. Свое, родное, свежее.
9: Новое радио.

0: Магнитогорске 4.
1: Новое радио. Кстати, напоминаю, поговорка о том, что после вкусного обеда по закону Архимеда полагается поспать, не имеет ничего общего с действительностью. После обеда нужно ходить и расхаживаться. И это рекомендуют все врачи. Это все новости всегда на минуте. Возвращаемся к практически пятничным предлетним суперхитам, суперновинкам. И Вадим Данилин тоже тут. Всем привет!

Здесь могла бы звучать твоя песня. Но ты не отправил ее на музыкастинг. Музы. Исправь это. Muz.nuradio.ru.

0: Даже в представлении не нуждается суперхит и его исполнитель. На фоне решения властей Анапы открыть купальный сезон с 1 июня спрос на отдых на черноморском курорте заметно вырос, пишут новости источники. Это подтверждают и данные сайта РЖД. Удобные места в купе на скоростных поездах из Москвы практически на весь доступный период бронирования уже в дефиците. Это я к тому, что завтра, ребятки, завтра зарплата. Нужно срочно уже покупать билеты. Дальше, что еще говорится? Свободных полок в плацкарте нет совсем. Сейчас продажа билетов открыта до 25 августа, но даже на эту дату найти комфортные нижние полки в купе скоростных поездов непросто. Но если вдаваться в подробности, то остались только верхние полки туалета. Это я честно говорю, это вот туристические каналы сейчас пишут эту информацию о том, что в Анапу очень много желающих в этом году поехать, в отличие от Крыма. Почему-то? Но не будем об этом сейчас. К слову, решил двух зайцев убить и еще одну новость рассказать. Не по поводу Анапы, а по поводу Суздали. Пара потратила 200 тысяч за 2 дня в Суздале. Оказывается, это направление стало настолько популярным, что базовые вещи начали стоить от 10 до 20 тысяч в Суздале. Кто бы мог подумать, да, Суздаль? Однако 200 тысяч за 2 дня. На что там можно было потратить деньги?
1: Новое радио и Вельвет Мьюзик.

0: Реклама. Реклама. Врываемся в лето. Самокаты Rush Action – это надежность и драйв в Rich Family и на маркетплейсах.
1: Самокаты Rush Action.
2: У Rich Family, Новосибирск, УГРН 110-547-605-1196.
3: Шутки кончились. Китайские машины. Это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера. Без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45-33-43.
4: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
5: Стоп! Сейчас прозвучит странная фраза: автомобиль по цене бизнес-ланча. Но это правда. В мае новый Хавейл от 284 рублей в день. Ждем вас в Хавейл Регинас, Магнитогорск, Зеленый Лог 53. Предложение действует до конца мая 2026 года. Кредитор АО «Т-Банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Сосед построил дешевле, а качество тоже? Секрет прост. Он исключил посредников. Покупайте напрямую у производителя. В Урал Профиль М. Профлист, евроштакет, плоский лист, доборные элементы. Все по выгодным заводским ценам. А еще прочные грядки для вашего огорода. Собственное производство, быстрое изготовление и все в наличии. Магнитогорск, улица Электросити, 37. Телефон 455-777. 455-777. Урал Профиль М. Свой металл, своя выгода. Приглашаем предпринимателей к сотрудничеству.
7: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию.

0: 58. Телефон 44 44 44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
1: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
2: 20 66 66.
3: Моя игра, моя игра.
4: Это вот это.

0: Кажется, мы начали забывать, как звучат настоящие суперхиты. Это Дима Билан, «Невозможное возможного» в эфире нового. Ты знаешь, мне тем временем не дает покоя главная новость, наверное, этого дня о том, что девушки, которые работают в офисах, за 2 года превращаются из девушек в тетек с какими-то своими проблемами, в том числе и физиологическими. Захотелось очень провести вот прям номинацию. Слушатели, которые постоянно слушают новое радио, давно уже слушают. Знаешь, такая номинация — это когда вы выкладываете свою фотографию, а остальные слушатели их лайкают. Фотография, которая набирает больше всего лайков, побеждает наши номинации в наших социальных сетях. Так вот, сейчас хочу обратиться к девушкам, которые работают в офисе. Давайте среди вас устроим эту самую номинацию. Ну, не хочется работать вообще. Вот вообще не хочется, давайте немного поржем. Обращаюсь ко всем, кто любит, может, умеет над собой смеяться. Если ты работаешь в офисе, милая моя девушка, номинация будет называться «Офисная тетка». Офисная тетка, ты пока время есть, приготовь, пожалуйста, свою самую красивую фотографию из офиса, обязательно из офиса, где ты сидишь на фоне офиса. Приготовь ее фотографию, и уже буквально через 10 минут, когда я дам старт номинации, ты ее выложишь в наши социальные сети, в наш чат. Хорошо? А остальные слушатели, кто не будет участвовать, пусть лайкают, и мы выберем, лайкают понравившиеся фотографии, и мы таким образом выберем ту самую тетку, офисную тетку. Договорились? Ну, прям хочется поржать немного. Давайте, девочки, 10-минутная готовность. Вы делаете фотографию в своем офисе. Через 10 минут выкладываете в наш чат. И мы активно лайкаем. Выбираем самую офисную, что ни на есть, тетку. Мне кажется, будет жарко.
1: Вы еще не были в Эвиленде? Ребят.
2: Когда заканчивается рабочий день, город словно замирает на перроне, чтобы услышать, как поезд отправляется в Эвиленд.
1: Поехали!
2: По будням на

0: Реклама.
1: Денежные переводы за рубеж отправляйте в мобильном приложении «Корона».
2: Валюта получения и перевода в Российской Федерации – российский рубль. Если перевод отправлен в валюте, отличного от российского рубля, применяется курс конвертации, устанавливаемый РНКО-платежный центр ООО на момент зачисления перевода. Имеются ограничения. Подробнее об ограничениях и условиях оказания услуги смотрите на rnko.ru в разделе «Денежные переводы онлайн». Услуга предоставляется РНКО-платежный центр ООО, лицензия Банка России номер 3166К от 14.04.2014, Новосибирск, улица Кирова, 86, ОГРН 102-540-29-68, категория 6+.
1: Отправляйте и получайте переводы в приложении «Корона».
3: Где суперхиты? У нас в чарте.
4: Стильно.
3: Где суперновинки? У нас в чарте.
4: Занятно.
3: Все, о чем говорит новое радио, тоже в чарте.
4: И немного тревожно.
3: Новое радио «Чарт» на Муз-ТВ.
4: Чудненько.
3: Кирилл Калинин в кадре и тоже в чарте.
4: Ничего не понятно, но очень интересно.
3: Так кто сегодня в чарте?
4: Терминатор.
3: Узнаешь в пятницу в 17:00.
4: Попробуйте, вдруг прокатит.
3: Новое радио «Чарт» на Муз-ТВ.
4: Поехали.
2: 16+.
1: Скидка «Мания» «Фамилии». Совершайте покупки в мультибрендовых магазинах «Фамилии» и получайте дополнительные скидки. Больше стикеров, больше скидок. Размеры скидок и подробности акций уточняйте на сайте и в магазинах. Рекламодатель ООО «Максима Групп». Город Москва, улица Красная, Кресня, дом 24, этаж 7, помещение 1, клиент 61.
5: Любовь здесь проходит проверку.
6: Марат Башаров, Анна Хилькевич, Ираклий Перцхалава и их вторые половинки проверят свои отношения. Ставка на «Любовь 2» завтра в 7 вечера на телеканале «Пятница».
2: 16+.
3: Новое радио.

Чали, громко чайки, и не сужаем. Обречала, бьются волны, как на чайке, и нас с тобой, они качали.

0: Гаязовы, выбираю море в эфире нового. Ну что, давайте начнем сначала. Итак, новость гласит, молодые россиянки массово превращаются в грузных теток из-за работы в офисе. Врачи предупреждают, что из-за сидячего образа жизни такие работницы стремительно набирают вес и получают множественные проблемы со здоровьем. Страдает зрение, нервная система, затормаживается выработка нужных гормонов. Чтобы не заплыть, девушкам рекомендуется побольше прогулок, разминки каждый час и умеренной фитнес-нагрузки. Я решил посмотреть, да не только я, на этих самых грузных теток, офисных теток. Поэтому прямо сейчас даю старт номинациям «Офисная тетка». Прямо сейчас забегаю в наши социальные сети. Если ты работаешь в офисе, скидывай свою фотографию. Остальные слушатели активно лайкают. Фотография, которая наберет больше всего лайков, побеждает наши номинации. «Офисная тетка». Поехали!
1: Прогноз погоды на новом радио.
2: По данным нейросети Яндекса, завтра утром в Магнитогорске облачно с прояснениями. Без осадков. Ветер юго-западный 8 метров в секунду. Температура воздуха плюс 11, плюс 13 градусов. Атмосферное давление 721 миллиметр ртутного столба.
3: Реклама. Хотите вывести бизнес на новый уровень? Надоело ждать низкие ставки по кредитам? Все меняется. Используйте тренд на снижение ставок. Возьмите кредит с переменной ставкой в Челябинвестбанке. Сумма не ограничена. Бизнес-цели любые, в том числе рефинансирование кредита другого банка. Подайте заявку и получите кредит уже сейчас. Можно онлайн. Челинвест.ру. Реклама ПАО Челябинвестбанк.
4: Никто не позаботится о вашем автомобиле качественнее, чем специалисты автосервиса City Service. Владельцам китайских автомобилей автосервис City Service предлагает техническое обслуживание без потери гарантии от 7000 рублей. Записывайтесь на обслуживание по телефону 28 00 14. Наш адрес: Комсомольская 122-1А в районе СУПНР. 28 00 14. Наш адрес: Комсомольская 122-1А в районе СУПНР.

0: и в Магнитогорске. С гарантией от производителя. Пройдите тест-драйв и ощутите превосходство на дороге вместе с Дунфэн. Т-Моторс. Ленина 95Б. 583-583.
1: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские и австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная фирма Зверятово, деревня Елембетово, Комсомольская, 4.
2: Более 13 лет Oil Service обслуживает автомобили с гарантией качества. Надежный ремонт и гарантия на запчасти до 2 лет. Ждем вас на обслуживании. Магнитная 101. Телефон 45 15 85.
3: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
4: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
5: Даунхаусы в поселке Молодежный по цене квартиры. Все плюсы городской среды без шума и суеты. Свой детский сад, дворы без машин, магазины и кафе. А еще отдельный вход, гараж, своя земля, все сети в доме и безопасная территория закрытого поселка. Таких цен на таунхаусы больше не будет. Отдел продаж, улица Гагарина, 50. Телефон 43-81-50. Предложение ограничено.
6: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию. Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в свободе тревел. Все включено на максимум. Магнитогорск, Строителей 58. Телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.

0: Магнитогорске 5. Новое радио.
1: Так, значит, смотри, офисные девушки срочно продолжают выкладывать свои фотографии в наш чат. Выбираем сегодня офисную тетку. А всем остальным для услады ушей 20 минут суперхитов, суперновинок нон-стопом без рекламы. Отсюда я, Вадим Данилин, еще час с тобой. Давайте, скидывайте фотки. Лайкаем активнее.

конкурс настолько интересный среди девушек, что даже решили поучаствовать мои коллеги с регионов. Огромный привет сейчас всем девушкам, кто работает на новом радио в регионах. Вот девушка удалила фотографию, увидела, что работает ведущий на новом радио, а только в каком городе не написала. Давайте продолжать. Если ты работаешь в офисе, скидывай свои фотографии. Сегодня выбираем самую-самую, что ни на есть, офисную тетку. И активнее лайкаем. Там такие тетки.

Здесь могла бы звучать твоя суперновинка. Но ты не отправил ее на музыкастинг. Участвуй. Muz.nuradio.ru.

сумев спрятать эмоции. Мы идеальная пара, самые классные форсы. Ты любишь меня? Конечно. Ну что за вопросы? Мы идеальная пара.

Минаева, ее шоколадка, суперхит на новом. Но пока ты продолжаешь участвовать в нашем конкурсе, напоминаю, если ты работаешь в офисе, я сейчас к девочкам обращаюсь, работаешь в офисе, скидывай свою фотографию в наш чат срочно. Мы выбираем офисную тетку. Согласно той новости, да, помнишь, да, что через 2 года девушка, приходя в офис, становится обычной самой теткой. Вот. Скидывай лайками, выбираем лучшую фотографию. Пока ты все это делаешь, я рассказываю тебе новость про детей и социальные сети. Я офигел. Оказывается, половина родителей в России готовы платить детям за отказ от соцсетей. По словам родителей, их дети... 3 из 4 уже имеют аккаунты в разных соцсетях и активно ими пользуются. При этом девочки активнее мальчиков используют соцсети. Многих родителей пугает тот факт, что их ребенок постоянно находится онлайн. И чтобы сохранить связь с ребенком и снизить негативное влияние соцсетей, многие родители активно борются с ними. Каким способом? Самый популярный, больше половины родителей устраивает скандалы дома. Еще 45% отбирают технику. 38% не выдают больше карманные деньги. И только треть, каждый третий, проводят разъяснительные беседы без негативных эмоций. А вот 23% окружают ребенка заботой и стараются больше проводить вместе время. Что из интересного, значит, сейчас рассказываю. 1/4 родителей уже платят ребенку за отказ от соцсетей. Из них каждый третий тратит на это до 5 тысяч в месяц. 29% от 10 до 25 тысяч рублей в месяц платят. Далее, каждая... Да что ж танцует-то все, мне подложка нужна, иначе я сейчас в тишине умру, усну здесь. Еще раз. Из них каждый третий родитель тратит за отказ от соцсетей ребенка 5 тысяч в месяц. 29% от 10 до 25 тысяч в месяц. Каждый пятый родитель от 5 до 10 тысяч рублей в месяц. А 15% родителей более 25 тысяч рублей в месяц. При этом, еще раз повторяю, 57% родителей, то есть больше половины, просто тупо устраивают детям скандал.

0: это что здесь за бардак?
1: Это Красногорский парк!
2: Красногорский парк – это не шоу. Это мультсериал про жизнь нового радио, которую лучше было не показывать. Смотри в соцсетях нового радио и на видеоплатформах.
1: Красногорский парк!
2: Новая серия каждую пятницу. Реклама.
3: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
4: Новый уровень городской среды в жилом квартале «Голос притяжения». Это подземный паркинг с личным парковочным местом. Это дворы без машин, как пространство для игр и детских приключений. Жилой квартал «Голос притяжения». Голос города, в котором хочется жить. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Слушай, где ты нашла такую стильную ванну? Весь город объехал.
6: В центре сантехники. В Магнитогорске они лидеры по выбору. Один бренд «Азарио» чего стоит? Качество и стиль в одном месте. А сейчас там настоящий обвал цен.
5: Серьезно? Все, еду смотреть. Центр сантехники. Идеальные решения для вашего интерьера. Наш адрес: Магнитогорск, Советская, 199А, торговый центр «Арбат».
7: Хотите уехать в путешествие? Выбирайте Jetour Dashing. Инновационный дизайн, полный привод, комфорт и безопасность в одном движении. До конца мая выгода до 700 тысяч рублей и каска в подарок в Silver. Ленина 97Б, 54-70-29. Не является публичной офертой, указана максимальная выгода. Предложение каска реализуется за счет скидки на покупку. Подробности узнавайте в дилерском центре. Реклама ООО «Silver Auto Plus».
8: Jetour Silver, Магнитогорск.
9: Каждая копейка в дело, а не в чужой карман. Покупайте напрямую у производителя. В Урал Профиль М. Профлист, евроштакет, плоский лист, доборные элементы. Все по выгодным заводским ценам. А еще прочные грядки для вашего огорода. Собственное производство, быстрое изготовление и все в наличии. Магнитогорск, улица Северный Переход, 16. Телефон 450711. 450711. Урал Профиль М. Надежный металл для вашего строительства.
10: Стоп! Сейчас прозвучит странная фраза: автомобиль по цене бизнес-ланча. Но это правда. В мае новый Хавейл от 284 рублей в день. Ждем вас в Хавейл Регинас, Магнитогорск, Зеленый Лог 53. Предложение действует до конца мая 2026 года. Кредитор АО «Т-Банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
11: Ну куда же мы без пиццы? Нам без пиццы никуда. Жизнь без пиццы не годится. Сергей's Pizza. Все сюда! 1 июня, в День защиты детей, на целую пиццу скидка 20%.
12: Телефон доставки 58 11 58.

0: подарю.
1: Суперновинка от Алекса Лимова «Целый мир» в эфире «Нового». Тем временем давно не было новостей и из мира кофе. Всем кофеманам посвящается. К счастью, уже месяца два, наверное, я таковым не являюсь. Оказывается, кофе официально полезен и для кишечника, и для ментального здоровья. Врачи выяснили, что эспрессо и даже декаф улучшают настроение, снижают тревожность, повышают концентрацию и дают бодрость. У любителей кофе также нашли больше полезных бактерий в кишечнике, которые связаны с хорошим настроением и правильным обменом веществ. Ну, то есть, если перед тобой улыбающийся человек, знаешь, что он просто выпил кофе. При всем при этом напоминаю, что пить кофе во второй половине дня категорически противопоказано. Это все новости к данной минуте. Скоро продолжим.
2: Fresh Talk.
3: Каждую пятницу в 12. Новая и ВК-музыка выжимают самый сок.
2: Fresh Talk.
3: Суперновинки, чарты ВК-музыки, новости и комментарии артистов, анонсы концертов, эксклюзивные альбомы и треки обсуждают Данила Михайлов и главный редактор ВК-музыки Сергей Мудрик.
2: Не пропусти Fresh Talk.
3: Fresh Talk. Каждую пятницу в 12 и в воскресенье в 11.00. На новом радио. Реклама. Новое радио представляет. Это лето твой шанс заявить о себе. С 1 по 11 июля. Курорт Красная Поляна. Фестиваль «Агутинс». 10 дней музыки и творчества, живых выступлений и вдохновения. Звездные спикеры, новые возможности и шанс выйти на сцену гала-концерта, который увидит вся страна. На сцене Леонид Агутин, Владимир Пресняков, Леша Свик, Асия, Сократ, Сивак, Александр Рева. Фестиваль «Агутинс». С 1 по 11 июля. Курорт Красная Поляна. Билеты на сайте agutinforum.ru. 0+.
4: Ура, премия!
5: И мне пришла.
4: И мне.
6: ВТБ платит премию. Плюс 50 тысяч рублей к вашей зарплате. И так каждый месяц. Переводите ЗП в ВТБ и участвуйте в акции. Коллеги, срочно. Задача – выиграть.
5: О, да.
7: Предложение для зарплатных клиентов владельцев карт ВТБ. Срок участия в акции с 05.05.2026 по 31.10.2026. Подробности об организации акции, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000.
3: Муз-ТВ приглашает. 6 июня. Москва. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь соберется весь музыкальный дом. Арди Гасти, Зиверт, Айс Гергер, Ваня Дмитриенко, Полина Гагарина, Дима Билан. Приходи и окажись там, где рождается движение. 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ. Движение. Категория 16+.
8: День предпринимателя – время поддержки. Совкомбанк дарит специальные условия для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц. Счет для бизнеса за 0 рублей до конца года, а еще бесплатные переводы до 2 миллионов рублей и безлимитные платежи. Совкомбанк. Поддержим ваше дело.
9: Акция ко дню предпринимателя. Условия действительны при открытии счета и присоединении к акции с 12 мая по 31 июля 2026 года не является офертой. Акции не суммируются. Подробности на совкомбанк.ру. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия 963-0+.

0: Where is my husband? Суперхит в эфире нового. Так, у меня сегодня короткий рабочий день, поэтому уже через 13 минут. Да, через 13 минут встречаю в эфире Романа Емельянова и Макса Астахова с двадцаткой лучших треков нового радиочарта «Высшая лига». Уже через 13 минут «Лучшее» прозвучит у нас в эфире. Я прощаюсь, но прощаюсь исключительно для эфира, потому что, напоминаю, номинация на офисную тетку продолжается в наших социальных сетях, в чате. До конца этого часа скидывайте свои фотографии, если к девушкам обращаюсь. Если вы работаете в офисе, скидывайте свои фотографии, лайками выберем самую-самую офисную тетку. Что еще хочу сказать? Последняя, наверное, новость на сегодня от меня – это то, что если тебе все надоело и хочется взять и улететь куда-нибудь, то сегодня улететь на Пхукет из Москвы можно всего за 8 тысяч рублей. В стоимость прямого рейса уже включен багаж. Пу-пу-пу. Ну, а вдруг тебе все надоело, заколебало все и все такое. Сегодня за 8 тысяч на Пхукет можешь лететь. А это все новости всегда на минуте. Встречаю Романа Емельянова, Макса Астахова. Я Вадим Данилин. Обнял, приподнял, до завтра. Ну и в начале следующего часа там же в чате объявлю победительницу и назову ее офисной теткой.
1: Реклама.
2: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
3: Шутки кончились. Китайские машины – это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера, без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45-33-43.
4: Тепло РФ скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола. Все по специальным ценам. Тепло РФ. Улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
5: Ситна обновилась, но выгода осталась неизменной. Лето на пороге, а с ним и время для вкусных предложений. В фирменных магазинах Ситна рулет куриный всего 189 рублей 90 копеек. Идеально для завтрака или пикника на природе. Приходите в магазины Ситна и выбирайте лучшее качество по отличной цене. Акция действует до 2 июня. Ситна. Свое, родное, свежее.

0: город не ждет. И тормоза тоже.
1: В Oil-сервисе выгодное предложение. При покупке тормозных колодок замена бесплатна. Экономия, безопасность и скорость. Все в одном месте. Магнитная, 101, телефон 45 15 85. Oil-сервис. Остановитесь вовремя у нас. Предложение действует при покупке тормозных колодок в нашем сервисе. Подробности можно уточнить у сотрудников автосервиса.
2: Лето начинается в «Березках». 6 июня на Банном открытие большого нового пляжа. Весь день с вами веселые аниматоры, зажигательные конкурсы, водные аттракционы, музыка, пенная дискотека, призы и сюрпризы. Продегустируйте ваш лучший отдых этого лета. Только 6 июня. Вход на пляж бесплатный. Дом отдыха «Березки». Лето начинается здесь. 0+.
3: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная фирма Зверятово, деревня Елембетово, Комсомольская, 4. Настроение гарантированы. Контактная фирма Зверятово, деревня Елембетово, Комсомольская, 4.
4: Вам нужна уютная спальня.

0: Это Высшая Лига, новое радио. Макс Астахов, Роман Емельянов, молодой, начинающий только свой жизненный путь человек на радио и старпер, который 30 лет уже работает в этой индустрии, расскажут вам о самых главных песнях этой недели, ребята.
1: Ну, после этого спича только о как, можно сказать. 20-е место, начнем с него. Артик и Асти, модный поп. Оказалось, именно здесь эта песня на сегодняшней неделе.
0: 40 недель она в хит-параде. Нифига себе, это один из рекордсменов.
1: А есть еще новости, которые, возможно, вас удивят. А возможно, вы знали как инсайдер и раньше меня. Севиль всерьез решила заняться актерским мастерством. Она уже получает первые предложения ролей, но ее команда пока что не соглашается. Ну, видимо, ждут чего-то особенного.
0: Ну, ты понимаешь, там же история какая. Кино — это достаточно трудоемкий и времяемкий процесс. Я думаю, что ребята гастролируют и зарабатывают на этом деньги. А как бы Севиль будет сниматься, а что будут делать музыканты? А гастрольный график, а как все это построить? А уходящая натура? А потом фильм провалится, например, скажут, знаешь, хайп такой, может быть, не самый хороший. Тут если выбирать первую роль, но это нужно попасть прям вот, чтобы прям не Буратино получилось.
1: Ну вот она, собственно, и говорит, что хочет сыграть кого-то в стиле Беллатрисы Лестрендж из «Гарри Поттера», потому что ей нравится антигерой. А роль так-то
0: она могла бы из этого, из пятнистого, как Круэлл сыграть. Ага, вот и... это прям ее, прям яблочко. Артик и Асти, модный поп.

0: Хороший тренд, не нравится мне слово тренд, хорошая мода пошла среди наших музыкантов, артистов на хорошие, добрые, пардон за тавтологию, поступки. Вот мне это нравится. Никогда люди там одинаковые какие-то прически делают или танцуют один и тот же танец под одну и ту же песню. А совершать добрые поступки. Вот это тренд, вот это начало. Певец Джонни подарил гитару мальчику из Петербурга. Понимаешь, он собирал деньги в интернете, вообще на уроки, на гитару, и сначала обратил внимание, так я понимаю, гитарист из команды Джонни на эту историю и предложил ему бесплатный урок. Ну, а потом уже и сам Джонни написал, говорит: «Привет, Влад, увидел твое видео, хочу подарить тебе гитару. Есть только одна просьба, всегда иди к своей мечте, никогда не теряй веру в себя. Пусть эта гитара станет началом чего-то большего. Играй, ошибайся, пробуй снова, и тогда ты услышишь себя, как всегда мечтал». Красиво?
1: Красиво.
0: Ядрен батон. Джонни Эйфа.

0: профессия артиста, она же вообще-то супер обманчива. Они вот только на сцену красивые выходят, и кажется, что у них идеальная жизнь.
1: Да, за кулисами в алкоголичке, с мешками под глазами, это конечно.
0: Ну, практически все так и есть. Вот Ася в своих социальных сетях рассказала, в каком состоянии летит с концертом в Югорск, что находится в Ханты-Мансийске. На губе вылезла простуда из плотного графика. Переносится стукнулась, пока разбирала свои туфли для съемки. Дверью прищемила пальцы, это пока записывали сниппет.
1: У Чехова был такой персонаж, его называли в пьесе «33 несчастья». Вот, да. Мне кажется, это про нее.
0: Не женщина, а беда.
1: Катастрофа.
0: Но какая работящая. А главное, трек-то как называется? Сильно так.
1: Да, и, кстати, алкоголичка ей тоже пошла.
2: 18-е место.

0: ближе, так близко.
1: Высшая лига продолжает движение наверх, и у нас здесь песня, которая 18 недель с нами, Хамали и Акмаль, «О чем ты не спишь по ночам». Ну, кто о чем не спит? В основном люди мечтают, строят планы. Конечно, для молодых, начинающих артистов, ну, все достаточно материально. О чем они мечтают? Они хотят заработать побольше денежек, да, чтобы было побольше подписчиков, чтобы, да, купить квартиру себе или, да, или некоторым родителям, да? А вот твоя самая большая покупка в жизни какая была? Самая дорогая, вот прям самая дорогая вещь, которую ты, Макс, купил.
2: Блин, так сразу, ну, как будто...
1: Шаурму не, на вокзале не вспоминай.
2: Ну, сноуборд.
1: Сноуборд, да. О, клевый, дорогой, прям настоящий. Да. Потратился.
2: Прям,
1: да,
2: потратил.
1: Кредит брал?
2: Нет.
1: Ну, молодец, справился сам. А вот Акмаль купил себе тачку. Машина теперь у него есть. Мерседес, серый графит. Он написал, я, кстати, тачку новую себе взял. Вот так, знаешь, так легко написал в соцсети. Улыбаюсь, хожу уже 2 дня, не могу не поделиться. Вот фотка тебе, кстати, вот посмотри.
2: А, чтобы я тоже обзавидовался,
1: заточила,
2: да?
1: Такая, да, шикарная. Но она, кстати, стоит, мне кажется, как квартира как раз приблизительно. Но знаешь, вот ты когда смотришь на эту машину, вот что ты, о чем?
2: Бэтмобиль.
1: Ну, а я, знаешь, о чем думаю. Ты же видишь, она двухместная.
2: Ага.
1: Это, ну, спортивная тачка. Человек не семейный. Человек пока не думает о будущем. Думает только о себе и о понтах. Акмаль, надо брать тачку побольше, чтобы подгузники в багажник помещались. Надувной круг, если на море в Краснодарский край с семьей поедешь. Эх, молодо зелено. Хамали, Акмали, о чем ты не спишь по ночам?
3: 17 место.
4: О чем?

0: случайно.
1: А на 16-м месте у нас сразу новинка. Мишель с песней «На малиновой луне». Ирман Александрович, вы как-то рассказывали, если я не ошибаюсь, что
2: коллекционируете. Я сразу песню Агутина вспомнил. На малиновой луне. Только там сиреневая была. Ну, слушай, вот так уже заменило слово, и все, оригинальный трек получился.
1: Так это телевизионное правило. Берешь шоу, три компонента меняешь, и это новый формат, никто тебе ничего не предъявит. Вы как-то рассказывали, что коллекционируете фарфоровые статуэтки.
2: Никогда фарфоровые статуэтки не коллекционировал. Я портретные куклы собираю.
1: Точно.
2: Портретные куклы, которые похожи на артистов, музыкантов, киношные в основном темы. Но для меня сейчас в основном делают вручную. Это уникальные работы. А что про фарфоровые статуэтки? Ну, у меня есть фарфоровые тоже.
1: Да мы просто про коллекционирование. Ну? Я коллекционирую кроссовки, а моя Мишель коллекционирует туфли. Особенно ей очень нравятся туфли с цветами. У нее даже какой-то определенный пунктик на эту всю историю есть. Также в ее коллекции есть туфли с пушистыми зайцами, а еще одними фаворитами являются голубые туфли на шпильке. Про них артистка говорит: эти стриптизерские мои любимые.
2: Супер. Я тебе честно скажу, Макс, я не знаю ни одной женщины, которая бы не коллекционировала туфли.
1: Ну, вы на опыте просто. Это меня еще, может, удивляют такие штуки. Слушаем «На малиновой луне».

0: реклама.
1: Горный велосипед Rush. 26 дюймов с оборудованием Shimano. Всего за 9990 рублей. В Rich Family. Количество товара ограничено.
2: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
3: Шутки кончились. Китайские машины – это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера, без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45-33-43.
4: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика» и «Керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика» и «Керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
5: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию.

0: Трейдери 58. Телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
1: Стоп! Сейчас прозвучит странная фраза. Автомобиль по цене бизнес-ланча. Но это правда. В мае новый Хавейл от 284 рублей в день. Ждем вас в Хавейл Регинас. Магнитогорск, Зеленый Лог 53. Предложение действует до конца мая 2026 года. Кредитор АО Т-Банк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная фирма Зверятово, деревня Елембетово, Комсомольская, 4.
3: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
4: 20 66 66.
3: Новое радио.

0: Нове радіо.
1: Pureradio.ru.
2: Это Высшая Лига, новое радио. Астахов Емельянов, Филат Фекерос и Диджей Грув. Большая, веселая компания. Чем мне нравятся парни? Кстати, не только парни, но и девчонки, потому что Филат Фекерос — это разнополый коллектив. Тем, что они не стремятся выставлять на показ свои какие-то личные истории. Сейчас много людей хайпует. Забеременели, сошлись, разошлись. Фотки. Ой, посмотрите, ручка моего мальчика. Еще многие, знаете, когда выкладывают детей, не показывают лицо очень долго. Ну, не показывай руку и ногу. Зачем ты вообще это выкладываешь? Вообще, зачем? И вот они занимают очень достойную, на мой взгляд, позицию. Говорят, многие артисты за счет личной жизни активно пиарятся в тех же соцсетях, на премиях, красных дорожках, используют в качестве инфоповодов, подвязывая к своему творчеству. Мы же предпочитаем музыку. Пусть так и остается. Это не я говорю, это они говорят. А я говорю, пусть так и остается. Филат Фекерос, Диджей Грув. Счастье есть. И нифига не обязательно о нем всем знать.
0: 15-е.

0: вы же по-любому слышали вот эту новость, что Дима и Никита вымирают в России.
1: А, это вы обсуждали.
0: Да, что детей...
1: Это я в соцсетях Нового радио видел.
0: Ну... Абсолютная правда. Детей все реже называют Дмитриями, а девушки все чаще относят их к ред-флагам. Вообще, это имя в рейтинге популярности опустилось аж до 11 места, а с Никитами там вообще полная беда. Но самое интересное, что Макса сейчас на хайпе. Романы тоже чувствуют себя хорошо, но лучше всего, конечно, Алешников.
1: А мне сразу вспоминается вот этот вот, эх, мы перестали называть детей эрастами. Почему? Я называю, когда они к моей машине подходят.
0: А Алешникам хорошо, им даже песни посвящают.
2: 14 место.

0: Страшная новость, дорогие друзья. Если вы стоите, сядьте. Если у вас у приемников дети с вами, уведите их немедленно от приемников. Солистка группы «Винтаж» во время выступления упала со сцены и получила перелом.
1: Вау.
0: Да. Но продолжил концерт. Продолжил, да. Во время выступления в Москве подтанцовщик закружил солистку группы «Винтаж», из-за чего она потеряла равновесие и упала со сцены. Понимаешь, да? Закружил. Это произошло во время исполнения песни «Свежая вода». Несмотря на сломанный палец, она сломала самое главное для артиста – палец. Из ссадины Плетнева быстро поднялась и продолжил концерт. Перелом, ссадины, но я очень счастлива. Спасибо, что волнуетесь. Все хорошо, написала в своих соцсетях певица. Вообще, она боец, она молодец. А этому бы я бы этому танцору закружил он. Бабушке 80 скоро, а он ее... Ладно, «Винтаж», «Малахит».
2: 13-е.

0: Утреннее шоу «Один плюс один». Утро на грани.
1: Верните Райтрауна, уже пишут.
2: Да. Все, поздно, доигрался этот мальчишка.
3: Фига себе.
1: А тебе, Артем, не сказали, что у нас немножко замена в шоу?
3: А, все, ладно, я тогда можно домой брать?
1: Давай, на связи. Спасибо тебе за эти годы.
3: Все, хорошо, класс.
1: Обязательно мы в каком-нибудь проекте пересечемся.
3: Все, ладно, все, давай. Пойду дальше домой слушать группу Iron Maiden.
1: Артем Селиванов, классный парень.
2: Да все, уходи уже. Да я уже тогда начал понимать, что жизнь куда-то не туда катится, когда я ехал в метро.
1: Неблагонадежно выглядишь. С тобой чокнуться можно.
4: Все, да. Допрыгался рыхлый. Все, да. Все, начальство услышало.
3: Имея не храним, потерявши плачем.
1: Да.
0: С 7 утра по будням утреннее шоу «Один плюс один».
5: То самое шоу.
1: Да, это мы вас обхитрили, объегорили, подкузмили. Вообще. Это прикол, вы чё?
2: Если у вас история похуже, даже не рассказывайте ее реально.
0: На новом радио. Реклама. Новое радио представляет. Это лето твой шанс заявить о себе. С 1 по 11 июля. Курорт Красная Поляна. Фестиваль «Агутинс». 10 дней музыки и творчества, живых выступлений и вдохновения. Звездные спикеры, новые возможности и шанс выйти на сцену гала-концерта, который увидит вся страна. На сцене Леонид Агутин, Владимир Пресняков, Леша Свик, Асия, Сократ, Сивак, Александр Рева. Фестиваль «Агутинс». С 1 по 11 июля. Курорт Красная Поляна. Билеты на сайте agutinforum.ru. 0+.
6: Галя, у нас отмена!
7: Какая еще отмена?
6: День предпринимателя отменяется и объявляется неделя. Целая неделя предпринимателя от ВТБ. В честь этого мы полностью отменяем комиссию за эквайринг. Откройте счет для бизнеса и подключите бесплатный эквайринг на vtb.ru.
8: Акция для ИП и ЮРЛ, срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. vtb.ru. Банк ВТБ по лицензии ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
9: Дэнни! Как? Катастрофа!
10: Любимые хвостатые блогеры Дэнни и Мэнни стали кинозвездами.
9: Я своего друга в обиду не дам.
10: Комедия для всей семьи «Дэнни и Мэнни». Кино 4 июня. 6+.

0: Емельянов на месте, и мы дошли практически до экватора. У нас 12 место, а на нем у нас Немига с треком «Довольно». Группа Немига продолжает делать все то, что так не любит Роман Саныч. Выпускать клипы, которые сгенерированы искусственным интеллектом.
1: Лентяи и бездари, но...
0: Еще они дают вторую жизнь своим трекам и делают из них ремиксы. А Карина...
1: Новые придумать не могут, и вот и делают, но...
0: Карина — это солистка группы, еще и помогает слушателям с блогом. Она вот недавно расписала...
1: О, она блог начала вести, молодец, в 26-м году.
0: Она расписала миллион тем, на которые можно снять видосы, и помогает своим слушателям. Получается, она и швед, и жнец, и на дуде, и грец.
2: 12-е.

Оказывается, певица «Елка», которая дальше нас с вами ожидает в нашем чарте, изменила строчки одной песни. Была такая строка: «Завтра 7.22 я буду в Борисполе сидеть в самолете и думать о пилоте». А теперь она поет: «Завтра 7.22 я буду лететь к тебе, сидеть в самолете и думать о пилоте». Решила убрать она украинский аэропорт из композиции. Ну, знаете, все-таки, на мой взгляд, ну, может быть, так и не стоило. Хотя, знаешь, самое прикольное, ведь я первый человек, который услышал эту песню, когда она еще даже на радио не встала, когда не появилась, да, мне ее принесли, и я как-то сразу с нее не кайфанул сначала, да, не прочувствовал. Ну, бывает такое. И первое, что я сказал, ну, вы знаете, вот это вот, особенно вот это, 7.22 в Борисполе. И так, замените на Шереметьево, и будет хит, сказал я. Видишь, прошли годы, они до этого доперли. Елка, проще. 11.

0: Экватор высшей лиги. Последний танец от Сергея Лазарева. Это у нас 10-е место. Сергей Лазарев продолжает снимать контент с своей командой. В прошлый раз он угрожал своим танцорам из-за песни «Валера». Угу. В этот же раз коллектив спросили, с каким животным ассоциируется артист. Итак, варианты, которые назвали музыканты. Выхухоль, лемур, енот, собака, сурикат. Да и кто-то сказал, что это Сергей просто животное. Сам Сергей думал, что он ассоциируется с каким-то добрым животным и в целом не прогадал. Рот участников произносил «выхухоль», ну а в глазах была видна
1: доброта. Да, да, да, и буквы «на». Слушай, я хочу сказать, что он действительно доброе животное. Он тут выступил, как я понимаю, бесплатно в Нижнем Новгороде на выпускном. Приперся прямо в школу на выпускной. У него что-то отменилось, какой-то концерт, и что-то там люди обратились в интернете. И вот как Джонни гитару подарил, он просто приперся неожиданно на выпускной.
0: Круто. Знаешь,
1: какой молодец. А между прочим, моя дочка записала песню с певицей Зарой про выпускные. Расходятся по ТикТоку пипец просто как. Вообще уже в школах поют хоры. Называется «Спасибо учителям». Ребят, послушайте, на мой взгляд, действительно самая крутая песня про выпускные, которая появлялась в последние годы. Сергей Лазарев, «Последний танец».
2: 10-е место.

0: Прогноз погоды на новом радио.
1: По данным нейросети Яндекса, завтра утром в Магнитогорске облачно с прояснениями. Без осадков. Ветер юго-западный 8 метров в секунду. Температура воздуха плюс 11, плюс 13 градусов. Атмосферное давление 721 миллиметр ртутного столба.
2: Реклама.
3: Хотите вывести бизнес на новый уровень? Надоело ждать низкие ставки по кредитам? Все меняется. Используйте тренд на снижение ставок. Возьмите кредит с переменной ставкой в Челябинвестбанке. Сумма не ограничена. Бизнес-цели любые, в том числе рефинансирование кредита другого банка. Подайте заявку и получите кредит уже сейчас. Можно онлайн. Челинвест.ру. Реклама ПАО Челябинвестбанк.
4: Даунхаусы в поселке Молодежный по цене квартиры. Все плюсы городской среды без шума и суеты. Свой детский сад, дворы без машин, магазины и кафе. А еще отдельный вход, гараж, своя земля, все сети в доме и безопасная территория закрытого поселка. Таких цен на таунхаусы больше не будет. Отдел продаж, улица Гагарина, 50. Телефон 43-81-50.
5: Предложение ограничено.
6: Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49 66 33. Надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49 66 33. Тепло.

0: покупателя в фирменном салоне «Уралмебель». Современный дизайн, многообразие тканей, а главное – доступные цены. «Уралмебель», Карла Маркса, 208А.
1: Никто не позаботится о вашем автомобиле качественнее, чем специалисты автосервиса «Сити Сервис». Владельцам китайских автомобилей автосервис «Сити Сервис» предлагает техническое обслуживание без потери гарантии от 7 тысяч рублей. Записывайтесь на обслуживание по телефону 28 00 14. Наш адрес: Комсомольская, 122-1А, в районе Супа-НР.
2: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию.

0: 44-53-58. Телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
1: Ситна обновилась, но выгода осталась неизменной. Лето на пороге, а с ним и время для вкусных предложений. В фирменных магазинах Ситна рулет куриный всего 189 рублей 90 копеек. Идеально для завтрака или пикника на природе. Приходите в магазины Ситна и выбирайте лучшее качество по отличной цене. Акция действует до 2 июня. Ситна. Свое, родное, свежее.

0: Всем привет, это Мэри Гу.
1: С вами Джонни.
2: Меня зовут Ёлка.
3: Всем привет, это Ваня Дмитренко.
4: С вами Полина Гагарина.
5: Всем привет от группы Пицца.
6: Слушай новое радио. Присоединяйся погромче.
7: Нью-радио.ру. Женился,

0: Высшая лига, новое радио. С вами Астахов, Емельянов и диджей Смэш, который на одной из платформ возглавил рейтинг ностальгических хитов россиян. Ну, правда, платформа в основном кино посвящена. Я так понимаю, что там людей, пользователей, которые звук слушают, так немного. Ну, что-то вот, видимо, они пытаются тоже влезть в эту стримовую бизнесовую тему и как-то регулярно публикуют какие-то свои эти рейтинги. Так вот, среди ностальгических песен на первом месте оказался диджей Смэш с песней «Я волна», да. Также там группа «Пропаганда» на втором месте мело. Диджей Диви Стрит и Люси «Дороже золота» 2006 года.
1: О, я помню.
0: Помнишь, да? Я уже забыл эту песню. Ничего себе. Николай Носков — это здорово. И Сергей Шнуров с песней «Свобода» вообще. Набор. Мухи, мед и гвозди. Диджей Смэш, «Бэмби».

Последняя неделя лета, а это значит, что во всех школах сейчас последние звонки. Мэри Гу тоже ударилась в ностальгию и рассказала, что у нее есть один единственный одноклассник, с которым она продолжает хоть как-то общаться. О школе у нее теплые воспоминания, но вернуться назад, конечно, бы не хотелось. Там не разделяли ее музыкальные интересы. Учителям было сложно поверить, что девчонка из маленького городка станет большой артисткой. А у нас, между прочим, это большая артистка аж на 8-м месте. Песня «Заново». 8-е.

0: Высшая лига, едем дальше. Знаешь, Макс, чем мне нравится Зиверт?
1: А чем?
0: Да многим. Она мне нравится многим, в частности тем, что она ничего с собой с точки зрения пластической хирургии не делает. Вот остается такой, какая она есть. И, кстати, делает это осознанно. Она объяснила, что боится переборщить с операциями и лишиться живой мимики. Вот, это моя отличительная черта. Я активно пользуюсь мимикой на концертах. Не хочу, чтобы она у меня застыла. Вот, но она не говорит, что вообще вот никогда и ничего и никогда. Но вот никакой сейчас даже особой косметикой я не пользуюсь. У меня нет ни одного укола красоты. Вот, Макс, у тебя есть укол красоты?
2: Ни одного.
0: А это, кстати, Зиверт. Видно, что у тебя укола красоты нет, между прочим. И мне очень нравится позиция Зиверт, потому что, ну, сейчас вот столько однотипных. Вот, знаешь, вот для меня есть такой типаж жена рэпера.
2: Да, я понимаю, о чем вы говорите.
0: Я вообще не понимаю, как они их не перепутывают, когда с концерта домой уходят.
2: Может, и перепутывают.
0: А может, и перепутывают. Зиверт, газ.
3: Седьмое место.
4: Все мы изначально чайники

игнорировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Лирик – это артист, который может себе позволить на неделе запереться на студии и вообще ничего не упускать в социальные сети. Поэтому мне пришлось словить его на мероприятии и поболтать с ним. Говорят, если не можешь победить зло, то возглавь его. В одно время я рассказал, как Кирилл в социальных сетях соревновался с искусственным интеллектом и даже победил его. Однако сейчас артист говорит, что это отличный инструмент, и они вместе с ним смотрят в одну сторону. Интересно, он сам к этому пришел или все-таки трек Шаде?
1: Ой, первый шаг к резиновой женщине. Потом, значит, с искусственным интеллектом вечером киношку посмотреть собрал. Ты как вообще вечер провел, вот, Лирик? Да я киношку смотрел, а с кем? С искусственным интеллектом. Лирик, кассеты.
2: Шестое место.

0: дальше у нас Иван Дмитриенко, или, попросту говоря, Ваня, как мы его все называем, с которым произошла удивительная история в Ростове. У него должен был быть концерт. Он на этот концерт ехал. Ехал на машине, на электромобиле, между прочим, да. И вот этот электромобиль сломался. Что делать? Иван выскочил на дорогу, давай размахивать руками. Остановились сердобольные ростовчане и ростовчанки. Семья. Случайная машина. И они согласились помочь. Изменили свой маршрут. Довезли его до концертного зала. В благодарность он пригласил всю семью на концерт. И со сцены назвал их добрыми людьми Ростова-на-Дону. Вот так вот. Шанс встретить на дороге голосующего Дмитриенко никогда не равен нулю. Вань, ртуть.
1: Пятый.

0: Тут у нас в чарте песня Мари Крамбрери поднимается все выше. Сейчас она на 4-м месте. А муж Мари, Дава, рассказал про проект, который он готовит уже целых 2 года. И мир, между прочим, его скоро увидит. Звучит даже зловеще. Оказывается, это полнометражный мультфильм от Давы. Недавно они закончили этап звукозаписи. Сама же Мари записала саундтрек к этому произведению и озвучила одного из персонажей.
1: Ну, молодцы.
0: О чем этот мультик? Что за роли? Пока что непонятно.
1: Ну, теперь точно можно сказать, глядя на Даву, что он в мультфильмах снимался, да?
0: Факты.
2: Четвертое место.

0: добрались до пьедестала почета. Как всегда, вначале вручаем бронзовые награды нашего чарта. И их получает Holy Flame Tanum. 15 недель в чарте и по-прежнему близко к вершине. Интересный вопрос, который задали ему в одном интервью. Последний трек, который ты включишь, если начнется конец света. Знаешь, что он ответил? Шейла, извините, мой французский, «Папа теплюль куп». Знаешь, что это за песня?
1: Нет.
0: Я полез, я думал, ну это какая-то не папа, а папа, извините, если уж про французский. Во французском, Макс, ударение всегда на последнем слоге. Так вот, я полез, и это оказался трек 63-го года, 1963 года. Песня очень прикольная. А давайте фрагментик послушаем, ребят.

И знаешь, что мне понравилось? Мне понравилось, что человек, который занимается современной популярной музыкой, находится в теме истории этой самой музыки, чего очень часто и очень много современным ребятам, которые занимаются творчеством, не хватает. Какое-то даже не то, что образование, а самообразование и понимание, откуда что пошло. И, кстати, песня «Под конец света» действительно подходит, но поскольку не конец света, мы ее целиком и не стали слушать. Поэтому послушаем Колли Флейм, песню «Тону». Треть.

0: Строителей 58. Телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
1: Слушай, где ты нашла такую стильную ванну? Весь город объехал.
2: В центре сантехники. В Магнитогорске они лидеры по выбору. Один бренд «Азарио» чего стоит? Качество и стиль в одном месте. А сейчас там настоящий обвал цен.
1: Серьезно? Все, еду смотреть. Центр сантехники. Идеальные решения для вашего интерьера. Наш адрес: Магнитогорск, Советская, 199А. Торговый центр «Арбат».
3: Новый уровень городской среды в жилом квартале «Голос притяжения». Это подземный паркинг с личным парковочным местом. Это дворы без машин, как пространство для игр и детских приключений. Жилой квартал «Голос притяжения». Голос города, в котором хочется жить. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика» и «Керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика» и «Керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
5: Стоп! Сейчас прозвучит странная фраза: автомобиль по цене бизнес-ланча. Но это правда. В мае новый Хавейл от 284 рублей в день. Ждем вас в Хавейл Регинас, Магнитогорск, Зеленый Лог 53. Предложение действует до конца мая 2026 года. Кредитор АО «Т-Банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Ну куда же мы без пиццы? Нам без пиццы никуда. Жизнь без пиццы не годится. Сергей's Pizza. Все сюда! 1 июня, в День защиты детей, на целую пиццу скидка 20%.
7: Телефон доставки 58-11-58.
8: Хотите уехать в путешествие? Выбирайте Jetour Dashing. Инновационный дизайн, полный привод, комфорт и безопасность в одном движении. До конца мая выгода до 700 тысяч рублей и каска в подарок в Silver. Ленина 97Б, 54-70-29. Не является публичной офертой, указана максимальная выгода. Предложение каска реализуется за счет скидки на покупку. Подробности узнавайте в дилерском центре. Реклама ООО «Silver Auto Plus».
9: Jetour Silver, Магнитогорск.
10: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
11: 20 66 66.

0: Высшая лига, Макс Астахов, Роман Емельянов, и у нас серебро. Беовульф с песней «Феникс». А я вот на самом деле даже не знаю, как я пропустил. Но оказывается, аллея славы со своими звездами есть не только в Голливуде. Беовульф недавно прилетела с концертами в Краснодар, и ее имя увековечили на местной аллее славы. Там она соседствует с Нью и Амерчиком. Не зря говорят, если есть на свете рай, это Краснодарский рай.
1: Ну, это такие имена, такие люди, голливудское, это просто совсем не то.
0: Не то.
2: Второе.

0: Ну вот мы и добрались до самой вершины чарта, и по-прежнему, как и неделю назад, на ней находится наш друг Матвей Мельников, мод с песней «Намек на нас». Мы уж сегодня обсуждали перелом пальца Анны Плетневой.
1: Да.
0: А жена Мота тоже сломала тебе ногу.
1: Это новый тренд?
0: Да, наверное, они друг за другом повторяют, но для нее-то это трагедия, она же танцовщица.
1: А, ну да.
0: Аня-то певица, нет, она, конечно, активно движется по сцене и танцует очень много, но все-таки может сесть на табуреточку, если что, и подарить всем свои хиты. А это же танцует в основном. Говорит, все, 3 недели, нельзя даже наступать на ногу. Дома сидит жена 3 недели. Представляешь, как Матвею сейчас тяжело? Давай пошлем ему.
1: Лучи добра.
0: Лучи добра. Мот, держись. Намек на нас.
2: Первое место.
3: Я не силен в

0: Это была Высшая Лига, дорогие друзья. Вот такая двадцаточка. Через неделю все будет как-то совсем по-другому. И это все зависит от вас. Напомню, что мы собираем информацию из всех возможных источников. Проводим маркетинговые исследования, смотрим ваши голоса, ваши комментарии, смотрим, как песни располагаются на стриминговых ресурсах. И из этого всего варится вот этот хит-парад благодаря нашему музыкальному директору Екатерине Худошиной. Вот, я все сказал. Ты будешь прощаться со всеми? Или что, скажут, вот Емельян говорит, молодежь не дает сказать, еще бы начальник, может, уволит, может, зарплату понизить. Ну, давай. Итак, я уже пошел. Все, до свидания.
1: Если вы слушаете нас в четверг, то впереди вас ждут невероятные выходные. Ну, а если уже воскресенье, то сил вам перед новым рабочим днем. Роман Емельянов, Макс Астахов, догоняю. Пока.

0: Привет-привет, Дмитрий Лапиков у микрофона с этой минуты, и впереди у нас веселый вечер без Эвиленда. Да, Эви прекрасно отдыхает себе в Стамбуле, поэтому буду отдуваться снова я один, но что-нибудь да придумаем. Токсичный четверг обычно по плану. Знаете, столько накопилось, поэтому я думаю, мы не будем его отменять, а наоборот, как раз поболтаем и перемоем всем кости, но это чуть позже. Пока что суперхиты и суперновинки. Впереди по плану много всего, но вот в ближайшее время услышим Рахима и Нюшу.
1: Выходные новое радио превращается в выходное.
2: Салют, я Макс Астахов. Твои выходные больше не будут прежними. Музыка, шутки, гости, все тебе.

0: ты отдыхаешь.
1: Реклама. Реклама.
2: Совершайте покупки по бизнес-карте Альфа-банка и получайте до 20 тысяч рублей. Откройте бесплатный счет для бизнеса и забирайте суперкэшбэк на все. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Срок акции с 18 мая по 21 июня 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк» 16+.
3: На Муз-ТВ новый радиочарт. Суперхиты, суперновинки и суперновости здесь.
4: Это просто хахашка распирает изнутри.
3: Кирилл Калинин в кадре.
4: Приколист и талант.
3: И в центре главных музыкальных событий.
4: Если вы готовы окунуться в мир музыки,
3: все, что звучит на новом, теперь на экране.
4: Музыкальные скоростя.
3: Новое радио «Чарт».
5: Смотри каждую пятницу в 17:00
3: на Муз-ТВ.
4: Короче, кто не видел, всем советую. Чисто поржать. 16+.
6: Ура! Премия!
7: И мне пришла.
6: И мне.
8: ВТБ платит премию. Плюс 50 тысяч рублей к вашей зарплате. И так каждый месяц. Переводите ЗП в ВТБ и участвуйте в акции. Коллеги, срочно. Задача – выиграть.
7: О, да.
9: Предложение для зарплатных клиентов владельцев карт ВТБ. Срок участия в акции с 05.05.2026 по 31.10.2026. Подробности об организаторе акции, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000.
10: Шоу «Лэб» с Антоном Беляевым. 13 июня. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Масштабный музыкальный перформанс с участием хора и оркестра. Музыканты «Термейтс». Секретные звездные гости. Лолита. Юрий Лоза. Татьяна Буланова. Айова. Дмитрий Журавлев. Сироткин. Тося Чайкина. Крем-сода. Эй-Йола. Найк Борзов. Александр Рева. И другие. Новое стадионное шоу «Лэб». 13 июня в Москве. Билеты на kassir.ru. 12+.
11: День предпринимателя – время поддержки. Совкомбанк дарит специальные условия для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц. Счет для бизнеса за 0 рублей до конца года, а еще бесплатные переводы до 2 миллионов рублей и безлимитные платежи. Совкомбанк. Поддержим ваше дело.
12: Акция ко дню предпринимателя. Условия действительны при открытии счета и присоединении к акции с 12 мая по 31 июля 2026 года не является офертой. Акции не суммируются. Подробности на совкомбанк.ру. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия 963-0+.
13: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости Havail Dargo? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный Havail Dargo надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры Havail City и убедитесь сами.
14: Возрастное ограничение 13+.
15: Денежные переводы за рубеж отправляйте в мобильном приложении «Корона».
16: Валюта получения и перевода в Российской Федерации – российский рубль. Если перевод отправлен в валюте, отличного от российского рубля, применяется курс конвертации, устанавливаемый РНКО-платежный центр ООО на момент зачисления перевода. Имеются ограничения. Подробнее об ограничениях и условиях оказания услуги смотрите на rnko.ru в разделе «Денежные переводы онлайн». Услуга предоставляется РНКО-платежный центр ООО, лицензия Банка России номер 3166К от 14.04.2014, Новосибирск, улица Кирова, 86, ОГРН 102-540-29-68, категория 6+.
15: Отправляйте и получайте переводы в приложении «Корона».
17: Любовь здесь проходит проверку.
18: Марат Башаров, Анна Хилькевич, Ираклий Перцхалава. И их вторые половинки проверят свои отношения. Ставка на «Любовь 2» завтра в 7 вечера на телеканале «Пятница».
19: 16+.
20: Согласны ли вы любить друг друга в горе и в радости, в
21: богатстве? Столько условий.
22: Открыть вклад в Т-банке просто и понятно. Никаких сложных условий. Открой непополняемый вклад на 5 месяцев с доходностью 14% годовых. Т-банк. Он такой один.
23: Доходность для вклада от 50 тысяч рублей с капитализацией процентов при ставке 13,69% годовых. АО Т-банк. Подробнее на Т-банк.ру.
24: Радио. Не бойся заговорить, сейчас лучшее время. Между нами тает бит, он стекает по телу.

0: реклама.
1: Шутки закончились.
2: Шутки кончились. Китайские машины – это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера, без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45-33-43.
3: Тепло РФ, скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола. Все по специальным ценам. Тепло РФ, улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
4: Лето начинается в «Березках». 6 июня на Банном открытие большого нового пляжа. Весь день с вами веселые аниматоры, зажигательные конкурсы, водные аттракционы, музыка, пенная дискотека, призы и сюрпризы. Продегустируйте ваш лучший отдых этого лета. Только 6 июня. Вход на пляж бесплатный. Дом отдыха «Березки». Лето начинается здесь. 0+.

0: Город не ждет. И тормоза тоже.
1: В Oil-сервисе выгодное предложение. При покупке тормозных колодок замена бесплатна. Экономия, безопасность и скорость. Все в одном месте. Магнитная, 101, телефон 45 15 85. Oil-сервис. Остановитесь вовремя у нас. Предложение действует при покупке тормозных колодок в нашем сервисе. Подробности можно уточнить у сотрудников автосервиса.
2: Классический проверенный автомобиль из Поднебесной, объединивший проверенные решения и передовые технологии. Это все кроссоверы Dongfeng. Теперь и в Магнитогорске. С гарантией от производителя. Пройдите тест-драйв и ощутите превосходство на дороге вместе с Dongfeng. T-Motors, Ленина 95Б, 583-583.
3: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная фирма Зверятово, деревня Ерембетово, Комсомольская, 4.
4: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
5: 20-66-60.
3: Комсомольская, 4.
4: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
5: 20-66-66.

0: 6 часов в Москве.
1: Новое радио.
0: Ну что, поздравляю. Рабочий день закончился. Рабочий день закончился, и время отдыхать. Эвиленда сегодня не будет снова, зато я, Дмитрий Лапиков, работаю, и поэтому будем обсуждать все самое токсичное. Токсичный четверг мы не отменяем, он по плану. Какая тема, расскажу чуть позже. Наслаждайся.

Ну что, вы готовы к токсичному четвергу? Я просто заряжен по максимуму, потому что... Ой, сил моих нет. Ровно неделю назад, когда Эви еще была здесь, мы снова обсуждали все это. Вот как кости всем промывали, перемывали. И у меня тогда была сборка шкафа. Прям отложенная, не по моей вине. Рассказываю, в общем. Ситуация следующая. Заказал шкаф. Мне его собрали, изготовили, все супер, все хорошо. Мы договорились о том, что приедет сначала доставка, потом сборщик. Все отлично, на словах. На деле оказалось следующее. Началось все не так вот с первого пункта. Привезти мне шкаф должны были, я попросил, после 7 вечера. Мне звонят вечером за день до и говорят, а можно завтра в 8 утра? Я думаю, это что за время такое? 8 утра, я спать хочу. Тем более мне, кстати, надо было после на эфир. Ну, надо было бы выспаться по-хорошему. Ой, ну, пожалуйста, пожалуйста, мы к вам первым поедем, давайте закинем, там быстро все 5 минут. Хорошо, ладно, договорились. Я пошел навстречу, мне привезли это в 8 утра. Все, сборщик через 3 или 4 дня только. Ну, окей, за те деньги, которые стоит шкаф, можно было бы и побыстрее его собирать. Ну да ладно, значит, приходит сборщик, когда нужно, открывает коробки и в первой же обнаруживает, что цоколь, то есть дно шкафа, одно одного размера, а другое другого. И все, и собирать шкаф он не может. Меня вот так вот всю. Я начинаю злиться, ну да ладно, успокаиваемся, выдыхаем, со мной связываются, а нет, или я связываюсь, или со мной связываться, не помню. В общем, говорят, что надо детали изготовить заново, потом мы вам привезем, потом сборщик, потом то-се, пятое-десятое, подождите не неделю. Я говорю, как так? Одну деталь, один цоколь, и у меня еще неделю шкафа не будет? Не подходит мне. В итоге мы сторговались спустя несколько там часов или пару дней о том, что мне вот во вторник на этой неделе все привезут, все сделают, и с утра деталь, и вечером сборщик, и все было бы здорово. Причем за это время передо мной ни разу не извинились. Что вот, вы понимаете, у меня накипело, у меня я не могу, у меня прямо... В общем, ну, токсичный четверг, ничего не скажешь. Так вот, значит, мне привезли, все собрали, и сборщик в самом конце говорит, у вас здесь одна полка, она должна крепиться, а не просто ложиться на крепление, а она у вас ложится, полка не та. Я говорю, отлично, спасибо большое. В итоге, он говорит, я передам информацию, все-все-все, с вами свяжутся, и надо будет просто сделать новую полку, потом привезут, потом установим или сами установите. Я говорю, ну, допустим. А я просто принципиально, мне это вообще не проблема весь шкаф собрать. Но деньги уплочены, поэтому извините меня. В общем, проходит, значит, наступает следующий день, то есть вчера. Я вечером звоню сам. Мне говорят, да-да-да, Дмитрий, свяжемся с вами обязательно, все в процессе, сегодня, чтобы вы понимали, это было час назад, то есть прошел опять почти весь рабочий день, я звоню, и мне знаете, что говорят? Завтра обязательно с вами свяжемся, ну, деталь надо изготовить, та-та-та, то есть и сроков никаких нет. Компания косячит по производству шкафов постоянно, 2 недели подряд. Передо мной только извинились один раз, и то, ну, типа, я выпросил. Это что вообще такое? Поэтому вот такая долгая предыстория. Сегодня токсичный четверг, значит, нужно обсудить сервисы, которые тебе каким-либо образом насолили, также не выполняли свои обязательства, я не знаю, такси, доставки, сборка, что угодно. В общем, может быть, ты сам косячил, как потом исправлял, ну, если ты работаешь в таком сервисе. Ну, а так, что было, какие вот, как тебя довели, вот что, я не знаю, вот прям что ты, может быть, сатанел, не привезли, запороли, сломали. У меня как-то отец переезжал, я помню, давным-давно, еще рассказывал. Значит, все супер, ремонт сделали, была огромная плазма «Пионер», для тех, кто в курсе, для тех, кто помнит. И, в общем, эту плазму «Пионер», она стояла до конца, до самого последнего, запакованная, красивая. И знаете что, когда ремонт завершился, он поставил ее, открывает, а там дыра. Кто разбил, непонятно. На кого винить и валить, непонятно. Хочет

вы что, хотите, чтобы я ругаться начал? Где сообщение? В соцсеть с самолетиком заходим прямо сейчас. Там кружок есть. Да, там не красотка Эви, да, там я. Ну, во-первых, там шутка есть российская вначале. Я знаю, вам всем не нравится. Это первое. Второе, оставляйте свои комментарии, чтобы я их потом почитал. Мне будет интересно, вот там пишут про операторов связи. Вот, кстати, их в тот же просто черный список тех, кто нас постоянно доводит. Сегодня токсичный четверг, мы обсуждаем отвратительные сервисы. Кто и как в последнее время тебя просто выводил из себя и по какой причине. Заходи и пиши обязательно. Ну, а у меня новостей особо нет. Я сейчас что-нибудь изучу. Четверг какой-то, все заняты, все в работе. В Москве вон 8-бальные пробки. Но, оказывается, каждый четвертый москвич готов подарить ребенку квартиру за отказ от соцсетей. Кроме того, за отказ от интернета детям обещают, например, первую машину. Некоторые семьи готовы платить даже до 25 штук в месяц, чтобы подростки меньше сидели в телефонах. А как вам, кстати, старый добрый способ? А, кстати, а можно говорить об этом в эфире, или это будет... Короче, ремня бы. Вот я не знаю, меня просто в детстве... Ну, компьютер у меня был час в день. И все, ну, поиграть, чтобы. Остальное, вот, сиди, учись, книги читай и так далее. Какие, вот, если мне родители так сказали, я не знаю, 25 тысяч рублей в месяц, это моя когда-то зарплата, я помню. И я очень радовался этому. В общем, ладно, заходи в наши соцсети, пиши комментарии. Погнали дальше слушать музыку.

0: реклама. Врываемся в лето. Самокаты Rush Action – это надежность и драйв в Rich Family и на маркетплейсах.
1: Самокаты Rush Action.
2: У Rich Family, Новосибирск, УГРН 110-547-605-1196.
3: Стоп! Сейчас прозвучит странная фраза. Автомобиль по цене бизнес-ланча. Но это правда. В мае новый Хавейл от 284 рублей в день. Ждем вас в Хавейл Регинас. Магнитогорск, Зеленый Лог 53. Предложение действует до конца мая 2026 года. Кредитор АО Т-Банк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика» и «Керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика» и «Керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
5: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
6: Шутки кончились. Китайские машины – это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера, без потери гарантий. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45-33-43.
7: Ну куда же мы без пиццы? Нам без пиццы никуда. Жизнь без пиццы не годится. Сергей's Pizza. Все сюда. 1 июня, в День защиты детей, на целую пиццу скидка 20%.
8: Телефон доставки 58 11 58.
9: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию.

0: Строителей 58. Телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
1: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске. 20-66-66.
2: Новое радио.

кстати, трек, который будет звучать в ближайший месяц, лето, я думаю, часто, потому что вот последние звонки отгремели, а выпускные-то еще нет, и вот он всегда, мне кажется, есть, вот сколько, на скольких выпускных не был, там постоянно, и пользуется спросом. Айова, улыбайся. Короче, сегодня, кстати, день пограничника, поздравляю всех причастных, а также день пофигиста. Но как быть пофигистом, если токсичный четверг? И вот об этом-то мы сейчас и поговорим. То, что тебя доводит, то, что тебя выводит, просто и аж зубы скрипят, сервисы, такси, доставки, сборщики мебели, вот и в том числе в этот адовый список попадают операторы связи, которые, например, вот пишут, списывают деньги и дополнительные гигабайты интернета. Объяснили тем, что я использовала 80 гигов за 20 дней. Расшифровка показала, что я пользуюсь скайпом. В 2026 году скайпа уже нет. Перешла в итоге на другого оператора. Так, компания по производству дверей. Косячили на каждом этапе. Замерщик неправильно замерил. Доставка не ту дверь привезла. Монтажник дверь поставил не той стороной. Так еще и наличники привезли кривые. И забрали переделывать. Жду полтора месяца наличники. В итоге так и не изменились. Вот что-то мне напоминает, Оль, эту ситуацию. Эта ситуация мою со шкафом. И все это еще не забываем, что стоит-то прилично. Ладно бы, вот дверь 5 рублей, доставка 5 рублей, сборка 5 рублей и все. Угу, конечно. Не тут-то было. Так, была ситуация с Яндекс.Маркетом, который 4 дня вез холодильника. Два раза курьер приезжал в рандомное время, заранее не предупредив. А ждать 10-15 минут я не буду, так как есть другие заказы. Доставка у них стоит с 10 утра до 11 вечера. Должен сидеть, ждать чудо, когда они привезут. Плевали они на то, что человек может работать или еще какие свои дела. В итоге кое-как привезли на четвертый день без каких-либо извинений и чего-либо. А вот, кстати, с доставкой того же шкафа моего. Вот все, и у меня одна тема, от которой у меня горит, просто полыхает. Сборщик, значит, мне звонит за день до, ну, на предыдущий день, получается, вот на следующий он должен приехать собрать. Короче, вот вечером он мне звонит и говорит: слушай, а я завтра не приеду, у меня другие заказы еще есть, я не успею. Я говорю: как так? Он говорит: ну вот так. И все, на этом разговор закончился. Он говорит: ну я передам информацию. В итоге опять проходит вот полдня, мне никто не звонит, и говорят потом: ой, ну нет, я звоню сам. Мне говорят: да нет, нет, приедет обязательно. Он со мной связывается еще через час, говорит: я вам за час позвоню. Мы договаривались на 5:30. Он мне в итоге звонит в 6 вечера, что-то типа того, или в 5:30, и говорит: ну я через час приеду. И приехал в итоге к 6:30. Почему нельзя было сказать об этом сразу с утра или вечером до этого, непонятно. Так, оператор связи, еще раз: не подключаем подписки без вашего ведома, и 3 раза подключали, ругалась долго. Так, сервис ресторанов. Пришли в ресторан, первое, что спросили, что принести, попросила просто воды, так как было сильно душно. В общем, воду принесла другая официантка через 20 минут. Притом уже принесли чай, пирожные, и их уже ели. Вот рестораны — отдельная история. Я не понимаю, когда вы приходите, например, вдвоем, допустим, да даже если один, просто пообедать, и ты заказываешь, например, какую-нибудь закуску, ну, там, батат, картошку фри, допустим, потом суп, и второе, назовем это так. И тебе приносят, типа, горячее, потом батат, и потом суп третьим. В обратном порядке. Это же не так естся. И ты говоришь: а что за фигня? И тебе говорят: ну, извините. Или, например, приносят первое блюдо горячее, а вторую — твоя закуска, которую ты хотел до этого чуть-чуть разогнаться, приносят через 20 минут. И ты должен что сидеть? Горячее ждать, пока оно остынет, и не есть его? Или съесть, и потом тебе эта закуска нафиг не нужна? Вот что это такое? Короче, сегодня обсуждаем. У меня, правда, я копил очень много негативной энергии, поэтому прошу прощения всех, кто хотел веселья. Постараюсь. Музыкой скрасим это, потому что, ну, надо обсудить. В общем, в соцсети с самолетиком есть кружок, пиши туда еще больше комментариев. И надо, вот знаешь, чтобы люди знали, с чем можно столкнуться, кто у нас недобросовестный. Вот это мы и выясняем. Ну а тебе отличного вечера, где бы ты ни находился.

0: А сегодня еще знаете, какой праздник? День рождения майонеза. Всех любителей поздравляю. В общем, обсуждаем сегодня сервисы. Кто, как, чем тебе насолил, это я просто тебе напоминаю. Ну и тем, кто в пробках, желаю бы быстрее добраться домой, потому что, как минимум, в Москве происходит какой-то трэш. 8 баллов, непонятно, вроде дождя нет, снега нет, не что такое, и не пятница еще. В общем, ладно, слушаем суперхиты и наслаждаемся.
1: Реклама. Новое радио представляет. Это лето твой шанс заявить о себе. С 1 по 11 июля. Курорт Красная Поляна. Фестиваль «Агутинс». 10 дней музыки и творчества, живых выступлений и вдохновения. Звездные спикеры, новые возможности и шанс выйти на сцену гала-концерта, который увидит вся страна. На сцене Леонид Агутин, Владимир Пресняков, Леша Свик, Асия, Сократ, Сивак, Александр Рева. Фестиваль «Агутинс». С 1 по 11 июля. Курорт Красная Поляна. Билеты на сайте agutinforum.ru. 0+.
2: Скидка «Мания» «Фамилии». Совершайте покупки в мультибрендовых магазинах «Фамилии» и получайте дополнительные скидки. Больше стикеров – больше скидок. Размеры скидок и подробности акций уточняйте на сайте и в магазинах. Реклама. Рекламодатель ООО «Максим Групп». Город Москва, улица Красная, Песня, дом 24, этаж 7, помещение 1, клиент 61.
3: Любовь здесь проходит проверку.
4: Марат Башаров, Анна Хилькевич, Иракли Перцхалава и их вторые половинки проверят свои отношения. Ставка на «Любовь 2» завтра в 7 вечера на телеканале «Пятница».
5: 16+.
6: Все сложится с новым кроссовером «Канат Т4Л». Одно верное решение и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый «Канат Т4Л». Теперь в продаже от 2 159 тысяч рублей. Подробности и запись на тест-драйв в дилерские центры на tenet.ru.
7: Цена действительно на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
8: Дэнни! Да! Катастрофа!
9: Любимые хвостатые блогеры Дэнни и Мэнни стали кинозвездами.
8: Я своего друга в обиду не дам.
9: Комедия для всей семьи Дэнни и Мэнни. Кино 4 июня.
10: 6+.
11: Галя, у нас отмена!
12: Какая еще отмена?
11: День предпринимателя отменяется и объявляется неделя. Целая неделя предпринимателя от ВТБ. В честь этого мы полностью отменяем комиссию за эквайринг. Откройте счет для бизнеса и подключите бесплатный эквайринг на vtb.ru.
13: Акция для ИП и ЮЛ, срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО. Лицензия ЦБРФ. Номер 1000. Реклама 0.
14: Муз-ТВ приглашает. 6 июня. Москва. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь соберется весь музыкальный дом. Дима Билан, Зиверт, Ваня Дмитриенко, Филипп Киркоров, Полина Гагарина. Специальный гость – группа «Кино». Приходи и окажись там, где рождается движение. 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ «Движение».
15: Категория 16+.

список тех, кого мы сегодня хейтим, вошли, конечно же, сервисы ЖКХ, которые свои обязанности не выполняют в срок, вот пишут нам в чате. Поразил один магазин мебели. В марте пришла покупать напольную лампу, сказали, ждите ее до июня. Март-июнь, да, считаем. Ну, а то, что в магазине не продали лампы, это же не диван, это так их менеджер организовал работу. Стыд? Все еще жду. Так, в список тех, кого мы сегодня также осуждаем, вошли и автосервисы. Была такая ситуация. Приехал поменять правый привод подвески, купил детали, привез машину. Я им говорю, нужно посмотреть машину. А они такие, мы посмотрим, и че? Все-таки как-то договорились, загнал машину и началось. Через 3 часа звонят и говорят, вам нужно еще купить это и то, и другое, 5-10. Машину забрал только через неделю и отдал прилично денег. Больше туда ни ногой. Вот, кстати, про автосервисы я неоднократно слышал. У меня знакомые ездят, например, доливать свое масло сами, покупают его, заходят в сервис, там можно это сделать, получить разрешение, дадут каску, жилет, вроде бы что ты находишься на месте, где производят работы, официально. И остатки масла, ну, например, ты 2 канистры этих купил, остатки забирают себе, потому что иначе, оказывается, в автосервисах все это сливают и потом перепродают. Да, такие тоже случаи бывают, понимаете? Вот я был не в курсе. То есть, ну, конечно, все это такое себе. Так, еще про автосервисы. Заказала стойку стабилизатора в машину, 2 штуки, левую, правую. В одной была стойка, во второй коробке была коробка, в ней моторчик стеклоочистителя на Toyota Camry. У меня Fiat вообще. Сдала назад, 2-й год жду решения. Деньги невеликие, естественно, забила, но осадок остался. На ВБ кроссы брал 2 пары, 1 вернул, но там перепутали, и те, что я забрал, отметили как возврат, а те, что я вернул, типа забрал. Разница в 1000. Заявка в работе уже 3 года. Говорят, их в порядке очереди рассматривают. Ой, конечно. В общем, если ты не понял, о чем идет речь, мы сегодня обсуждаем сервисы. Любые рестораны, доставки, сборщики мебели, сборщики чего угодно, клининг, может быть. В общем, ты вот за что-то заплатил деньги, а они накосячили, еще не извинились перед тобой. И вот что, какая ситуация была, как решилась, злой ты был или нет, или вообще спокойно с этим всем, потому что у меня просто эпопея моя со шкафом, я прям не могу, меня прям вот так вот всю, и что за эпопея, я напомню чуть-чуть позже, поэтому ты заходи в нашу соцсеть самолетиком, в комментарии под последним кружком пиши сообщение, мне нужно больше историй, желательно кринжовых, ну а в следующем часе я обещаю, я забыл просто, мы пообщаемся в прямом эфире. Так что, если что, 8-495-232-1632 это наш номер телефона прямого эфира. Заранее тебе записал, чтобы потом не было вопросов, и поболтаем. Готовь истории, особенно москвичи, которые прямо сейчас стоят в 8-бальных пробках. Я вам, конечно, сочувствую, но пишите еще больше.

0: Прогноз погоды на новом радио.
1: По данным нейросети Яндекса, завтра утром в Магнитогорске облачно с прояснениями. Без осадков. Ветер юго-западный 8 метров в секунду. Температура воздуха плюс 11, плюс 13 градусов. Атмосферное давление 721 миллиметр ртутного столба.
2: Реклама. Хотите вывести бизнес на новый уровень? Надоело ждать низкие ставки по кредитам? Все меняется. Используйте тренд на снижение ставок. Возьмите кредит с переменной ставкой в Челябинвестбанке. Сумма не ограничена, бизнес-цели любые, в том числе рефинансирование кредита другого банка. Подайте заявку и получите кредит уже сейчас. Можно онлайн. Челинвест.ру. Реклама ПАО Челябинвестбанк.
3: Таунхаусы в поселке Молодежный по цене квартиры. Все плюсы городской среды без шума и суеты. Свой детский сад, дворы без машин, магазины и кафе. А еще отдельный вход, гараж, своя земля, все сети в доме и безопасная территория закрытого поселка. Таких цен на таунхаусы больше не будет. Отдел продаж, улица Гагарина, 50. Телефон 43-81-50.
4: Предложение ограничено.
5: Более 13 лет Oil Service обслуживает автомобили с гарантией качества. Надежный ремонт и гарантия на запчасти до 2 лет. Ждем вас на обслуживании. Магнитная 101. Телефон 45 15 85.
6: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная фирма Зверятово, деревня Елембетово, Комсомольская, 4.
7: Вам нужна уютная спальня, мягкая мебель или еще что-то в вашу квартиру или дом? Тогда мебельные истории для вас. У нас есть все, что делает ваш дом уютным. Мебель с гарантией от компании «Эра» в Магнитогорске. Только в салоне «Мебельные истории». Домищиков 10.
8: Никто не позаботится о вашем авто.
7: «Эра» в Магнитогорске. Только в салоне «Мебельные истории». Домищиков 10.
8: Никто не позаботится о вашем автомобиле качественнее.

0: Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49 66 33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
1: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
0: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске. 20 66 66.

0: 9 вечера в Магнитогорске. Новое радио.
1: Эвиленда сегодня нет, но токсичный четверг-то в самом разгаре, а поэтому время обсудить, кто и как косячит среди сервисов. Это делаем мы в наших соцсетях и будем делать в прямом эфире. Дмитрий Лапиков у микрофона. Тебе отличного вечера, где бы ты ни находился, в пробках, дома. В общем, делай громче и будь с нами.

0: Время промывать всем кости голосом. Не только я буду болтать в эфире. Вы меня, кстати, спрашивали. А, знаете, как в том видосе? Да кто тебя вообще спрашивал? Кому ты нужен? Короче, история с моим шкафом. Почему вообще сегодня токсичный четверг? И обсуждаем сервисы. История со шкафом. Моя вот эта эпопея на две недели. С тем, что мне сначала переносили сроки. Вот это вот все. Мне его собрали. Все хорошо, кроме одного. Полка не та стоит. И полку уже два дня не могут просто согласовать, чтобы ее отправили там на производство, сделали. И мне все поменяли. Но, конечно, такое себе. В общем, какие истории были у тебя? Кто тебя отводил? Какие сервисы? Рестораны, связь, я не знаю, автосервисы, что-то еще? Надо рассказать и прямо сейчас дозвониться в эфир. Давай, 8, код Москвы 495-232-1632. Кто первый набрал, тот молодец. Пообщаемся, расскажешь, кто тебя довел, что произошло и как ситуация разрешилась. Хотя бы извинились или нет. А если предложили моральную компенсацию, во что я, конечно, не очень сильно верю, то вообще замечательно. Номер прямого эфира 8-495-232-1632. В Москве 8-бальные пробки, поэтому те, кто стоят сейчас, например, на трешке по 2 часа, ну, звоните, не стесняйтесь, давайте расскажете, поболтаем, кто косячник. Мы сильно их пиарить не будем, потому что черный пиар тоже пиар, но вот хорошенько так пропесочить, что называется, это святое дело. Итак, только трубки не бросайте, а то вы что боитесь-то? Я не кусаюсь. Ну что? Не понимаю. Так, нет, сбросили. Ну что вы боитесь-то, правда, ей-богу. Звоните, давайте. 8-495-232-1632. А то вот сразу первое, что слышите, да, что трубку берут, и все, и сразу надо сбросить. Ничего такого в этом нет, это не страшно. Привет, как зовут тебя? Алло.
1: Алло, здравствуйте.
0: Здравствуйте. Алло. Ну вот что такое? Причем себя очень хорошо слышал, а товарища нашего нет. Ну да ладно. Давайте, давайте, давайте, давайте. Не бойтесь, не стесняйтесь. Что такого в этом? Я вот помню в детстве, мне так хотелось попасть в прямой эфир на радио, но никто трубки не брал. Привет, как зовут тебя? Вот я опять себя очень хорошо слышал, а человека нет. Оп, и сбросил. Ну, вы слышали, да, сами все? Да, понятно. Так, ладно, пока почитаю сообщение, которое вы пишете, если... Ой, ладно, и звонились, иначе началось. Так, тут и про кондитерскую написали, и про покупку машин. Оп, интересно. Так, привет, как зовут тебя?
2: Меня, Александр.
0: Саш, у тебя кто косячил из сервисов каких-нибудь? Не знаю, может, доставка еды заказывал? Что-нибудь было такое?
2: Нет, ну, косячили в основном сервисы по автомобилям.
0: Угу. Так, что было? Расскажи коротко. Только давай, я понимаю, что если вдруг захочется матом ругнуться, не надо.
2: Не-не-не, я слушаю ваше радио, поэтому матом не буду ругаться.
0: Так, давай, коротко историю, как тебе досаждали автосервисы и какие были косяки у них?
2: Приезжаю я на автосервис, у меня автомобиль Kia, я не знаю, можно говорить, нельзя, а они мне говорят, а со своими запчастями нельзя.
0: Угу.
2: И как быть? А я приехал готовый, заряженный.
0: И в итоге что было? Послал их или пришлось идти на их условия?
2: Ну, вот первое, что вы сказали.
0: Вот и правильно сделал. Вот это, потому что, ну, а в смысле? Так вопрос не решается. Ладно, окей. Автосервисы, кстати, я так понимаю, тоже очень частые косячники. Привет, как зовут тебя?
3: Привет.
0: А зовут тебя как?
3: Елена.
0: А меня Дима, очень приятно. Лен, кто косячил из сервисов у тебя? Расскажи, пожалуйста.
3: Ну, косячила, конечно, и доставка, и таксисты, но на самом деле я всегда с большим уважением к людям данных сервисов и профессий, потому что труд-то, в общем-то, не очень легкий. Вот.
0: Так, ты вообще не вписываешься в мою сегодняшнюю концепцию злости и токсичности, но я с тобой согласен.
3: Прости, пожалуйста, я капельку меда.
0: Давай, в мою бочку дегтя.
3: Да, и мой попугай вот мне поддакивает тут. Дело в том, что привозили, да, бывало, вместе с моим заказом продуктов чужой пакет. Ну, я как честный, воспитанный человек, конечно, сразу писала в чат, что курьер может вернуться и забрать. Ну, как правило, мне его оставляли, было приятно. Поэтому ко всем службам, да, бывают косяки, бывают не очень лояльные клиентам люди, но на самом деле труд тяжелый, я с уважением.
0: Ну, это да, это да, смотри, ну, а бывало, бывало же такое, что ты, например, приходишь, и тебе начинают откровенно хамить, хотя предпосылок к этому не было, и ты себя уважительно вела. Как вот в такой ситуации ты себя ведешь?
3: Ой, с высоты, так сказать, прожитых лет и опыта я стараюсь уже свои нервы на это не тратить, просто глубоко дышать и...
0: Вот и правильно, вот и правильно. Лен, попугаю привет, а он, кстати, говорит у тебя?
3: Да, Анатолий, он разговаривает.
0: А Анатолий нам может что-нибудь сказать?
3: Толя, иди сюда. Толь, иди сюда. Толя в образе.
0: Толя в образе, Толя неразговорчивый сегодня, да?
3: Да, да.
0: Ну
3: да,
0: ладно,
3: да,
0: мы да, поверим, да, что у Лены есть разговорчивый... А?
3: Еще хочу сказать, прости, пожалуйста, обожаю новое радио, обожаю всех ведущих, никого не слушаю, и ты круто тоже ведешь по вечерам даже без Эви. Любовь.
0: Ой, спасибо, Леночка, большое тебе. Жаль, конечно, что Толя с нами не пообщался, но мне очень приятно. В общем, рассказывайте вы свои истории, я вижу звонки, все. Вот вы как обычно, когда я прошу звонить, трубки бросаете, как только в эфире слышите кого-то другого... Я тоже хочу. Ну, все. Все, закончился. У меня выход 6 минут. Саш Титов опять скажет, что такое. Хотя вчера не сказал. Может, он не слушает. Ладно, не об этом сейчас речь. Заходите в наши соцсети и пишите свои истории о тех, кто косячил, кто вас доводил. И вообще вот какие-то такие. Сегодня токсичный четверг, и я не могу нарушать эту традицию, сложившуюся на новом радио.

0: Ладно, разбавим сегодняшний токсичный эфир другими хорошими новостями. Московский таксист помог спасти умирающую собаку. Человек получил срочный заказ. Пассажирка просила как можно быстрее отвезти ее с собакой в ветклинику. Шпиц задыхался, и водитель понял, что счет идет на минуты, и вместо 30 доехал за 18. Драгоценное время помогло спасти собаке жизнь. Ветеринары диагностировали у нее коллапс трахеи. История, естественно, разошлась по соцсетям, хотя таких, я думаю, что подвигов множество, которых мы просто не знаем. В итоге водителю хотели скинуться на возможные штрафы, но вот он отказался, сказав, что это просто отличный пример. И действительно, понимаете, хоть мы сегодня и обсуждаем косяки сервиса, все-таки, правда, и у курьеров тяжелая работа, и у сборщиков тоже, и зачастую это люди, которые просто делают свою работу, а вот менеджеры, кто-нибудь еще, ну, то есть не всегда они виноваты. Поэтому вот немножечко хорошего. Дальше, как обычно в этот четверг, заходи в наши соцсети, пиши свои истории, ну и продолжаем. Скоро вернусь.
1: Fresh Talk. Каждую пятницу в 12. Новая ИВК-музыка выжимают самый сок. Fresh Talk. Супер новинки, чарты ВК-музыки, новости и комментарии артистов, анонсы концертов, эксклюзивные альбомы и треки обсуждают Данила Михайлов и главный редактор ВК-музыки Сергей Мудрик.
2: Не пропусти Fresh Talk.
1: Fresh Talk. Каждую пятницу в 12 и в воскресенье в 11.00. На новом радио. Реклама. Реклама.
3: Стоп! Сейчас прозвучит странная фраза. Автомобиль по цене бизнес-ланча. Но это правда. В мае новый Хавейл от 284 рублей в день. Ждем вас в Хавейл Регинас. Магнитогорск, Зеленый Луг 53. Предложение действует до конца мая 2026 года. Кредитор АО Т-Банк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Ну куда же мы без пиццы? Нам без пиццы никуда. Жизнь без пиццы не годится. Сергей's Pizza. Все сюда! 1 июня, в День защиты детей, на целую пиццу скидка 20%.
5: Телефон доставки 58 11 58.
6: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика» и «Керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика» и «Керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
7: Новый уровень городской среды в жилом квартале «Голос притяжения». Это подземный паркинг с личным парковочным местом. Это дворы без машин, как пространство для игр и детских приключений. Жилой квартал «Голос притяжения». Голос города, в котором хочется жить. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
8: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию.

0: Трейдери 58. Телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
1: Слушай, где ты нашла такую стильную ванну? Весь город объехал.
2: В центре сантехники. В Магнитогорске они лидеры по выбору. Один бренд «Азарио» чего стоит. Качество и стиль в одном месте. А сейчас там настоящий обвал цен.
1: Серьезно? Все, еду смотреть. Центр сантехники. Идеальные решения для вашего интерьера. Наш адрес: Магнитогорск, Советская, 199А. Торговый центр «Арбат».
3: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске. 20 66 66.

Новость вечера. У россиян украли одну сосиску. Вы представляете? Оказывается, я просто сосиски не ем и не в курсе. В пачках было по 8 штук, а теперь кладут 7. И вес снизился с 460 до 410 граммов. При этом цена-то осталась прежней. И вот, ладно там, да, молоко по 900 миллилитров. Это мы уже давно к этому привыкли. Но еще и сосиски. Ну вообще, ни стыда, ни совести. Обсуждаем сегодня в этот токсичный четверг. Хоть и Эвиленда нет, напомню, Эвелина отдыхает в Стамбуле, прекрасно проводит время, а вот я, Дмитрий Лапиков, здесь за старшего отдуваюсь, потому что вообще не должен работать вечером, ну да ладно. Мы люди, понимающие все и готовые поболтать в эфире. Так, что у нас тут происходит в соцсетях? Пишите вы свои истории. Значит, купил в начале 2000-х систему 6.1 фирмы ББК или ВВК, ББК, наверное, сабвуфер, 5 колонок и, соответственно, декодер, через который все включилось. Доволен был как слон, соседи, соответственно, тоже. Отработав полгода, декодер приказал долго жить. Обратившись в официальный центр, мужики посмеялись, которые ремонтеры, и сказали, что это надолго. Прождав примерно 3 месяца подговора, начал общаться с Москвой по поводу ремонта, так и не добившись ремонта, даже козлом по телефону обозвали. Пригрозил Роспотребнадзором, сделали кое-как, хватило на месяц, после этого отдал в обычный сервис, сделали за 3 дня, и после этого работал долгие года, пока не продал. А сервис официальный, вспоминаю до сих пор, дело было в Твери. Вот, кстати, вопрос, да, а почему официалы, неважно, будь то ремонт там телефонов, автомобиля, всегда работают так плохо? Но я вот не слышал истории, ну или знаете так, из 5 историй 3 точно со знаком минус, чтобы вот все говорили, ой, официалы мне так хорошо все сделали, еще и денег мало взяли. Так нет же, берут втридорога и делают плохо, и неважно, говорю, что. Но это, конечно, вот истории, я такой люблю. Так, история про кондитерскую. Заказала торт на день рождения, дочери 5 лет, очень долго выбирала первый юбилей у ребенка. Внесла предоплату, отметили заказ, подписали число и время, которым заказ должен быть готов. Отправила мужа в назначенное время. Звонит, говорит, нет торта, я хватаю такси, лечу в кондитерскую. Продавец говорит, нет никакого торта, вчера приходила женщина и перенесла заказ. Упс. Сказать, что я была в шоке, ничего не сказать. Дома ждут гости, стол почти накрыт, а у меня нет моего заказанного торта. Спрашиваю, как так? Женщина что, номер телефона моего назвала, номер заказа или показала чек с предоплатой? Нет ничего. Как они там что-то перенесли, я не знаю. Но была в бешенстве. Прошло 13 лет, а я помню, и меня также это бесит. Но это безответственность. Это безответственность и... История про торты тоже очень часто мне попадаются какие-нибудь рилсы, где заказывали одно, пришло другое в итоге. Я только что смотрел, мне как будто бы в интернет нашла эта история. Турагенты. Турагенты, которые кидают людей. Девушки съездили в отпуск на 2 дня, прилетели на Мальдивы, и оказалось, что у них ничего не оплачено. Просто турагент кинул их на 400 там или сколько, 300 тысяч рублей. Вы понимаете? Это же ужас. Это ужас. А сервисам просто не нужны деньги или халтурят, отказываясь от услуг, забирая деньги, потому что выбор-то всегда есть. Обращаясь к конкурентам, так им и надо. Сужусь с автосалоном китайских машин. За 2,5 года в новой машине сломалась. Итак, сгибаем пальцы. Коробка передач, протекла крыша, сломались парктроники, АБС, сайлент-блоки. А они говорят, что такого? Это же незначительные поломки. Детали ждем месяцами. А в итоге машина Амода C5. Жень, а в итоге результат это есть? Чинят или не чинят? Интересно. Полгода ждал запчасть по гарантии официального дилера на «Ладу Гранту», но результаты стоило написать в поддержку «АвтоВАЗа», сделали в течение недели. Слушай, Рафаэль, можно сделать же все быстро? Можно, а зачем? Но мы прекрасно знаем этот вот ответ. Так, ладно, историй еще больше жду в нашей соцсети с самолетиком. Я думаю, ты прекрасно знаешь, где это. Там кружок, там вначале российская шутка. Вы же все их любите. Почему ее никто не оценил? Почему реакции так мало? Я вот, понимаете, конечно, не Эвелина, но ругаться могу начать. Поэтому давайте, пишите обязательно свои истории и звоните. Звоните 8-495-232-1632. Скоро поболтаем, обещаю.

0: Ребята, что здесь за бардак?
1: Это Красногорский парк!
2: Красногорский парк – это не шоу. Это мультсериал про жизнь нового радио, который лучше было не показывать. Смотри в соцсетях нового радио и на видеоплатформах.
1: Красногорский парк!
2: Новая серия каждую пятницу. Реклама.
3: Совершайте покупки по бизнес-карте Альфа-банка и получайте до 20 тысяч рублей. Откройте бесплатный счет для бизнеса и забирайте супер-кэшбэк на все. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Срок акции с 18 мая по 21 июня 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк» 16+.
4: Муз-ТВ приглашает. 6 июня. Москва. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь соберется весь музыкальный топ. Артик Асти, Зиверт, Айсгергер, Ваня Дмитриенко, Полина Гагарина, Дима Билан. Приходи и окажись там, где рождается движение. 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ «Движение». Категория 16+.
5: Все сложится с новым кроссовером Данет Т4L. Одно верное решение и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Данет Т4L. Теперь в продаже от 2 миллионов 159 тысяч рублей. Подробности и запись на тест-драйв в дилерские центры на tenet.ru.
6: Цена действительно на модель Данет Т4L. Комплектация актив 2026 года.
7: Денежные переводы за рубеж отправляйте в мобильном приложении «Корона».
8: Валюта получения и перевода в Российской Федерации – российский рубль. Если перевод отправлен в валюте отличного от российского рубля, применяется курс конвертации, устанавливаемый РНКО-платежный центр ООО на момент зачисления перевода. Имеются ограничения. Подробнее об ограничениях и условиях оказания услуги смотрите на rnko.ru в разделе «Денежные переводы онлайн». Услуга предоставляется РНКО-платежный центр ООО, лицензия Банка России, номер 3166К от 14.04.2014, Новосибирск, улица Кирова, 86, ОГРН 102-540-29-68, категория 6+.
7: Отправляйте и получайте переводы в приложении «Корона».
9: Любовь здесь проходит проверку.
10: Марат Башаров, Анна Хилькевич, Иракли Перцхалава и их вторые половинки проверят свои отношения. Ставка на «Любовь-2» завтра в 7 вечера на телеканале «Пятница». 16+.

0: Написали нам в чат монтажники натяжных потолков, которые делают все четко и в срок. А к чему это все ведут они? Значит, чаще косячат менеджеры, замерщики, которые потом... А, сначала наобещают стрекорба, а ты потом расхлебываешь. Ну, слушайте, так можно на своих коллег переваливать и по-другому. Не знаю, короче. А вот менеджеры, например, скажут, да это монтажники у нас. Криворукие, не с того места у них. Так же тоже может быть? Может быть. А, еще история. Покупали душевую кабину, начали сборку, взял в руки дверцу стеклянную, поднимая, в руках взрывается закаленное стекло, все в стекле попало в глаз, слава богу, не глубоко, и порезался. Поехали возвращать деньги. Не верили, что взорвалось в руках. Несколько раз звонили, сказали, что максимум дадут новую дверь. Я не согласился, в итоге вернули полную стоимость душевой, но осадочек остался, мягко говоря, осадочек. Я, кстати, вот интересно, ни разу не слышал, чтобы все-таки кто-то дошел до суда из-за каких-то косяков компании. Ну да ладно, давайте финальные звонки по номеру телефона 8495-232-1632. В прямом эфире прямо сейчас с тобой пообщаемся. Расскажешь свою историю, желательно не самую приятную, связанную с сервисами доставки, сборки, автосервисы, рестораны, все что угодно. Вот такие вот. Очень ждем, очень хотим, очень надо, очень интересно. А все почему? Потому что сегодня токсичный четверг, и хоть Эвиленда нет, то я-то здесь, а потому надо нам с тобой пообщаться. Так, если что, я вот еще раз говорю, трубки не бросаем, не надо этого делать. 8, код Москвы, 495-232-1632. Вот мне иногда кажется, я наизусть этот номер знаю, но как будто бы забываю и говорю не то. Так, привет, как зовут тебя?
1: Михаил.
0: Миш, у тебя были какие-нибудь истории, после которых аж зубы скрипели, как тебя выбесило? Или ты человек спокойный?
1: А, есть у меня такая ситуация. В общем, у нас тут на районе есть хлебный магазин такой интересный. Ну, хлеб вкусный, и альтернатив рядом вообще нету. Я прихожу, говорю, дайте булку хлеба, и начинается. Дайте, а не хотите ли булочку с картошкой, с капустой? И вообще, и вот каждый раз хочется, дай просто хлеба, и все. Вот и нагрубить не хочется. Ну, женщина очень такая настойчивая. И ходить уже не хочется туда. Вот такая вот ситуация.
0: А тебе еще, наверное, как назло попадается всегда ее смена? Или она работает 24/7?
1: Она, походу, там...
0: Живет.
1: Как хозяйка, она работает там постоянно. Раньше были девочки молодые, они дали хлеба и все, молча. А это ж постоянно...
0: Так, а понимаешь, значит, ну... Тут надо по-другому. Это, наверное, ее бизнес. А как продавать-то? А сейчас-то, в 26-м году, тяжело. И что, ты все? Ты перестал ходить туда?
1: Нет, я хожу. Я постоянно после работы с плохим настроением. И понимаешь, она вот хочет все продать тебе.
0: Слушай, а давай мы, знаешь, как сделаем по-другому. Ты в следующий раз, и ты потом расскажи, как это было. Приди. Ну, во-первых, либо, купи, либо, если деньги тратить не хочешь, сделай ей комплимент просто, чтобы она отвлеклась. Вот женщины, они на это ведутся. Вот просто скажи, я не знаю, вот вы выглядите сегодня прекрасно, и все. Она забудет, она скажет тебе спасибо, а ты быстренько хлеб свой бах и убежал. А?
1: Я нашел выход. Я туда прихожу, у меня под расчет 50 рублей, я их кладу, она говорит, вам что-нибудь еще? Говорит, ну, если хватит еще на что-нибудь, давайте.
0: И ты такой еще карманы выворачиваешь, да, как в это, в карикатурах, и они пустые абсолютно. И такой, все. У меня ничего больше нет.
1: Полтинник я держу всегда при себе.
0: Понятно. Ладно, но это неплохо. У меня, кстати, так из спортзала одного девушка-менеджер, она еще звонит и говорит очень сексуальным голосом, и она все прям подбивает меня купить абонемент. И я просто заходил посмотреть. Я уже когда-то занимался в этом зале, они сделали ремонт, я хотел посмотреть, как обновилось все. Она прям на меня напала, держала в сексуально-спортивном страхе, я бы даже сказал. И сегодня звонила мне и говорила, Дмитрий, есть выгодное предложение. Я думаю, блин, ну не знаю. не, предложение, от которого сложно отказаться. Все, последнюю историю прямо сейчас. 84952321632. Короткую, пожалуйста, расскажите, кто и как вас выбесил. Либо я почитаю сообщение из наших соцсетей, если что-то новое написали, а у меня нормально ничего не грузит. Ну и ладно. В общем, тогда на этом мы с тобой и закругляемся. Я имею в виду с токсичным четвергом, а то и так было много историй, много негатива, но я, ладно, я не могу отказать себе в удовольствии. Надеюсь, это будет шикарная история. Привет, как зовут тебя?
2: Привет, Антон.
0: Антон, коротко, кто, только без мат, пожалуйста, кто тебя за последнее время выбесил и почему? Из сервисов каких-нибудь?
2: Я хотел как раз сказать, что никто не звонит, не пишет, не говорит, что до суда заходил. Я хотел сказать, что я со всеми сужусь. Чуть что не то покупаю, либо что-то не то продают, я сразу подаю в суд. 10 пишу претензию, значит, 10 дней, если на претензию деньги не возвращают, товар не меняют, подаю в суд, высуживаю деньги. Ну и, в принципе, примерно вот как-то так.
0: А моральные компенсации какие-то или вот что-то такое тебе возвращают? Ты на этом зарабатываешь ты еще?
2: Нет, я это не зарабатываю, что просто, как говорится, когда продавцы или исполнители услуг продают, ну, я просто юрист, как бы, поэтому. Поэтому город называть не буду.
0: Я понял тебя. Короче, ты держишься тоже в страхе. А скажи, пожалуйста, ты от этого получаешь удовольствие просто как потребитель или в том числе как профессионал?
2: Тут, как сказать, тут и практика нарабатывается определенная, раз. Во-вторых, я считаю, это все-таки должно влиять на продавцов и исполнителей услуг, так как должны понимать, что есть люди, просто обычные люди, которые не знают законов, а есть люди-профессионалы, которые знают. Так продавцы у нас, ну, если ты пойдешь, купишь чайник, да, и он у тебя будет там, ну, плохо работать, придешь в магазин сдавать, тебе будет там весь мозг есть, чтобы не вернуть деньги за этот чайник, да. Я иду как бы другим путем, через бумаги, через претензии. Ну и все-таки, может быть, каким-то образом когда-то продавцы придут к тому, что нужно всех людей ставить одинаково. Не надо, что если он пришел и приехал из района откуда-то, ничего не знает, не умеет, и давай-ка его тут на бабки разводить. Я считаю, такого быть не должно. Поэтому немножко пусть не дают этим, ну, доплачивают другим, значит, немножко. Примерно так.
0: Вот он, наш юрист Робин Гуд. Я понял. Правильно, правильно. Нужно иногда прищучить, чтобы, знаешь, не расслаблялись. Ну что, мои хорошие, на этом тогда и будем прощаться. Вот, все, у нас полный комплект историй собрался для того, чтобы завершить этот токсичный четверг. А все потому, что Эви нет, пришлось вывозить самому. Я надеюсь, с этим справился. Дмитрий Лапиков был у микрофона. Надолго не прощаюсь, но по традиции, тоже, которая сложилась, хоть мне это и немножко странно говорить, всех целую в правую щеку, в левую щеку, как там она говорит, тех, кто не вел себя как мышцы, целую в нос. Вот. Ну и все. Услышимся в следующем часе.
3: Новое на новом.
4: Всем привет. Это Зиверт. Слушайте мою новую песню «Газ» на новом радио.

0: Может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?
1: Прогноз погоды на новом радио.
2: По данным нейросети Яндекса, завтра утром в Магнитогорске облачно с прояснениями. Без осадков. Ветер юго-западный 8 метров в секунду. Температура воздуха плюс 11, плюс 13 градусов. Атмосферное давление 721 миллиметр ртутного столба.
1: Реклама.
3: Лето начинается в «Березках». 6 июня на Банном открытие большого нового пляжа. Весь день с вами веселые аниматоры, зажигательные конкурсы, водные аттракционы, музыка, пенная дискотека, призы и сюрпризы. Продегустируйте ваш лучший отдых этого лета. Только 6 июня. Вход на пляж бесплатный. Дом отдыха «Березки». Лето начинается здесь. 0+.
4: В Тепло РФ скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола. Все по специальным ценам. Тепло РФ. Улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
5: Город не ждет. И тормоза тоже. В Oil-сервисе выгодное предложение. При покупке тормозных колодок замена бесплатна. Экономия, безопасность и скорость. Все в одном месте. Магнитная, 101, телефон 45 15 85. Oil-сервис. Остановитесь вовремя у нас. Предложение действует при покупке тормозных колодок в нашем сервисе. Подробности можно уточнить у сотрудников автосервиса.
6: Что нужно для комфортного отдыха дома? Правильно, удобный диван. Широкий выбор мягкой мебели от производителя в фирменном салоне «Уралмебель». Современный дизайн, многообразие тканей, а главное – доступные цены. «Уралмебель», Карла Маркса, 208А.
7: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
8: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
7: site avia123.ru
8: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
9: Шутки кончились. Китайский

0: Ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная фирма Зверятова, деревня Ерембетова, Комсомольская, 4.
1: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию. Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в «Свободе Тревел». Все включено на максимум. Магнитогорск, Строителей 58, телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
2: Новое

0: Магнитогорске 10 вечера. Новое радио.
1: Я увидел, что сегодня еще и день брюнеток. Вообще, сегодня тут прям набор праздников шикарный. А еще завтра пятница. Надеюсь, твой четверг рабочим перестал быть. Если что, то побыстрее с этим заканчиваем. Мы, как обычно, поддержим суперхитами и суперновинками. Меня зовут Дмитрий Лапиков, и наш вечер продолжается совместный.

0: Один плюс один. Утро на грани.
1: Следующие новости. Кирилл Калинин в прямом эфире нового радио открыл обувную. Посмотрите, как он переобувается. Прям в прыжке.
2: Я, кстати, на Луну летал и на Марс. Да, да просто сейчас уже, сейчас уже не летаю, но вообще, да.
1: Короче, ты продолжаешь спасать другие миры.
2: Да, продолжаю думать о других.
3: Супермен из Раменского.
1: Да, да, да. От слова рамен.
2: Видите, какой я ветреный мальчишка.
1: Плохие новости для девушек, которые целуются с Кириллом.
2: Я держу чих до конца поездки, чтобы захлопнуть дверь и тогда чихнуть, а то вдруг мне водитель рейтинг снизит.
1: Мужчина разорвал глотку
2: тому, кто чихнул.
1: Он работал в такси и вез Кирилла.
2: Мега-чих знаменитый.
1: Турбо-чих.
2: Нехорошо, все подумают, что я шизик. А я так и есть. Ну ладно.
0: С 7 утра по будням утреннее шоу «Один плюс один». То самое шоу на новом радио.
1: И это человек, который еще 2 года назад в рубашке на работу ходил.
2: Да, смирительный.
0: Реклама. Реклама.
4: Горный велосипед Rush. 26 дюймов с оборудованием Shimano. Всего за 9990 рублей. В Rich Family. Количество товара ограничено.
5: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
6: Шутки кончились. Китайские машины. Это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в 2 раза дешевле дилера. Без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45-33-43.
7: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика» и «Керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика» и «Керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
8: Классический проверенный автомобиль из Поднебесной, объединивший проверенные решения и передовые технологии. Это все кроссоверы Dongfeng. Теперь и в Магнитогорске. С гарантией от производителя. Пройдите тест-драйв и ощутите превосходство на дороге вместе с Dongfeng. T-Motors. Ленина 95Б. 583-583.
9: Слушай, где ты нашла такую стильную ванну? Весь город объехал.
10: В центре сантехники. В Магнитогорске они лидеры по выбору. Один бренд «Азарио» чего стоит. Качество и стиль в одном месте. А сейчас там настоящий обвал цен.
9: Серьезно? Все, еду смотреть. Центр сантехники. Идеальные решения для вашего интерьера. Наш адрес: Магнитогорск, Советская, 199А. Торговый центр «Арбат».
11: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию.

0: Строителей 58. Телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
1: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске. 20-66-66.

Не знаю, кто ты и откуда. С тобой дни летят, будто минуты. Когда на расстоянии со мной меньше фута. Это очень важные секунды. То, что сейчас слышишь, это то, что к тебе чувствую. В моей хате много всего, но без тебя так пусто. Пацаны сказали, ты была искусственна. А я до

0: здесь может появиться суперновинка. И, возможно, именно твоя песня.
1: Новое радио представляет
0: 9-й сезон конкурса новой музыки исполнителей «Музыкастинг».

лейблом, выпуск сингла и его ротация на новом радио. Музыкастинг. Твой трамплин в шоу-биз. Онлайн-отбор уже начался. Отправь заявку на mus.newradio.ru.

0: Ваня Дмитриенко и Аня Пересильд. Ваня же недавно такой трогательный подарок ей совершил, а? Какой найдешь в интернете. Ладно, движемся дальше до конца этого часа. Моя Мишель Гаэсос Бразерс, Дмитрий Лапиков здесь за старшего в этот четверг. И я желаю тебе просто хорошего настроения. Отдыхай.
1: Прогноз погоды на новом радио.
2: По данным нейросети Яндекса, завтра утром в Магнитогорске облачно с прояснениями. Без осадков. Ветер юго-западный 8 метров в секунду. Температура воздуха плюс 11, плюс 13 градусов. Атмосферное давление 721 миллиметр ртутного столба.
3: Реклама. Реклама.
4: Хотите вывести бизнес на новый уровень? Надоело ждать низкие ставки по кредитам? Все меняется. Используйте тренд на снижение ставок. Возьмите кредит с переменной ставкой в Челябинвестбанке. Сумма не ограничена, бизнес-цели любые, в том числе рефинансирование кредита другого банка. Подайте заявку и получите кредит уже сейчас. Можно онлайн. Челинвест.ру. Реклама ПАО Челябинвестбанк.
5: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
6: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
7: Более 13 лет Oil Service обслуживает автомобили с гарантией качества. Надежный ремонт и гарантия на запчасти до 2 лет. Ждем вас на обслуживании. Магнитная 101. Телефон 45 15 85.
8: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию.

0: Строителей 58. Телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
1: Что нужно для комфортного отдыха дома? Правильно, удобный диван. Широкий выбор мягкой мебели от производителя в фирменном салоне «Уралмебель». Современный дизайн, многообразие тканей, а главное – доступные цены. «Уралмебель», Карла Маркса, 208А.
2: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске. 20-66-66.

0: 11 вечера в Магнитогорске.
1: Новое радио.
2: Интересная новость попалась мне на глаза. Почти каждый второй зумер, а это 48%, считает интернет-торговлю самым подходящим вариантом для первого бизнеса. Но главный тормоз – не конкуренция и не страх потерять деньги. 72% просто не понимают, с чего начать. Такие дела. Дмитрий Лапиков у микрофона. Тебе отличного четверга.

значит, стоит пожить чуть-чуть для себя. Эгоистка.

0: Дима Билан уже не первый раз за этот вечер, работав на этот раз Dreams. Новость, значит, свежая, актуальная подъехала. В России начали массово сокращать HR-специалистов. Все началось с того, что девушка одна выложила пост, говорит, увольняюсь с должности HR. Сегодня на мое место открыли вакансию, 200 откликов за 6 часов. И все, кто откликаются, говорят о том, что их просто сократили оптимизация, и компании отдают работу на аутсорс или нейросетям. И вот с одной стороны, HR-ов мы все не любим. Ну, объективно, как и риэлторов. Но, а если нейросеть будет в роли HR-а, какова вероятность, что на работу возьмут? Может, там вообще, там же человеческого фактора даже нет. Не на что рассчитывать, просто бездушная машина. Что думаешь, пиши в наши соцсети, ну а мы продолжаем.
1: Обычная суббота, полдень, ты абсолютно свободен, наливаешь кофе или чай, включаешь радио, и оно звучит.

0: главный музыкальный ориентир. Каждую неделю на новом радио.
1: Всем привет, это главный чарт отчизны.
2: Высшая лига нового радио.
1: С вами Роман Емельянов.
2: И Макс Астахов.
1: Поехали!
0: Четверг, 16.00, премьера. В воскресенье в это же время повтор. Голосуй за любимый трек на сайте newradio.ru и превращай суперновинки в настоящие суперхиты. Только на новом радио.

0: Легенда Минелли, по-другому ее не назвать. Работа «Рам-пам-пам», когда она была популярна? Пару-тройку лет назад, но до сих пор звучит как будто бы очень даже неплохо. Особенно для вечера четверга. До конца этого часа услышим Нюшу и Мари Краймбрери. Девчонки у нас закроют его. А начнем, как обычно, следующий с суперхитов и суперновинок. Дмитрий Лапиков у микрофона. Желаю тебе четверга, а может быть уже пятницы, хорошей, легкой и продуктивной.
1: Новое радио.

0: Магнитогорске полночь. Новое радио.
1: Мне что-то так спать захотелось, вы себе не представляете. Ну ладно, взбодримся сейчас вместе с помощью суперхитов и суперновинок. Конечно же, как обычно, начнем с Немиги. Дмитрий Лапиков у микрофона.

Даже теперь все те, кто носил на руках, каждый, кто не цел, мне не нужна рука. Понятия многие чтут или гнут под себя. Я верю в собственный труд, вера, честь и семья. Телом не чувствую холода.

0: Вы еще не были в Эвиленде? Ребят,
1: когда заканчивается рабочий день, город словно замирает на перроне, чтобы услышать, как поезд отправляется в Эвиленд.

0: Зависимость у меня уже от нового радио. Сколько времени я работаю здесь по вечерам? Вторая неделя пошла. Четверг, и завтра мы с тобой еще услышимся в это же время. Дмитрий Лапиков за старшего был. Прощаюсь, обнимаю, доброй ночи желаю и на связи. До завтра. Пока.
1: Как тебе живется без сердца?

0: Fresh Talk.
1: Каждую пятницу в 12. Новая и ВК-музыка выжимают самый сок.
0: Fresh Talk.
1: Супер новинки, чарты ВК-музыки, новости и комментарии артистов, анонсы концертов, эксклюзивные альбомы и треки обсуждают Данила Михайлов и главный редактор ВК-музыки Сергей Мудрик.
0: Не пропусти Fresh Talk.
1: Fresh Talk. Каждую пятницу в 12 и в воскресенье в 11.00 на новом радио.

0: это что здесь за бардак?
1: Это Красногорский парк.
2: Красногорский парк – это не шоу. Это мультсериал про жизнь нового радио, которое лучше было не показывать. Смотри в соцсетях нового радио и на видеоплатформах.
1: Красногорский парк.
2: Новая серия каждую пятницу.

Вы слушаете радиоканал «Новое радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС-77-63-569 от 30 октября 2015 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для детей старше 12 лет.

оригинально. Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать с годами, увлекаясь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антонио Вива.

0: больные, новое радио превращается в выходное.
1: Салют, я Макс Астахов. Твои выходные больше не будут прежними. Музыка, шутки, гости, все тебе.

0: Fresh Talk.
1: Каждую пятницу в 12. Новая и ВК-музыка выжимают самый сок.
0: Fresh Talk.
1: Суперновинки, чарты ВК-музыки, новости и комментарии артистов, анонсы концертов, эксклюзивные альбомы и треки обсуждают Данила Михайлов и главный редактор ВК-музыки Сергей Мудрик.
0: Не пропусти Fresh Talk.
1: Fresh Talk. Каждую пятницу в 12 и в воскресенье в 11.

Вы слушаете радиоканал «Новое радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС 77-63-569 от 30 октября 2015 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для детей старше 12 лет.

0: отчизны.
1: Высшая лига нового радио.
0: С вами Роман Емельянов
1: и Макс Астахов.
0: Поехали!
2: Четверг, 16.00, премьера. В воскресенье в это же время повтор. Голосуй за любимый трек на сайте newradio.ru и превращай суперновинки в настоящие суперхиты. Только на новом радио.

0: это что здесь за бардак?
1: Это Красногорский парк.
2: Красногорский парк – это не шоу. Это мультсериал про жизнь нового радио, которую лучше было не показывать. Смотри в соцсетях нового радио и на видеоплатформах.
1: Красногорский парк.
2: Новая серия каждую пятницу.